0: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
6: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Мне не нужно других. Мне нужно тебя. И так мое сердце волком воет и просит любви.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. У югорчан осталось 2 дня до завершения приемной кампании на конкурс благоустройства. Свыше 6000 юных жителей Лентора прошли диспансеризацию за первое полугодие. В Ханты-Мансийске ищут инвестора для реализации уникального проекта. Югорчане активно предлагают готовые решения на конкурс благоустройства. На сегодняшний день уже поступило свыше 50 заявок. В каждой своя история и взгляд на то, как сделать родной уголок комфортнее и краше. Идеи самые разные, от уютных дворов и современных общественных пространств до мемориалов и спортивных площадок. Например, в Ханты-Мансийске инициируют создание первого квартала. В Белоярском районе мемориального комплекса «Слава героям». А в Нефтеюганском районе хотят обустроить рыбное место «Соркут». Все эти проекты объединяет одна большая цель – сделать жизнь в Югре лучше. Комментирует начальник Центра инициативного бюджетирования Регионального фонда гражданских и социальных инициатив Инна Петрова.
3: Голосование проходит на платформе «Елка». Это единый личный кабинет активиста Фонда гражданских инициатив, где у нас участвуют все наши проекты. 53 проекта участвуют в конкурсе на данный момент. Любой человек, который регистрируется, может проголосовать, поддержать проект.
2: Отмечу, общий фонд конкурса составляет 115 миллионов рублей. На один инициативный проект до 7 миллионов. Голосование продлится до 22 июля. Здоровье юных жителей Югры в приоритете. Так, медики городской больницы Лентора ведут масштабную работу по диспансеризации детей. За первые 6 месяцев текущего года комплексное обследование прошли 6185 ребят. Это 86% от запланированного объема. Что касается самой процедуры, у несовершеннолетних пациентов не только берут анализы, но и консультируют узкие специалисты. Главная цель – вовремя заметить любые отклонения и не дать болезни развиться. Особое внимание уделяется детям из группы риска. Для них составляют индивидуальные программы наблюдения. При этом врачи тесно взаимодействуют с родителями, подробно рассказывают о результатах осмотров и дают рекомендации по уходу и профилактике. В Сургуте придумали, как совместить благоустройство улиц и реальную поддержку спецоперации. Этому поспособствует проект «Сдай ограждение, помоги фронту». О нем на пресс-конференции рассказал градоначальник Максим Слепов. По задумке, в ходе улучшения общественных пространств управляющие компании либо перекрашивают старые заборы в серый цвет по городским правилам, либо полностью их демонтируют. Если конструкции больше не нужны, в дело вступает предпринимательское сообщество. Муниципальные власти договорились с компанией по приему металлолома. Ее специалисты выезжают во дворы и забирают металлические трубы. Часть средств, вырученных от сдачи лома, пойдет на формирование гуманитарных грузов от Сургута для защитников, находящихся на передовой. Особенность инициативы в том, что к работе активно подключаются ветераны СВО. Они помогают срезать ограждения, а еще берут на себя контроль за тем, как расходуются деньги и как формируются грузы. Отмечу, проект уже работает, и в ближайшее время первые партии металлолома отправят на переработку. И последняя часть истории Ханты-Мансийска может получить шанс на новую жизнь. Речь об объекте культурного наследия регионального значения «Жилом доме» на улице Кирова, 22. Его выставили на продажу, чтобы привлечь инвесторов, готовых бережно отнестись к наследию. Для тех, кто откликнется, предусмотрены меры поддержки, льготное кредитование и другая помощь в рамках действующего законодательства. При этом по условиям реставрационные работы разрешено проводить только силами лицензированных организаций. Кроме того, будущий владелец обязан обеспечить авторский и строительный надзор, чтобы ни одна важная деталь не была утрачена. Отмечу, всю подробную информацию об объекте, условиях передачи и нужных документах можно найти на платформе наследие.дом.рф. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
4: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
5: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
6: 7:05, 20 июля. Сегодня Николай Авдонин.
7: Даша Кузнецова.
6: Доброе утро. Нет, нет, не верю, я не верю, не верю.
7: Что последняя неделя, что мы на финишной прямой уже, да?
6: 5 денечков, 5, вы слышите?
7: Но тут надо, чтобы второе дыхание обязательно открылось. Я тебе, как бывший спортсмен, могу сказать, что это необходимо на финише.
6: Ну, очень я жду, конечно. Но не, я не могу сказать, что я прям, о, все, вот это сколько можно. Но когда вот эта неделя остается, когда ты, знаешь, копытом бьешь уже, понимаешь, Да. Я же уже все вот это вот чемоданы, сумки.
7: Я тоже уже начал собирать.
6: Я же уже все, понимаешь, у меня уже чемоданное настроение. Я уже, конечно же, все приготовил. Другое дело, что я еще туда пока что ничего не складывала. Но потихонечку уже начинается. Так, это я вот это возьму, это я вот это возьму. Мне вот это надо взять и вот это не забыть. Понимаешь, целый список написался. Понимаешь?
7: Написался?
6: Ну, конечно. Целый список написался. Но когда начинается вот эта подготовка ко всему, обязательно что-нибудь забудешь. Эти жара же вот это невероятная. Нет, она, пожалуйста, пусть будет. Все классно и здорово. Например, я не хочу такую погоду, как в Свердловске и Свердловской области, в смысле в Екатеринбурге и вообще во всей области. Вот как лето началось, так начались дожди. И до сих пор они не заканчиваются. Понимаешь, большая беда. Там подтопление и все остальное. Мама там моя говорит о том, что уже просто невозможно на дождь смотреть там, да? Но я сейчас открываю.
7: Как прямо... говорят, что бесконечно долго можно на воду смотреть.
6: Но не в этом случае.
7: Как течет, а не как с неба
6: да,
7: падает.
6: Да, не в этом случае, совершенно точно. И плюс ко всему, я сейчас открываю прогноз, который у меня, собственно, на 7 дней.
7: На весь отпуск.
6: Не, на 7 дней, что ли, вперед он меня показывает. И я хочу сказать, что не врет никогда,
7: понимаешь?
6: Достаточно
7: точно, да.
6: И все, из завтрашнего дня никаких дождей. Ну, то есть я приеду, и там меня солнышко с распростертыми объятиями. Ну, другое дело, что из жары в жару тоже какое-то, да? Но опять же, японцы...
7: Да надо просто режим тебе немножко переделать. Подожди, до японцев еще дойдем. Вот я сегодня утром пошел в 5 утра с собакой гулять. Вот такое лето я хочу вот постоянно.
6: Но.
7: Чтобы была всегда такая температура. Выходишь, это как будто ты попал в какое-то другое измерение.
6: Когда прохладненько.
7: Ветерочек.
6: Да.
7: Солнышко светит уже в 5 утра.
6: Ну, конечно.
7: Прохладненько. Ни одного гнуса, ни одного гада вот этого летающего нет.
6: Да.
7: Вообще ни одного.
6: Да.
7: Идешь себе спокойно. Я чуть не опоздал на работу.
6: То есть так хотел гулять?
7: Так вообще гуляется.
6: Ну, в общем, смотри, тебе-то, конечно, хорошо. Ты кондиционер себе установил дома, да? И то потому, что там нашлись добрые люди, там, которые тебе... А у меня-то нет кондиционера.
7: Это потому, что я сам добрый человек.
6: Да кто спорит-то, конечно, кто спорит. Просто я смотрю вот из-за этой жары, да, сколько, да, достаточно тяжело там, да, и спать, когда жарко. И вот это все время какой-то ты вот это вот, ну, весь вот это, знаешь, я такое не люблю.
7: Липкий, ты
6: да,
7: это имеешь?
6: Вот, да, липкий, да. И тут японцы раз такие выкатили, они придумали холодильник для человека. Обычный холодильник, персональная охлаждающая комната, кабина такая. Короче, там вот этот вот внешний напоминает обычный вендинговый аппарат, ну, типа вот кофе, там вот это вендинговый аппарат.
7: Понял,
6: да.
7: Понял. Я не сразу
6: и там комфортные
7: его.
6: 15 градусов, плюс 15 поддерживается. Ну, понятно, когда ты из жары в эти 15 вообще нормально.
7: Кайф.
6: Система направляет иногда там в определенный момент направляет поток ледяного воздуха, 5 до 5 градусов охлаждает, до плюс 5, и направляет тебе на спину, на шею, там на голову, на
7: короче,
6: руки.
7: Все продует сразу же, да, у тебя
6: ну,
7: и спину, и шею.
6: Я хочу сказать, что они же специально сделали эту кабину для строителей, для каких-то складских работников и всех, кто трудится на открытом воздухе, когда вот это солнце жарит, невероятно.
7: Чтобы и, передышки
6: и,
7: делать.
6: Да, и самое интересное, что они говорят, что это в 2, а то и в 3 раза экономичнее обычного кондиционера. И хочу сказать, что стоит она 750 тысяч рублей.
7: О-о-о.
6: Кабинка эта, да. Но ради того, чтобы потерпеть, вот, например, мне нельзя устанавливать кондиционер дома, да? Ну, и 750 тысяч, ну, не знаю. Ну, в общем...
7: У тебя уже стоит большой холодильник, и ларь у тебя есть, в конце концов. Я понимаю, что температура там не очень, но в холодильнике ты уже достаточно прекрасную форму приобрела. Убираешь полочки в холодильнике, залезаешь туда на ночь. Главное это,
6: слушай,
7: шпингалет сделать изнутри, чтобы по сне не вывалиться из
6: слушай,
7: него.
6: Слушай, а это, по-моему, прекрасная идея. Что там японцы со своими 750? Как
7: причем, скорее
6: устали?
7: Всего, для того, чтобы изобрести вот этот вот аппарат, они слетали в 90-е к нам в Советский Союз, в 90-е, значит? Когда вот про холодильники и людей, которые туда входят, и все такое.
6: О чем ты
7: оттуда
6: думаешь?
7: Подглядели.
6: Николай Авдонин.
7: Даша Кузнецова.
6: Доброе утро, Югра.
7: Доброе утро.
1: Радио «Югра».
5: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 14 минут. Сегодня 20 июля, понедельник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 30, в Тюмени 25 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Нягань, Урае, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах 30 градусов выше 0 в течение дня. В Югорске, Советском, Междуреченском, Радужном и Когалыме плюс 28. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 22, в Тюмени 18 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 20 июля, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7:19, 20 сегодня июля. Сегодня понедельник, 5 дней до отпуска. Да, 5.
3: Всего-навсего.
2: Потому что что, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Все, да. Суббота, воскресенье, считаю, уже отпуск начнется.
3: Я вообще пятницу уже считаю как отпуск. Это все уже, это ведь праздничный день практически. Мы придем нарядные, веселые.
2: Я и так нарядная на работу прихожу.
3: Вот мне кажется, это тот момент, когда дзынь вот этот будет, когда вот мы уже пойдем в отпуск, вот этот кайф.
2: Когда?
3: А сам отпуск дальше, это уже, ну,
2: это
3: инерция
2: другое, да,
3: от этого дзынь.
2: Смотри, а он ведь хочет действительно отпуск по-настоящему. Кстати, по поводу предстоящего отпуска, я же совсем забыла с самого утра поблагодарить человека, который откликнулся на мою просьбу. Я просила канистру кто-нибудь из слушателей, чтобы погонять дал, и Артем дал, понимаешь ты? Я приехала к Артему домой, у него там этих канистровый магазин практически, понимаешь? Тебе сколько, говорит Артем? Одну-две? Ладно, одну. Ты ж смотри, там налезь, да, заранее, чтобы если вдруг она там не герметична, чтобы было время все исправить.
3: Поменять.
2: Чтобы мы поменяли. Он мне ВДшкой горлышко это давай вот это смазал. Более того, он мне еще целый пакет огурцов домашних с пупырками, которые тоненькая корочка, которые вот эта шкурочка, которые сладенькие. Артем и вся ваша семья. Артем, конечно же, я хочу поблагодарить Артема. В прекрасном доме живет Артем. В красивом, в большом. Ну, в общем, здорово.
3: Видишь, у щедрых людей щедрая душа,
2: да,
3: и, соответственно, возвращается
2: точно
3: все в столицу.
2: Абсолютно точно. Артем, я хочу поблагодарить тебя за эту, конечно же,
3: канистру.
2: Да, сейчас она покатает. В отпуск съездит, в конце концов. Понимаешь, то есть нормально.
3: Магнитики на нее можешь сразу же за отсутствием холодильника сразу лепить в каждом городе. И все, потом Артем уведешь канистру с магнитиками.
2: Мне кажется, это хорошая идея. Международный день шахмат отмечается сегодня. Шахматы — древнейшая игра, которая никогда не надоедает, особенно если умеешь в нее играть. И я хочу сказать,
3: надоедает,
2: что...
3: Надоедает, когда проигрываешь постоянно, это точно.
2: Вот видишь, я...
3: Батя вообще не жалел в детстве.
2: Но
3: и
2: ты умеешь, получается.
3: Не
2: я вообще не умею.
3: Вот
2: я, что вот этот лошадь уходи, это для меня. Вот это единственное, что я знаю, понимаешь? А, и что? Надо сказать, что... что такое?
3: Ты про то, что где или когда были придуманы?
2: Отмечают этот день с 1966 года. Интеллектуальный праздник. Стал значимым событием для многих единомышленников, которые любят сражения не на поле, но с оружием в руках, потому что эти, как и фигурки эти, собственно, и
3: это воины,
2: сказать, что,
3: конечно.
2: Да, конечно. И надо сказать, что шахматы же, они же к виду спорта приравнены. Соревнования, все как надо, да. И понятно, что игра очень древняя. И что там, главные в турнире 32 фигуры. Но те, кто умеет играть в шахматы, все прекрасно знают.
3: Я думаю, еще правила не стоит объяснять. На самом деле, мне всегда вот кажется, вроде как шахматы — скучная игра со стороны. Ну, вот вроде как играют два человека. И ты же не видишь, да, какого-то...
2: Ну,
3: если
2: да,
3: не
2: да.
3: вникаешь, какого-то развития событий, как, например, в баскетболе, в волейболе, в других игровых видах спорта. Но вот, например, в фильмах это очень классно преподносят. Например, когда шахматная партия была Ришелье с Д'Артаньяном, когда он к нему пришел в гости. Ну, то есть, я говорю, когда в кино это делают, это так интересно, это прям баталия между двумя людьми, или профессор Мориарти и Шерлок Холмс тоже в фильме в шахматы играли. Это что-то невероятное. Это прям борьба умов, которую можно вот показать воочию.
2: Надо сказать, что я же забыла сказать, что в 5 веке еще появилась эта игра в Индии, и называлась-то она первоначально «Чатуранга». И за время своего существования правила многократно совершенствовались, усложнялись, и вот теперь, собственно, имеем то, что имеем. Дальше, сегодня Международный день торта отмечается.
3: О, круто.
2: Все большие любители сегодня, конечно же, должны отметить этот праздник.
3: Все любители тортов большие, это все априори.
2: Но не знаю. Мне последнее время нравится торт «Красный бархат», но есть еще один, который я там с удовольствием могу, мне кажется, сколько угодно. Есть это торт из моего детства, который там мама мне пекла, и я все время как приезжаю в Екатеринбург, все прошу ее. В этом году не получится, потому что если мама испечет мне этот торт, я из Екатеринбурга выкачусь просто. Мне это не надо, знаете ли.
3: Маленькие, но на тортики.
2: Там невозможно. Такая вкусная. Я из Екатеринбурга выкачусь просто. Мне это не надо, знаете ли.
3: Маленькие, но на тортики.
2: Там невозможно. Такая вкуснятина, что просто невозможно.

0: Реклама.
1: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
2: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
9: Радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. У югорчан осталось два дня до завершения приемной кампании на конкурс благоустройства. Свыше 6 тысяч юных жителей Лентора прошли диспансеризацию за первое полугодие. В Ханты-Мансийске ищут инвестора для реализации уникального проекта. Югорчане активно предлагают готовые решения на конкурс благоустройства. На сегодняшний день уже поступило свыше полусотни заявок. В каждой своя история и взгляд на то, как сделать родной уголок комфортнее и краше. Идеи самые разные, от уютных дворов и современных общественных пространств до мемориалов и спортивных площадок. Например, в Ханты-Мансийске инициируют создание первого квартала. В Белоярском районе мемориального комплекса «Слава героя». А в Нефтеюганском районе хотят обустроить рыбное место «Соркут». Все эти проекты объединяет одна большая цель – сделать жизнь в Югре лучше. Комментирует начальник Центра инициативного бюджетирования Регионального фонда гражданских и социальных инициатив Инна Петрова.
2: Голосование проходит на платформе «Елка». Это единый личный кабинет активистов Фонда гражданских инициатив, где у нас участвуют все наши проекты. 53 проекта участвуют в конкурсе на данный момент. Любой человек, который регистрируется, может проголосовать, поддержать проект.
1: Отмечу, общий фонд конкурса составляет 115 миллионов рублей на один инициативный проект до 7 миллионов. Голосование продлится до 22 июля. Здоровье юных жителей Югры в приоритете. Так, медики городской больницы Лентора ведут масштабную работу по диспансеризации детей. За первые 6 месяцев текущего года комплексное обследование прошли 6185 ребят. Это 86% от запланированного объема. Что касается самой процедуры, у несовершеннолетних пациентов не только берут анализы, но и консультируют узкие специалисты. Главная цель – вовремя заметить любые отклонения и не дать болезни развиться. Особое внимание уделяется детям из группы риска. Для них составляет индивидуальные программы наблюдения. При этом врачи тесно взаимодействуют с родителями, подробно рассказывают о результатах осмотров и дают рекомендации по уходу и профилактике. В Сургуте придумали, как совместить благоустройство улиц и реальную поддержку спецоперации. Этому поспособствует проект «Сдай ограждение, помоги фронту». О нем на пресс-конференции рассказал градоначальник Максим Слепов. По задумке, в ходе улучшения общественных пространств управляющие компании либо перекрашивают старые заборы в серый цвет по городским правилам, либо полностью их демонтируют. Если конструкции больше не нужны, в дело вступает предпринимательское сообщество. Муниципальные власти договорились с компанией по приему металлолома. Ее специалисты выезжают во дворы и забирают металлические трубы. Часть средств, вырученных от сдачи лома, пойдет на формирование гуманитарных грузов от Сургута для защитников, находящихся на передовой. Особенность инициативы в том, что к работе активно подключаются ветераны СВО. Они помогают срезать ограждения, а еще берут на себя контроль за тем, как расходуются деньги и как формируются грузы. Отмечу, проект уже работает, и в ближайшее время первые партии металлолома отправят на переработку. И последняя часть истории Ханты-Мансийска может получить шанс на новую жизнь. Речь об объекте культурного наследия регионального значения жилом доме на улице Кирова, 22. Его выставили на продажу, чтобы привлечь инвесторов, готовых бережно отнестись к наследию. Для тех, кто откликнется, предусмотрены меры поддержки, льготное кредитование и другая помощь в рамках действующего законодательства. При этом по условиям реставрационные работы разрешено проводить только силами лицензированных организаций. Кроме того, будущий владелец обязан обеспечить авторский и строительный надзор, чтобы ни одна важная деталь не была утрачена. Отмечу, всю подробную информацию об объекте, условиях передачи и нужных документах можно найти на платформе наследие.дом.рф. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: погоды на главном окружном.
1: 7 часов 37 минут. Сегодня 20 июля, понедельник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 30, в Тюмени 25 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Нягане, Урае, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах 30 градусов выше 0. В Югорске, Советском, Междуреченском, Радужном и Когалыме плюс 28. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 22, в Тюмени 18 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 20 июля, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Весь июль в строительном магазине «СОМ» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и «Заспан Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «СОМ». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадрин Константин Дмитриевич. Уверены по 34-662-533-101-2026.
2: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
3: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7 часов 46 минут. Ровно. И сегодня не игнорируйте уроки судьбы. Делайте выводы и становитесь лучше.
1: Тельцы, чтобы избежать грубых ошибок, сегодня важно быть внимательнее обычного. Не спешите в решении важных вопросов, перепроверяйте всю информацию.
0: Близнецы, сегодня вам не рекомендуется отправляться в дальние поездки. Займитесь повседневными делами.
1: Раки, настало время реализовать все задумки. Постарайтесь сделать все самостоятельно, без посторонней помощи.
0: Львы, сегодня не сидите на месте. Удача будет сопровождать вас повсюду.
1: Девы, смело идите своей дорогой и не оглядывайтесь на партнеров и коллег.
0: Весы, настало время закончить изжившие себя отношения. Ничего не бойтесь, впереди вас ждет все только самое лучшее.
1: Скорпионы, сегодня во всех спорных ситуациях опирайтесь на свой собственный опыт.
0: Стрельцы, займитесь уже в конце концов творческими проектами. Они принесут вам успех.
1: Козероги, не будьте сегодня пессимистами. Добавьте позитива в свою жизнь.
0: Водолеи, как можно скорее решите все насущные проблемы, чтобы двигаться дальше.
1: Рыбы, сегодня постарайтесь быть лояльнее и добрее к окружающим. Некоторым потребуется ваша помощь, не отказывайте им.
2: Радио Югра. Все происходит, что должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить. Люди влюбляются, и многое нужно сказать. Мир рушится, но продолжает красивых женщин рождать.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7 часов 52, 53, ладно, минуты. Ладно. Ладно. 53 минуты. Очередной фразеологизм на разборе. Да. Что сегодня?
3: Сегодня будет фразеологизм «скатертью дорога». О-о-о. Я открою секрет. Осталось всего 5 дней, включая сегодняшние, 5 фразеологизмов.
2: Поэтому, от всех, кто присылал
3: вот
2: в течение...
3: Остались еще от Фании и от Евгении фразеологизмы. Если честно, «скатертью дорога» не помню от кого, но от кого-то из них.
2: Ну какая разница?
3: Девчонки, если
2: это
3: что, да, напишите.
2: Это практически нам. Смотри, да. Давайте, «скатертью дорога» через 5 дней.
3: Ну,
2: ага.
3: Вообще, понятно, что даже Алексей Толстой в своих хождениях по мукам писал: «Я неплохо изучил русский язык и знаю, когда говорят «скатертью дорога», это означает убираться ко всем чертям». Но на самом деле нет, Алексей Николаевич, неправильно это все. Не знаете вы русских фразеологизмов.
2: Понятно тебе, Толстой.
3: Это означает совершенно другое. Вообще, русское бездорожье. Ну, раньше путешествовать было не просто сложно, а даже опасно. То есть, после дождей, да и вообще дорог практически не было. Это была сплошная слякоть, и обходя какое-то бездорожье, можно было заблудиться, а даже и на разбойников нарваться. И поэтому, когда говорили «скатертью дорога», желали хорошего, легкого пути. Вообще со скатертью очень много всего было связано. Скатерть считалась символом чистоты, порядка и благополучия. И даже было такое выражение. Изначально это выражение немножко по-другому звучало. Камчатные дороги. И вот тогда камчатой называли, или камчатной называли ткань восточную, восточный шелк так называли. И это вообще считалось символом роскоши. Там определенным образом был узор устроен, там из двух нитей, одна матовая, другая атласная. И он так собирался. То есть этот узор был уникальный, то есть его нельзя было сделать там с помощью краски или чего-то еще. Это было очень дорогое удовольствие. Потом уже чуть попозже начали и льняные ткани таким же образом делать. И вот эта скатерть, которую человек, ну, покупал где-то там, не знаю, или ему дарили эту скатерть, ее доставали только по очень большим праздникам.
2: По спекулятивной
3: их
2: цене.
3: Там, да, их разглаживали. Она должна быть отпарена и разглажена и все такое. То есть она абсолютно гладкая. И вот отсюда пошло сначала выражение «камчатные дороги», а потом уже, когда лен тоже вошел и стал тоже роскошью, но тоже скатерти стали из льна делать, то уже стали говорить тогда скатертью дорога.
2: Ну, это интересно, действительно. И спасибо тем, кто прислал этот фразеологизм. Причем, я же говорю, чем вот более распространенный фразеологизм, тем интереснее у него объяснение. И когда... Ну, мы же вообще, я вообще в жизни не задумывалась о том, откуда это скатерть. Ну, есть и есть, как бы, ради бога.
3: Ну, вообще, на самом деле, потому что изменился смысл фразеологизма. Сейчас действительно говорят, ну, и скатерть у дорога,
2: да,
3: когда
2: вали.
3: Не особо дорожат человеком, когда ему не очень рады, или он еще, да я уйду сейчас от вас.
2: Да, давай,
3: да
2: вали,
3: и скатертью дорога.
2: Да, спасибо. И завтра ждем новый фразеологизм.
0: Утро начинается здесь.

0: точное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра расширяет туристическое партнерство с Азией. У югорчан осталось 2 дня до завершения приемной кампании на конкурс благоустройства. В Сургуте запустили уникальный проект. Перспективы развития въездного туризма в Югре вышли на новый уровень. Итогом успешного пилотного проекта «По следам красного дракона» победителя всероссийского конкурса «Открой твою Россию» стало сотрудничество с представителями Китая, Индии, Малайзии и Таиланда. Как отметил в своих соцсетях губернатор округа Руслан Кухарук, визит делегации из стран Азиатско-Тихоокеанского региона позволил иностранным экспертам лично оценить уникальное сочетание традиций коренных народов Севера и современной инфраструктуры Югры. В планах на ближайшее будущее масштабная информационная компания, запуск аккаунтов регионов в китайских социальных сетях, адаптация контента на иностранные языки и привлечение зарубежных лидеров мнений. Руслан Кухарук отметил, что это стратегический шаг, призванный сделать Югру точкой притяжения для международного туризма. Югорчане активно предлагают готовые решения на конкурс благоустройства. На сегодняшний день уже поступило свыше 50 заявок. В каждой своя история и взгляд на то, как сделать родной уголок комфортнее и краше. Идеи самые разные, от уютных дворов и современных общественных пространств до мемориалов и спортивных площадок. Например, в Ханты-Мансийске инициируют создание первого квартала. В Белоярском районе – мемориального комплекса «Слава героям». А в Нефтеюганском хотят обустроить рыбное место «Суркут». Все эти проекты объединяет одна большая цель – сделать жизнь в Югре лучше, комментирует начальник Центра инициативного бюджетирования Регионального фонда гражданских и социальных инициатив Инна Петрова.
3: Голосование проходит на платформе «Елка». Это единый личный кабинет активистов Фонда гражданских инициатив, где у нас участвуют все наши проекты. 53 проекта участвуют в конкурсе на данный момент. Любой человек, который регистрируется, может проголосовать, поддержать проект.
2: Отмечу, общий фонд конкурса составляет 115 миллионов рублей на один инициативный проект до 7 миллионов. Голосование продлится до 22 июля. В Сургуте придумали, как совместить благоустройство улиц и реальную поддержку спецоперации. Этому способствует проект «Сдай ограждение, помоги фронту». О нем на пресс-конференции рассказал градоначальник Максим Слепов. По задумке, в ходе улучшения общественных пространств управляющие компании либо перекрашивают старые заборы в серый цвет по городским правилам, либо полностью их демонтируют. Если конструкции больше не нужны, в дело вступает предпринимательское сообщество. Муниципальные власти договорились с компанией по приему металлолома. Ее специалисты выезжают во дворы и забирают металлические трубы. Часть средств, вырученных от сдачи лома, пойдет на формирование гуманитарных грузов от Сургута для защитников, находящихся на передовой. Особенность инициативы в том, что к работе активно подключаются ветераны СВО. Они помогают срезать ограждения, а еще берут на себя контроль за тем, как расходуются деньги и как формируются грузы. Отмечу, проект уже работает, и в ближайшее время первые партии металлолома отправят на переработку. И последнее. Врачи окружного кардиоцентра поделились историей о подаренной полноценной жизни маленькой пациентке со сложным пороком сердца. В 2 месяца Анфисе провели тяжелейшую операцию. Хирургам пришлось временно остановить сердце малышки, подключив ее к аппарату искусственного кровообращения. Спустя 5 лет после реанимации и долгого восстановления девочка абсолютно здорова и ведет активный образ жизни. Сейчас Анфиса занимается танцами, плавает в бассейне и уже сдала нормативы ГТО на золотой значок. Мама юной югорчан снова поблагодарила медиков за спасение дочери. А сами специалисты отмечают, что современная медицина Югры способна творить настоящие чудеса. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
4: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. 1000 аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
5: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 8:04. 20 июля. Сегодня понедельник. Николай Авдонин.
6: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. Доброе утро. Сегодня день дневного сна. Моего любимого. Вообще сон очень... Ну, не зевай. Еще же не день, поэтому... Ну, что ты?
6: Сейчас про все... Про сон заговорили. Да не дала мне зевнуть. На середине зевка меня остановила.
0: Это так же, как когда хочешь чихнуть, и ты уже понимаешь, что сейчас вот это произойдет, и нужно вовремя сказать «будь здоров», и все, и ты не чихнешь никогда в жизни. не пробовал когда-нибудь такое?
6: Нет.
0: Попробуй.
6: Я не люблю обламывать людей, понимаешь? Это твоя прерогатива.
0: Неофициальный праздник сна отмечается сегодня. Цель его напомнить о пользе непродолжительного отдыха посреди дня, который помогает восстановить энергию. Тут специалисты говорят о том, что большое количество россиян днем испытывают сонливость. Дневную вот эту. И с разными причинами это все связано. Понятно, что правил там, как правильно засыпать, сколько спать, почему там хочется и все остальное. Эти вопросы только и задаются, да, специалистам. Вот, кстати, по поводу специалиста. У нас же в студии сегодня настоящий специалист по сну, врач-кардиолог, сомнолог Михаил Дидык. Михаил, доброе утро.
7: Доброе утро.
0: И так давно Михаила не было у нас здесь, поэтому, Михаил, очень
6: давно
0: все...
6: Михаил был у нас, вот так.
0: Да, вот так, хорошо, да.
6: Так будет более
0: позитивно. Подробно, да, очень подробно хочется сегодня поговорить про дневной сон, потому что чем старше становишься, тем больше хочется этого дневного сна. То есть, когда в детстве...
6: Да?
0: Ну, конечно. Когда тебе в детстве, кажется, говорили, наоборот, иди там... Что, нет? Ты не хочешь днем спать? Я не верю в это.
6: Я в садике только не хотел
0: Я тебе про
6: спать,
0: взрослое
6: вот,
0: говорю.
6: А потом, когда был юношей, мне все время хотелось днем поспать.
0: Но
6: вообще, мне кажется, что это из-за того, что мы поели, допустим. Или почему вообще нас вот посреди дня клонит в сон? Это какая-то физиологическая штука из-за того, что, может быть, поел, или это на самом деле так надо, или, может быть, не доспал? Почему так происходит?
7: Вообще продолжительность сна у каждого человека индивидуально, да, и если вы в течение ночи не доспали какое-то количество, определенное генами ваши часы сна, то днем испытывать сонливость — это естественно.
0: То есть это нормально?
7: Это когда естественно, но вопрос возникает, что делать, да, как быть и что делать.
0: Да, да. И в итоге, как быть-то? Ну, понятно, что не у каждого на работе есть сонная комната, или там не каждый может себе позволить... Не каждый может себе позволить днем там 20-30... Кстати, сколько? 20-30 час сколько надо поспать днем, чтобы пободрее себя чувствовать?
7: Ну, до 30 минут.
0: Вполне
7: 20-30
0: себе.
7: Минут будет достаточно, чтобы получить тот самый эффект освежающего сна. Да, это так называемый power nap эффект, то есть power — это
0: сила.
7: Энергия, сила, да, и nap — это, собственно, короткий сон, да, то есть освежающий короткий сон, который приносит бодрость в дневные часы, да, это длительностью от 15 до 15-20-30 минут.
0: Когда вот это 15-20-30 минут, это издевательство над организмом. Когда ты пришел, понимаешь, что это только разморило, ты только понимаешь, что вот только ты погрузился в этот сон. И тут этот предатель-будильник, понимаешь, и ты да, хватит, сколько можно.
7: А обратная сторона этой медали, если поспать больше, что будет с вами?
0: Вы будете совсем
7: ощущать разбитость.
6: Вот, кстати, вот этот парадокс мне очень интересен. Я пробовал когда-то без будильника. Правда, я слышал про то, что вот этот 20-минутный сон, он очень, очень такой, как это, бодрит, что ли. Но до этого вы нам говорили, когда приходили в прошлый раз, что цикл сна — это полтора часа. И в идеале нужно, типа, выспаться, ну вот,
7: либо выбрать,
6: кратно полутора часа.
7: Да, либо выбрать полный цикл, да, либо не допустить перехода глубокую фазу сна, да, то есть не уснуть, чтобы не начало мозг не начал обрабатывать информацию, да, вот именно в начале сна, во время инициализации сна, да, происходит именно физическое восстановление мозга, да, это улучшаются обменные процессы, да, и перезагружается железо, да, мы не доходим до перезагрузки самого процессора.
6: Круто. Вот я получилось у меня вот этот, не перезагрузить процессор, только без будильника. Когда я будильник ставил, я как-то не очень себя чувствовал, а вот без будильника я буквально там перед работой, я понимал, что мне нужно там 20 минут всего времени, и я сам проснулся и чувствовал себя великолепно.
0: Очень бодро. Ну, то есть не будильник тебя разбудил раздражающими звуками, а сам организм тебе сказал, Коля, вставай.
6: И такой был поверхностный сон интересный, то есть я четко понимаю, что вокруг происходит, там какие-то звуки, их слышно прекрасно.
0: Но спишь
6: тем
0: при
6: не менее,
0: этом.
6: Да, это такое волшебное
0: Точно.
6: Состояние.
0: Точно, вместо будильника нужно нанять какого-то человека, найти какого-то человека, который будет, а Коля, вставай,
7: доброго,
0: аккуратненько.
7: Доброго
0: тогда,
7: человека. Доброго.
0: Быстро вставай. А Коля, вставай, аккуратненько, будет где-то там издалека. Мы хотим выяснить сегодня, как часто вы позволяете себе днем поспать, плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений в МАКС, кто пробьется в Телеграм. Но есть, конечно же, группа во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». Там и к голосованию, и к комментариям присоединяйтесь, канал загляните. У нас 4 варианта ответа сегодня. Каждый день это мой ритуал. А пару раз в неделю, когда выпадает возможность, только выходные и никогда. Потому что сон, между прочим, для слабаков, и это пустая трата времени. А мы продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
5: Утро начинается.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:13. 20 июля, понедельник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно и никаких осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 30, в Тюмени 25 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Нягане, Урае, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах в течение дня 30 градусов выше 0. В Югорске, Советском, Междуреченском, Радужном и Когалыме плюс 28. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске 24 градуса выше 0, в Тюмени 19 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 20 июля, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:17. Про дневной сон мы сегодня ведем речь. Как часто вы позволяете себе днем поспать? +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Макс, Телеграм. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Каждый день это мой ритуал. Пару раз в неделю, когда выпадает возможность. Только в выходные никогда. Считаю это пустой тратой времени. Такой есть вариант. И, между прочим, за него 26% голосов на данный момент. Есть сообщение от Евгения. Поспать в обед, конечно, хорошо, но на работе было бы смешно. А в выходные можно целый день лежать на пузе, словно ты тюлень. Да, лежать на пузе, словно ты тюлень,
2: кстати,
1: в течение дня.
2: Михаил, можно ли целый день лежать на пузе?
1: Как тюлень.
2: Да, и, ну, есть ли какой-то вред от этого? Если я, например, в течение недели не высыпаюсь, а на выходных решил вот отоспаться, можно ли в субботу и воскресенье так сделать?
3: Я бы не рекомендовал, и вообще наши коллеги, врачи, такого бы не рекомендовали. В этом вопросе важна регулярность. То есть, если мы спим, да, соблюдаем режим в течение недели, то лучше всего соблюдать его и на выходных. Не допускать сбивки этих ритмов.
1: Но надо же понимать, что мало у кого получается и в течение недели.
3: Но к этому нужно стремиться.
1: Но надо, но слушайте, ну такая жизнь у нас, да, и вот мы в течение там недели что-то там что-то делаем, какие-то дела, и ты думаешь, вот сейчас придут выходные, я сейчас как, ага. Но ты просто, ну я вот, например, да, ну я просто не могу себе не позволить в выходной день проснуться не в 5 утра, а в 11. Ну я не могу себе не позволить. Я позволяю себе в 11, в 12, могу вообще весь день спать, потому что я в целую неделю вставала рано-рано. Я таким образом как-то благодарю, что ли, организм свой. Ну, то есть...
2: А если обратная сторона вот этой благодарности для организма, которая, ну, в плохом в чем-то проявляет, чем рискует Даша в данной ситуации?
3: Сбивкой циркадных ритмов, да, и постепенно можно прийти к развитию, собственно, бессонницы.
1: Да? Не, ну у меня
2: то есть просто из-за того,
1: Богу...
2: что в выходные...
3: Ну, прямой связи мы... определить не можем, да, но есть исследования, которые базируются именно на наблюдении, да, метод наблюдательный, да, тот, кто нарушает
2: режим
3: этот
2: сам.
3: Режим, да, может прийти к бессоннице.
1: Слушайте.
3: Есть другие еще исследования, очень интересные, по поводу, собственно, дневного сна, да, кто долго днем спит, да, при длительности сна более 30 минут повышается риск развития фибрилляции предсердия, это нарушение ритма сердца. Вот, неправильный отход ко сну, да, не в одно и то же время, да, может ассоциироваться с развитием артериальной гипертензии, то есть гипертонической болезнью.
2: Таким образом мозг обманывается, да? То есть мы такие сами мозгу задаем, типа, вот когда не вовремя ложимся, нерегулярно, он сам начинает думать о том, что у нас проблемы с
3: опять
2: сердцем.
3: Опять же, здесь нет четких причинно-следственных связей, да, это пронаблюдали за людьми. И вот кто и неправильно есть. Спит, у того есть какие-то проблемы, да. Это не говорит, что неправильный сон приводит к этому, а то, что какие-то другие заболевания могут повышать потребность организма во сне.
1: Ничего себе.
3: Вот. И это будет, собственно, поводом, да, для более полноценного обследования, да, это как алярм, внимание, внимание, обратитесь к специалистам, пройдите, может быть, обследование.
1: Ничего себе.
3: Поищите интересно. Причины, которые вызывают у вас нарушение то ли длительности сна, да, то ли повышенную потребность в дневном сне.
1: Так.
2: А вот, то есть получается, что дневной сон, вот и его польза, это никакой не там маркетинговый ход, не преувеличение. На самом деле дневной сон, но если мы его отличаем от ночного тем, что он не такой продолжительный, вот этот до 30 минут, он на самом деле полезен, да, для организма?
3: Он будет полезен, наверное, не для всех, не все испытывают эту потребность. Да, тот, кто испытывает, это люди, например, интеллектуального труда, да, те, кто длительное время проводят за работой за компьютером, проводят какие-то точные вычисления, и чтобы перезагрузить, немного ослабить нагрузку
2: на мозг,
3: да, как раз 15-20 минут будет отличным решением для этих людей, для учеников, учащихся, да, 15-20 минут прийти после школы. Короткий сон поможет лучше усвоить материал, да, то есть перезагрузить именно наше железо.
1: Организм, да. Угу. Слушайте, но я ни под одну категорию не попадаю. Я не
3: уже
1: учащийся,
3: не
1: и не школьник ни в коем случае. Я не работник интеллектуального труда.
2: Ну, ты сидишь за компьютером постоянно, думаешь. Имеется в виду, что ты энергию тратишь не за счет мышечной деятельности,
3: а за счет нервной
1: деятельности. Вот бы еще от этого вот так, знаешь, сидишь такой за компьютером, и ты тратишь столько энергии, и у тебя при этом калории такие куда-нибудь уходят. Но, к сожалению, так не происходит, да? Вот, кстати...
2: Ты имеешь в виду, работаешь мозгом и худеешь при этом, да?
1: Вот, кстати, по поводу, что в организме происходит во время дневного сна, вот хочется выяснить, да, то человек ложится спать, что там какие-то 20-30 минут, что происходит в этот момент в организме, чего, собственно, нет во время ночного сна?
3: Сон универсален, да, и не зависит от времени, да, то ли ночной, то ли дневной сон. Сон одинаковый и универсальный. То есть те процессы, которые происходят ночью, будут происходить и во время дневного сна. Просто не перейти в глубокие фазы сна, вот наша основная задача.
1: Прекрасно, мы продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Югра.
4: Радио Югра. Реклама.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+. Товаром, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Забота, уважение и справедливость.

0: 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на один год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
1: Радио. Утро начинается здесь.
2: «Радио Югра».
3: 8 часов 26 минут. Как часто вы позволяете себе поспать днем? Вот такой вопрос у нас сегодня. И, пожалуйста, врач-кардиолог-сомнолог у нас в студии Михаил Дидык. Доброе утро еще раз, Михаил.
4: Еще раз доброе утро.
3: Смотрите, Игорь пишет, хотел бы каждый день, но не получается. А жаль. Ирина пишет, что ей хочется всегда поспать. Валентина говорит, что для мам в декрете это смешной вопрос. Ваня, вот сейчас все и посмеемся, да? Слушайте, я тут интересное прочитала про дневную сонливость. Некоторые специалисты говорят о том, что дневная сонливость может говорить о причинах, может говорить о том, что у тебя есть какие-то заболевания, проблемы, начиная от депрессии, заканчивая там дефицитом витамина D. Угу. Получается, вот вы, Михаил, нам только что сказали, что типа дневная сонливость — это как будто бы нормальное, естественное такое состояние. Но, с другой стороны, стоят другие врачи и говорят, ты что, так уже, вот, если что, то сразу у тебя депрессия, и все, вот начинается
4: причина. Вопрос о причине? Да. То есть, что именно вызвало эту дневную сонливость? Если у вас нарушение сна ночного, то испытывать дневную сонливость — это компенсаторная реакция организма. То есть вам нужно добрать необходимое количество часов.
3: Так.
4: С другой стороны, если вы ночью нормально спите и днем все равно ощущаете повышенную сонливость,
5: тогда уже это звоночек
4: получается. Да, это вопрос, да, а почему так?
3: Угу.
4: Да, и на этот вопрос лучше всего ответить вместе со специалистом.
3: Ага.
5: Ну, то есть мы же сейчас про идеальные условия говорим.
3: Да, да.
5: Если ты в течение 8 часов, например, не высыпаешься, да, и в течение дня постоянно чувствуешь себя разбитым, понятно, что это звоночек.
3: Угу.
5: Ну,
3: да?
5: Понятно,
3: угу,
5: что стоит обратиться.
3: Угу.
5: А вот если обратная сторона, если я привык, и я сплю в течение дня какое-то время, не будет ли это, хуже сказываться на моем ночном сне? Но он будет хуже, я буду плохо засыпать и все прочее.
4: Да, повторюсь еще раз. Значит, количество часов сна у нас заложено в генах. Да, мы обмануть свою природу не можем, по крайней мере, на длительном промежутке времени.
3: Так.
4: То есть, если вам положено спать 8 часов в день, то какой-то день вы можете поспать 7, другой 6, но за неделю вы все равно выберете свое количество часов, которое положено. Да. Вот, поэтому, если...
5: Так. Если я поспал днем, то, соответственно, мне ночью придется поспать чуть поменьше.
4: Да, у вас дневной сон уменьшит давление сна в вечернее время, и вам может быть труднее заснуть.
3: Получается, есть определенное время, в которое днем точно можно поспать, а есть такое, которое ты как бы, не-не-не, подожди, вот мне мама там все время, знаете...
5: Как с едой перед сном.
3: Я там прихожу домой, не знаю, там в 4, в 5, там, да, после работы, и сон клонит просто невероятно. И я позволяю там себе, может быть, там 40 минут, может, час поспать. А мама всегда мне говорит, что если ты будешь ложиться в такое время, ночью ты будешь плохо спать. У меня, слава богу, этого нет. Я могу в любой момент уснуть. Но вот насколько это
4: правда? Когда лучше, если спать днем, то когда, какое время лучше?
3: Да,
4: лучше, наверное, до 3 часов. До 3 до 17 часов.
5: То есть, по сути, обеденное время идеально.
4: Первую половину дня. Вот лучше всего, да, именно в это время.
3: Да, для того, чтобы нормальное количество времени потом было до...
4: Чтобы создать давление сна в вечернее время, чтобы не было проблем с засыпанием.
3: А такая история, когда говорят, ой, днем нужно, чтобы вокруг было шумно, чтобы вот там вот, чтобы никакого вот этого вот затемнения, чтобы никакой тишины. Вот насколько это правда? Я тоже читала такую статью, что вроде как чем больше шума вокруг, тем как бы и круче. Вот посмотрите на маленьких детей, им все равно абсолютно какой-то там кругом шут.
4: Шум не любой, а, наверное, белый шум имеется в виду, да? Шум дождя, шум леса,
3: прибоя. Нет, речь идет о том, что если ты можешь уснуть в офисе, когда все кругом галдят, значит, таким образом у тебя вроде как организм восстанавливает.
4: А может быть, вы сильно устали?
5: Мне кажется, да.
4: Все равно на окружение, да?
3: Но получается, лучше, чтобы что? Лучше, чтобы действительно была какая-то такая немножечко темно.
4: Приглушенный свет, если это в днем, да. Ночью лучше спать, конечно, в полной темноте. Шум, если у вас есть возможность его отключить, лучше его отключить, да, или использовать какой-то белый шум, опять же, повторю, шум дождя, леса.

0: чего-нибудь такое.
1: Так, давайте продолжим сразу после выпуска новостей.
2: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра расширяет туристическое партнерство с Азией. У югорчан осталось 2 дня до завершения приемной кампании на конкурс благоустройства. В Сургуте запустили уникальный проект. Перспективы развития въездного туризма в Югре вышли на новый уровень. Итогом успешного пилотного проекта «По следам красного дракона» победителя всероссийского конкурса «Открой твою Россию» стало сотрудничество с представителями Китая, Индии, Малайзии и Таиланда. Как отметил в своих соцсетях губернатор округа Руслан Кухарук, визит делегации из стран Азиатско-Тихоокеанского региона позволил иностранным экспертам лично оценить уникальное сочетание традиций коренных народов Севера и современной инфраструктуры Югры. В планах на ближайшее будущее масштабная информационная компания, запуск аккаунтов регионов в китайских социальных сетях, адаптация контента на иностранные языки и привлечение зарубежных лидеров мнений. Руслан Кухарук отметил, что это стратегический шаг, призванный сделать Югру точкой притяжения для международного туризма. Югорчане активно предлагают готовые решения на конкурс благоустройства. На сегодняшний день уже поступило свыше 50 заявок. В каждой своя история и взгляд на то, как сделать родной уголок комфортнее и краше. Идеи самые разные, от уютных дворов и современных общественных пространств до мемориалов и спортивных площадок. Например, в Ханты-Мансийске инициируют создание первого квартала. В Белоярском районе – мемориального комплекса «Слава героям». А в Нефтеюганском хотят обустроить рыбное место «Суркут». Все эти проекты объединяет одна большая цель – сделать жизнь в Югре лучше, комментирует начальник Центра инициативного бюджетирования Регионального фонда гражданских и социальных инициатив Инна Петрова.
4: Голосование проходит на платформе «Елка». Это единый личный кабинет активистов Фонда гражданских инициатив, где у нас участвуют все наши проекты. 53 проекта участвуют в конкурсе на данный момент. Любой человек, который регистрируется, может проголосовать, поддержать проект.
3: Отмечу, общий фонд конкурса составляет 115 миллионов рублей на один инициативный проект до 7 миллионов. Голосование продлится до 22 июля. В Сургуте придумали, как совместить благоустройство улиц и реальную поддержку спецоперации. Этому способствует проект «Сдай ограждение, помоги фронту». О нем на пресс-конференции рассказал градоначальник Максим Слепов. По задумке, в ходе улучшения общественных пространств управляющие компании либо перекрашивают старые заборы в серый цвет по городским правилам, либо полностью их демонтируют. Если конструкции больше не нужны, в дело вступает предпринимательское сообщество. Муниципальные власти договорились с компанией по приему металлолома. Ее специалисты выезжают во дворы и забирают металлические трубы. Часть средств, вырученных от сдачи лома, пойдет на формирование гуманитарных грузов от Сургута для защитников, находящихся на передовой. Особенность инициативы в том, что к работе активно подключаются ветераны СВО. Они помогают срезать ограждения, а еще берут на себя контроль за тем, как расходуются деньги и как формируются грузы. Отмечу, проект уже работает, и в ближайшее время первые партии металлолома отправят на переработку. И последнее. Врачи окружного кардиоцентра поделились историей о подаренной полноценной жизни маленькой пациентке со сложным пороком сердца. В 2 месяца Анфисе провели тяжелейшую операцию. Хирургам пришлось временно остановить сердце малышки, подключив ее к аппарату искусственного кровообращения. Спустя 5 лет после реанимации и долгого восстановления девочка абсолютно здорова и ведет активный образ жизни. Сейчас Анфиса занимается танцами, плавает в бассейне и уже сдала нормативы ГТО на золотой значок. Мама юной югорчанки снова поблагодарила медиков за спасение дочери. А сами специалисты отмечают, что современная медицина Югры способна творить настоящие чудеса. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
2: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 36 минут. 20 июля, понедельник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 30, в Тюмени 25 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Нягани, Урае, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах воздух прогреется до 30 градусов. В Югорске, Советском, Междуреченском, Радужном и Когалыме плюс 28 в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 24, в Тюмени 19 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 20 июля, понедельник.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8 часов 40 минут. Мы про сон сегодня, да, про дневной. Выясняем сегодня, как часто вы позволяете поспать днем. Ваши сообщения в сообщении и Макс, и Телеграм, плюс 7 950 510 66 66. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра, и сообщение от Антона. Я спать люблю. Нет, спать я обожаю. И спать себе весь день я позволяю. Точнее, позволял бы, но опять начальство мне мое мешает спать. Меня опять работать заставляет, как всегда, меня не понимая, что никогда я рано не встаю, и каждый день я до обеда сплю. Браво, Антон, как всегда, прекрасно.
3: Некоторые люди так работу себе выбирают по
2: чтобы можно было
3: дня,
2: поспать?
3: Чтобы,
2: ага.
3: Да, кто-то, например, ночью бодрствует, поэтому в ночные часы работает.
2: Врач, кардиолог, сомнолог Михаил Дидык у нас сегодня в студии. Мы продолжаем разговор.
3: Да, и давайте, может быть, разберемся с позой для сна дневного. Есть ли какая-то разница между ночным сном, вот там, когда мы вертимся, вот в какой лучше позе засыпать днем и каким образом?
4: Мифы и предубеждения. Есть какая-то поза, которая позволяет лучше уснуть.
3: Ну, говорят, да, что типа, когда, например, я лежу на спине, вроде как самая правильная поза, если, например, я лежу на животе, это давит на сердце, там, на желудок.
4: Это дьявола, да?
2: Да. Если вот на спине, то ты прям открытый весь ангел практически.
3: И
2: ага,
3: дышишь там правильно, все такое, и не храпишь.
4: Нет никакой взаимосвязи с, именно с качеством сна. Да, поза не влияет на качество сна. А с другой стороны, что вы можете храпеть в определенных позах.
2: Даже да, если лишнего веса нет?
4: Вообще есть связь. Чем больше лишнего веса, тем чаще встречается храп. Да, но это закономерность нелинейная. Бывают и достаточно худые люди, которые храпят. Это особенность строения уже других органов.
3: Так, вообще, почему человек храпит? Это отклонения какие-то или это нормально? Вот как с этим? Надо ли обращаться, если
4: не все люди храпят, да, но с возрастом распространенность и встречаемость храпа увеличивается. Есть неосложненный храп, такое понятие, как неосложненный, да, это просто звуковой феномен, когда вибрируют структуры нашего горла в момент дыхания, и никаких других заболеваний серьезных не возникает. Максимум это именно травмирование голосовых связок, мягкого неба, небного язычка. С другой стороны, есть заболевание, синдром обструктивного апноэ, что около 20% храпящих людей имеют это заболевание. Это когда останавливается дыхание во сне, и храп является одним из симптомов данного состояния.
3: То есть это можно отследить, да?
4: Ну, если
3: да,
4: кто-то рядом. Это первое, это если кто-то рядом может сказать об этом. Второе, есть исследования, которые проводятся. Это кардиореспираторный мониторинг, полисомнография. Специальные аппараты надеваются, которые контролируют, как человек дышит, как работает его сердце, как насыщается кислородом.
2: Во время сна, в смысле?
4: Во время сна, да. Это специальные методы исследования.
2: Получается, если ты находишься рядом с человеком, который храпит, и он такой храпел, как сумасшедший, а потом оп, и перестал дышать. То есть ты должен его в это разбудить надо или чего?
4: Во-первых, будить не нужно, да. Мы все просыпаемся ночью какое-то количество раз. Но об этом ничего не помним. Точно так же, если вы кого-то толкнете локтем, да, человек перевернется, и об этом абсолютно помнить ничего не будет. Но это нормально.
3: А вот если, например, опять же, вот супруга храпит, или, например, супруг сильно храпит, вот, а второй человек не может при этом спать, и он прям будет говорить: Миша, перевернись на другую сторону там. И тот просыпается, и так несколько раз в течение ночи. Есть ли какой-то риск для этого человека, что вот будет в течение там ночи постоянно, он не выспится, или какие-то болячки могут проявиться?
4: Ну, я сомневаюсь, что будить будут каждые 5-10 минут конкретного человека, да, от 2-5 таких пробуждений ничего принципиально для человека не изменится. Но если такая ситуация возникает, это повод все-таки задуматься, да, почему так, и пройти обследование, определиться, есть ли такое заболевание, как синдром обструктивного апноэ, и начать его лечить, потому что данное состояние связано с риском развития гипертонической болезни, инсультом, да, с фибрилляцией предсердий, сахарный диабет хуже контролируется. При наличии синдрома обструктивного апноэ повышается риск ожирения. Да, труднее снизить свой вес.
3: Да. Слушайте, ничего себе, сколько проблем.
2: Подождите, это вот все из-за храпа, да, получается?
4: Это из-за синдрома обструктивного апноэ.
2: Хорошо.
3: Тут надо различать.
2: А если говорить про дневной сон, он как-то влияет, там, не знаю, на повышенное давление, на людей с диабетом или там какими-то сердечными заболеваниями?
4: Были такие исследования, что чрезмерный дневной сон может ассоциироваться с повышением уровня артериального давления. Ага. Да, такие исследования есть, но, опять же, это наблюдательные исследования, что они четко не могут сказать, что было первопричиной. Угу. Да, то ли это гипертоническая болезнь приводит к избыточной сонливости дневной, то ли избыточная сонливость. Угу. Да, нужен другой макет исследования, чтобы ответить на этот вопрос.
3: Получается... Если что, надо исследовать спящего человека, я вот готов. Если моя задача долго спать, я готов.
2: Получается, не всем взрослым дневной сон полезен, но так получается? Или исследования на эту тему...
4: Ну, я могу сказать про себя, да, я не испытываю дневную сонливость, и мне нет нужды днем спать. Угу. Да, если есть другие вопрос гигиены ночного сна. Угу. Да, нужно отходить ко сну в определенное время. Лучше всего соблюдать этот режим. Днем, да, утром просыпаться в одно и то же время, потому что утреннее пробуждение является нашим основным ритмозадавателем.
2: Слушай, ну в одно и то же время днем утром просыпаться у меня прекрасно получается, а вот что касается отхода ко сну, здесь всегда лотерейка.
3: Ты с сериалами завязывай.
2: Продолжим через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
1: Каждый день, утром и вечером.
5: В жару и холод.
6: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
7: Мы здесь, мы стоим у перехода. Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
8: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
9: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
10: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
9: Реклама – лишние расходы.
10: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
11: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
12: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту из «Аспан Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадрин Константин Дмитриевич. Уверены по 304-662-533-101. 2026 год.
13: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер», все получится.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:51. Как часто вы позволяете себе поспать днем? Вот такой вопрос. На сегодня плюс 7 950 510 66 66. Номер для ваших сообщений. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. И голосование, комментарием к эфиру нашему присоединяйтесь. К прямой трансляции нас видно, слышно. Врач-кардиолог, сомнолог Михаил Дидык у нас в студии. Мы продолжаем разговор. И сейчас важный вопрос.
2: Мне кажется, действительно вопрос достаточно важный. Ведь зачастую мы сами провоцируем какие-то проблемы. И вот когда, например, мне бабушка даже говорила в детстве, если ты хочешь ночью хорошо спать, то ты на кровать даже днем не садись. Устать нужно.
3: И вот лучшая подушка для сна – это дневная усталость.
2: Усталость. Накопившаяся в течение дня. Мудрые люди были. А вот люди, у которых бессонница, вот не спровоцируют ли они дневным сном, из-за того, что ночью спать не могут, посплю-ка я днем. Вот стоит ли, поможет ли им дневной сон?
3: Или это было наоборот? Бы противопоказано скорее, да, чтобы... Что такое бессонница? Да, это человек испытывает либо трудности с засыпанием, либо испытывает прерывистый, собственно, дневной сон, либо, наоборот, слишком рано просыпается и дальше не может уснуть. Вот, так что,
1: это безделье происходит, в смысле?
3: Нет, это
1: или
3: болезнь.
1: Когда уже болезнь?
3: Это же болезнь, это называется именно бессонница. Да, таких дней должно быть более 4 в неделю и длиться, чтобы мы говорили про хроническую бессонницу, это больше 3 месяцев. Да, потому что бывает и острая какая-то стрессовая бессонница, то есть какое-то событие произошло.
2: Да, накануне значимое событие очень часто бывает.
3: Да, это тоже стрессовое. Вот, и человек не может уснуть, думает, катает эту мысленную жвачку да, у себя в голове и испытывает трудности именно с засыпанием. Да, либо сон ночной прерывистый становится. Вот, поэтому организация своего сна очень важна. Вот.
2: И в течение дня лучше тогда получается не...
3: Если есть проблема с засыпанием, собственно, есть бессонница, то дневной сон лучше не практиковать.
1: Слушайте, а если просто не спать, а вот просто полежать с закрытыми глазами, это можно считать отдыхом для мозга?
2: Сродни медитации?
1: Ну да, типа того.
3: Ну, это не будет именно сон, да, сон сам по себе это несколько фаз, несколько стадий. Вот первая стадия – это легкая дремота. Вот как раз, когда мы ложимся с закрытыми глазами, это и будет та самая легкая дремота, которую мы лежим.
1: Ничего не делаем,
3: главное,
1: ничего не
3: думаем. Главное здесь не катать эту мысленную жвачку.
1: И главное не уснуть.
3: Да, практиковать осознанность, осмысленность.
1: То есть в любом случае контролируем.
3: Контролировать свои мысли, да, и... стараться от них абстрагироваться, от негатива.
2: Отключать мысли,
3: перейти на ощущение своего тела, может быть.
1: Вот да. Николай пишет: «Доброе утро, днем главное время урвать, чтобы начальство не было рядом, а там как ляжешь, и все по барабану. Главное, глаза закрыть, и тишина должна быть очень чутко. Сплю, каждый шорох слышу, просыпаюсь, а вечером, наоборот, только до подушки, а там хоть оркестр. А пусть играет, только глаза закрыл, секунду открыл, уже утро. И как этот миг пролетел размером в ночь, собственно, не понял». Да, такое, между прочим, тоже бывает.
2: А от чего зависит вот эта вот чувствительность, что ли? Сна к звукам? Вот, правда, некоторые люди ведь, хоть в кузне уснет он, и ему будет по барабану, он будет спать.
1: Ну, от усталости, наверное.
2: Да.
3: Может быть, от усталости, а второе, от, собственно, темперамента, да, от психической деятельности человека, да, психологии. Вот, кто-то тревожный человек, да, тут будет обращать внимание на...
1: Любой шорох,
3: да, кто-то как в танке, с броней.
1: Есть же, опять же, вот по поводу того, что говорят, что надо, чтобы ребенок, когда был маленьким, да, надо, чтобы вокруг был шум, чтобы вот этого идеальной тишины, чтобы пусть лучше не будет. Ну, шум не, конечно, кувалдой бьют там.
2: Он не привыкал
1: к идеальным
2: тишине.
1: Условиям.
2: Не дай бог, кто-нибудь чихнет, и он проснется.
1: И
2: мне кажется, это исключительно для удобства родителей.
1: Может быть.
3: Это тревожность, да, чтобы ребенок не был тревожным. Да, то есть не надо его излишне ругать, может быть, обижать, ни в коем случае
1: Михаил,
3: не бить.
1: Игорь все-таки спрашивает, в каких позах не храпишь? А то как только закимаришь, жена будет и говорит, не храпи. Все-таки в какой позе лучше засыпать?
3: У каждого по-разному. Кто-то может храпеть на спине, кто-то храпит на левом боку, кто-то на правом. Если вы замечаете, что чаще храпите на спине, то, конечно, лучше вам спать на боку. На боку, да, на животе. Есть различные подушки, приспособления, которые могут позволить избегать сна на спине. Да, даже так. Да, там различные На маечке пришиваются карманчики, да, и в этот карманчик можно положить теннисный мячик, который не позволит вам лечь на спинку.
1: Ничего себе. Не дай бог
3: такой
1: сон.
3: Да, но это лайфхак.
1: Ну, лайфхак, нормальный лайфхак такой. Не спи просто, потому что ты храпишь.
3: На спине не спи, да.
1: Продолжим в следующем часе.
0: Утро начинается с...

0: точное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра расширяет туристическое партнерство с Азией. Наш округ представит уникальную линейку натуральных продуктов на фестивале «Вкусы России». В Сургуте обновят парк на Набережном проспекте. Перспективы развития въездного туризма в Югре вышли на новый уровень. Итогом успешного пилотного проекта «По следам красного дракона» победителя всероссийского конкурса «Открой твою Россию» стало сотрудничество с представителями Китая, Индии, Малайзии и Таиланда. Как отметил в своих соцсетях губернатор округа Руслан Кухарук, визит делегации стран Азиатско-Тихоокеанского региона позволил иностранным экспертам лично оценить уникальное сочетание традиций коренных народов Севера и современной инфраструктуры Югры. В планах на ближайшее будущее масштабная информационная компания, запуск аккаунтов регионов в китайских социальных сетях, адаптация контента на иностранные языки и привлечение зарубежных лидеров мнений. Руслан Кухарук отметил, что это стратегический шаг, призванный сделать Югру точкой притяжения для международного туризма. Югра представит локальные гастрономические бренды на национальном фестивале в Москве. 13 августа на площадке ВДНХ стартует масштабный гастрономический форум «Вкусы России». Наш округ сформировал делегацию из 11 ключевых региональных производителей. Цель участия – продвижение уникальных продуктов питания, которые уже стали визитной карточкой региона. В экспозицию Югры войдут товары, отражающие специфику северного промысла. Это мясная продукция из дичи и широкий ассортимент изделий из дикоросов. Стоит отметить, что подобные мероприятия позволяют не только укрепить позиции местных брендов на федеральном уровне, но и познакомить широкую аудиторию с самобытными традициями северного региона. Продлится выставка до 23 августа. Одно из любимых мест отдыха сургутян – парк на Набережном проспекте – готовится к серьезным переменам. Администрация города уже запустила процесс разработки новой концепции развития территории. В планах – привлечь к масштабной реконструкции частных инвесторов. Однако глава города Максим Слепов подчеркнул, даже если партнеры не найдутся, проект будет реализован за счет городского бюджета. Парк работает с 70-х годов, и горожане давно просят заменить устаревшие карусели. Пока глобальный проект только готовится, пространство преображают поэтапно за счет собственной выручки. За последний год на объекте установили новые качели, зимний тюбинг-кросс и спортивную площадку. А к следующему лету планируют купить современный аттракцион «Биоробот». И последнее. Врачи окружного кардиоцентра поделились историей о подаренной полноценной жизни маленькой пациентке со сложным пороком сердца. В 2 месяца Анфисе провели тяжелейшую операцию. Хирургам пришлось временно остановить сердце малышки, подключив ее к аппарату искусственного кровообращения. Спустя 5 лет после реанимации и долгого восстановления девочка абсолютно здорова и ведет активный образ жизни. Сейчас Анфиса занимается танцами, плавает в бассейне и уже сдала нормативы ГТО на золотой значок. Мама юной югарчанки снова поблагодарила медиков за спасение дочери. А сами специалисты отмечают, что современная медицина Югры способна творить настоящие чудеса. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 9:05. 20 июля сегодня понедельник. Мы про дневной сон выясняем сегодня, как часто вы позволяете себе поспать днем. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Дальше телеграммы. Макси телеграм,
5: и группа ВКонтакте.
0: Которая называется Радио Югра. Там и к голосованию, к комментариям присоединяйтесь. К разговору к нашему присоединяйтесь. Врач-кардиолог со мной, Михаил Дидек, сегодня в студии. Мы уже выяснили, да, что сон короткий, продолжительностью до 30 минут помогает восстановить силы, там улучшит настроение, все такое, и продуктивность повышает. Но понятно, что если организм требует, то надо дать это организму, вот не перебарывать там себя, да, некоторые там, знаешь, глаза закрываются, но нет,
5: кроме случаев, когда есть проблемы со сном.
6: Если бессонница, то этого не стоит.
5: Подождите, а вот есть всякие там исследования, я уж не знаю, вы сейчас нам
6: расскажете, есть на самом деле исследование или это фейк? Я слышал про то, что Леонардо да Винчи, чуть Ди Каприо не сказал, Леонардо да Винчи, по-моему, у него был какой, как это называется?
7: Полифазный.
6: Вот, когда он спал там по несколько минут, 4 или 6 раз в сутки.
0: И он что-то творил.
6: И вроде как это невероятно продуктивно. И я даже слышал, были исследования, и один человек тоже этот опыт делал. И полгода он таким образом спал. Говорит, все замечательно. Нет, все хорошо, все, он остался жив, все хорошо. И он сказал даже, это классно. Это идеальное расписание дня, но для этого надо быть гением.
0: Mm-hmm.
6: Вот времени вот столько освобождается, что-то он всего 2 часа в сутки, получается, спал. На самом ли деле это так?
7: Ну, слушайте, когда жил Леонардо да Винчи, да, это было очень давно, и есть ли вообще какие-то документальные подтверждения, что именно так и было? Да, то есть вокруг каких-то значимых личностей происходит какая-то мифологизация.
6: Миф и легенда.
7: Да, миф и легенда обрастает этот человек, да, эта личность, поэтому... как объяснить его гениальность, да, то есть вот таким моментом.
0: Так.
7: Вот, различные интерпретации могут быть, да, так ли это было, да, спал ли он действительно 15 минут. Мы, потому что письменных подтверждений этому нет.
6: Документальных, конечно.
0: Тогда еще писать не умели. Чё,
6: вообще, на самом деле, история 200-летней давности, это уже теория,
0: ну,
6: потому
0: да.
6: что каждый переписывает так, как ему нравится.
0: Но.
7: Вот, что говорит наука сейчас, да, то, что подходит для какого-то одного человека, не обязательно должно интерпретироваться и быть использовано всеми остальными. Сейчас в век современных технологий оптимизация своего рабочего времени, максимизация продуктивности, вот, и в погоне за этим мы можем уменьшить, попытаться, люди могут попытаться уменьшить количество этого дневного сна, но обмануть свою природу на большом промежутке времени не получится. Это заложено генами.
0: Получается, вот этот дневной сон использовать как инструмент для улучшения памяти в одном случае можно, а в другом, но нет, наверное, вряд ли.
7: Ну, это не сама цель, да, это не какой-то метод универсальный, да, это, да, какое-то повышение энергии вы получите, но не настолько значимый, чтобы свернуть опять в гору.
6: Сверхчеловеком вы не станете. Кстати, по поводу улучшения памяти. Вот фильм «Большая перемена», знаменитая сцена, где там герой Леонова запоминал текст, когда ему дочь, да, по-моему, она ему там читала, а он запоминал текст.
0: Да, и в конце концов запомнил спектакль.
6: Да. Но вообще, возможно ли это? И еще я помню в детстве, когда, например, читали, учили стихи или какую-то вообще информацию, потом это делали вечером. И
7: да, собственное наблюдение, да, у каждого есть. Лично я так и практиковал перед самым сном, да, учишь стих до конца, до упора. Вот лег, еще раз его прочитал, значит, хорошо, вспомнил, утром проснулся, опять прочитал, все, ты стих выучил, можно идти в школу, тебе 5.
6: Правильно ли это метода? Или тоже
7: это работает? Что такое сон? Вообще однозначного определения нет, да, и зачем он? Светлые умы нашего человечества еще борются друг с другом.
6: То есть вот конкретный одной, факта одного, для чего это все не существует до сих пор?
7: Есть метаболическая теория, то есть во время сна происходит улучшение метаболизма головного мозга, то есть выводятся продукты распада, завозятся новые стройматериалы в мозг. Вот, с другой стороны, есть теория психологическая, то есть мы проводим анализ, да, всего того, чего мы видели за день, да, информация, да. Часть этой информации укладывается в долгосрочную память.
6: Это как типа дефрагментация мозга происходит.
7: Все, что незначимое, будет стерто, информация у вас стерта. Вот, собственно, что такое сон тогда, да, это тоже одна из теорий, что это одно из красивых определений, да, небывалые комбинации бывалых событий.
0: Ага.
7: То есть мозг начинает... комбинаторика, да, комбинирует этого человека взял отсюда, этого человека взял, я его видел 10 лет назад, и в какой-то ситуации, да, как бы я поступил, то есть это способ прогнозирования, способ прогнозирования, да, поиск решения какого-то...
6: Круто. То, что днем не нашел, например, да?
7: Да.
0: Хорошо, давайте продолжим через несколько минут.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 14 минут. Сегодня 20 июля, понедельник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 30, в Тюмени 25 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Нягане, Урае, Белоярском, Березовой, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах воздух прогреется до 30 градусов, в Югорске, Советском, Междуреченском, Радужном и Когалыме плюс 28. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 24, в Сургуте и Нижневартовске 26 градусов тепла, в Тюмени плюс 19. Это был прогноз погоды на сегодня, 20 июля, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9 часов 18 минут. Про пользу дневного сна, все утро, что вот надо все-таки. Я все-таки для себя сделала вывод, что да, если хочется спать, то сделай это. Но не больше там 30 минут, чтобы потом ты квашнёй не ходить, да. Понятно, что нужно как-то слушать свой организм и все остальное. Но нужно же еще как-то подготовить организм, что ли, да, к этому сну. Чтобы он был правильный, что ли, да. Соблюдать некую гигиену этого сна, да. Ну все-таки. И вот по поводу, кстати, гигиены и по поводу вот этого распространенного мифа, если выпил кофе или там крепкий чай какой-то или еще что-то, то вообще никогда в жизни не уснешь. Ну, это ерунда же. Я буквально вот вчера, я на себе же это проверяю. Я большой любитель кофе. Я могу спокойно выпить его хоть перед сном, хоть, ну, во время сна, конечно, нет. Но могу выпить и могу спокойно лечь спать, если мне хочется спать. Вот насколько кофе-сон, вот насколько это, ну, не знаю, бодрит этот
2: насколько
1: кофе.
2: Насколько это нормально
1: насколько
2: вообще?
1: Это правильно.
2: Или это отклонение?
3: Это индивидуальная чувствительность к конкретному препарату, продукту. Да, продукту, кофеину. Если чувствительность есть, то вы будете испытывать этот прилив бодрости. Но это все в долг, да, потом наступит откат.
2: Расплата обязательно.
3: Да, расплата за это. Поэтому, конечно, если у вас есть такая закономерность, вы прослеживаете, что у вас кофе бодрит, то не стоит, да, его употреблять во второй половине дня.
1: Так.
3: Да, но не только кофе, но и чай. В том числе и зеленый чай. Не нужно думать, что это очень полезная и расслабляющая вещь. Да, зеленый чай, может быть, даже содержит тонизирующих веществ больше чем кофе. Да, поэтому...
2: Так. Но там ведь зависит все от того, как
3: от
2: ты
3: дозы,
2: его завариваешь.
3: Да, все есть лекарства, очень много, все лекарства есть.
2: Нюансов по поводу чая. А вот по поводу советов каких-то еще, каким образом, вот мы говорили про то, что нужно устать, еще что-то. Вот, а что нужно делать в течение сна, дня
3: вот, чтобы хорошо устать?
2: Да, чтобы хорошо, нормально спать и в течение ночи не просыпаться.
3: Значит, первое, это действительно нужно устать в течение дня, то есть физическая активность, умственная, если была физическая активность, но не позже, чем за 2 часа до, собственно, до отхода ко сну.
2: То есть надо мозгу дать отдохнуть перед тем, как отходить ко сну, да?
3: Информационный детокс, это называется, да, то есть отключить телефоны, отключить телевизор, если есть потребность что-то почитать, есть художественная литература, есть бумажные носители, есть электронные книги, читайте что-то, что не обладает
2: раздражающим эффектом.
3: Да, без голубого спектра света. Вот, в настройках телефона, если уж совсем есть такие функции, да, перевод в ночной режим или вечерний, он блокирует именно голубой спектр излучение, которое воспринимает наш мозг как тонизирующий. Вот, информационный детокс, физическая нагрузка. Лучше всего придерживаться графика сна, отходить ко сну в одно и то же время. Если не получается, то в любом случае просыпаться в одно и то же время. Основным ритмозадавателем является пробуждение. Вот, просыпается даже на выходных. Не позволять себе отсыпаться на выходных, да, то есть просыпаюсь в 6. Не будет. Не больше часа, да, то есть на выходных, то есть если уж совсем хочется, нет, не в моготу, да, без этого выжить не получается, то не больше, чем час на выходных.
1: Михаил,
3: Я не хотел вас расстроить, но так получилось.
1: Не знаю, Михаил.
2: Закон суров, но он закон, в конце концов.
1: Слушайте, ну вот эта вот история, вот вы сейчас говорите про телевизор, да, нужно там отключить, но есть ведь категория людей, я раньше такой была,
2: кстати, да,
1: которые как раз-таки наоборот, под телек только и засыпают. Сейчас мне надо выключить телевизор, а раньше мне надо было, чтобы он работал. Причем, ну, не сильно громко и не сильно тихо.
2: И, как правило, когда я приходил, например, в зал и выключал телевизор, батя говорит, просыпался.
1: Я смотрю.
2: Да.
1: Ну вот как
2: что
1: здесь
2: это
1: с этим?
2: И опасно ли это?
3: Этого не нужно делать. Спать перед телевизором, конечно, не рекомендуется. Спать нужно в темноте, без посторонних шумов по возможности, конечно, если шумы есть, то их можно приглушить с помощью какого-то белого шума, который вы будете для себя устраивать самостоятельно.
2: Беруши помогут?
3: Беруши, если получается на здоровье, да, то есть любых методов устранения окружающего шума несколько, да, существует, можно использовать любой, как который вас устраивает.
1: Но надо еще и понимать, да, такой итог, если подводить, если вдруг вы понимаете, что вы ночью спите нормально, ну, там, да, определенное количество часов, там, да, устаете там в течение дня и все такое, но потом вдруг все равно испытываете некую сонливость днем, причем, ну, такая сонливость, когда вот, как говорится, все члены болят, да.
3: Есть опросник Эпфорда, который можно пройти, найти в интернете и посмотреть, да, то есть это тяжесть дневной сонливости. Вот, при большом количестве баллов, да, это говорит может говорить о том, что проблемы со сном существуют. И действительно нужно обратиться к
1: врачу. Или там, например...
3: это ориентировочный опросник. С чего-то начать можно вот именно с этого.
1: Ага, ну отлично. Михаил, вам спасибо, что вы пришли. Открыли неделю. Мне кажется, сном, почему бы и нет. Врач-кардиолог-сомнолог Михаил Дидык был на студии. Михаил, спасибо. До свидания.
3: Спасибо, до свидания.
2: Спокойной ночи.
0: Утро начинается здесь. Йога.
4: Радио Югра. Реклама.
5: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра расширяет туристическое партнерство с Азией. Наш округ представит уникальную линейку натуральных продуктов на фестивале «Вкусы России». В Сургуте обновят парк на Набережном проспекте. Перспективы развития въездного туризма в Югре вышли на новый уровень. Итогом успешного пилотного проекта «По следам красного дракона» победителя всероссийского конкурса «Открой твою Россию» стало сотрудничество с представителями Китая, Индии, Малайзии и Таиланда. Как отметил в своих соцсетях губернатор округа Руслан Кухарук, визит делегации из стран Азиатско-Тихоокеанского региона позволил иностранным экспертам лично оценить уникальное сочетание традиций коренных народов Севера и современной инфраструктуры Югры. В планах на ближайшее будущее масштабная информационная компания, запуск аккаунтов регионов в китайских социальных сетях, адаптация контента на иностранные языки и привлечение зарубежных лидеров мнений. Руслан Кухарук отметил, что это стратегический шаг, призванный сделать Югру точкой притяжения для международного туризма. Югра представит локальные гастрономические бренды на национальном фестивале в Москве. 13 августа на площадке ВДНХ стартует масштабный гастрономический форум «Вкусы России». Наш округ сформировал делегацию из 11 ключевых региональных производителей. Цель участия – продвижение уникальных продуктов питания, которые уже стали визитной карточкой региона. В экспозицию Югры войдут товары, отражающие специфику северного промысла. Это мясная продукция из дичи и широкий ассортимент изделий из дикоросов. Стоит отметить, что подобные мероприятия позволяют

0: обещают не только укрепить позиции местных брендов на федеральном уровне, но и познакомить широкую аудиторию с самобытными традициями северного региона. Продлится выставка до 23 августа. Одно из любимых мест отдыха сургутян – парк на Набережном проспекте – готовится к серьезным переменам. Администрация города уже запустила процесс разработки новой концепции развития территории. В планах – привлечь к масштабной реконструкции частных инвесторов. Однако глава города Максим Слепов подчеркнул, даже если партнеры не найдутся, проект будет реализован за счет городского бюджета. Парк работает с 70-х годов, и горожане давно просят заменить устаревшие карусели. Пока глобальный проект только готовится, пространство преображают поэтапно за счет собственной выручки. За последний год на объекте установили новые качели, зимний тюбинг-кросс и спортивную площадку. А к следующему лету планируют купить современный аттракцион «Биоробот». И последнее. Врачи окружного кардиоцентра поделились историей о подаренной полноценной жизни маленькой пациентке со сложным пороком сердца. В 2 месяца Анфисе провели тяжелейшую операцию. Хирургам пришлось временно остановить сердце малышки, подключив ее к аппарату искусственного кровообращения. Спустя 5 лет после реанимации и долгого восстановления девочка абсолютно здорова и ведет активный образ жизни. Сейчас Анфиса занимается танцами, плавает в бассейне и уже сдала нормативы ГТО на золотой значок. Мама юной югорчан снова поблагодарила медиков за спасение дочери. А сами специалисты отмечают, что современная медицина Югры способна творить настоящие чудеса. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 35 минут. 20 июля, понедельник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 30, в Тюмени 25 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Нягане, Урае, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах в течение дня 30 градусов со знаком плюс. В Югорске, Советском, Междуреченском, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 28 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 24, в Сургуте, Нижневартовске 26 градусов, выше 0, в Тюмени плюс 19. Это был прогноз погоды на сегодня, 20 июля, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9 часов 39 минут. Мы выясняем сегодня, как часто вы позволяете себе спать днем. И что? И вот можно уже даже подвести итоги некие, да, голосования сегодняшнего. Пару раз в неделю, когда выпадает возможность. Это самый популярный ответ на данный момент. 3-4%. И я в том числе, собственно, голосую за это. Между прочим, раньше я почти каждый день спала днем. Приходила с работы и ложилась прям целенаправленно. Но, правда, речь шла не о 30 минутах. Я прям часа два, наверное, прям хорошо. Прям.
2: Но это на самом деле очень сложно поспать 30 там, минут, 20 минут, вот о том поверхностном сне мы говорим, который бодрит вроде как. Это очень сложно. У меня, правда, очень редко такое получается. И раньше я тоже спал. Вот каждый день практически приходил.
1: Я потом ночью спала вообще.
2: Постепенно вот это опять начнется у меня, скорее всего, после того, как я выйду из отпуска. Потому что к концу года все-таки у тебя уже все ритмы устоялись, ты уже все четко, мне сейчас спать днем вообще не нужно. Более того, я когда ложусь, бывает такое, что я прихожу и ложусь, и у меня начинаются мысли в голове, а что ты лег?
1: Действительно.
2: Ты что, все сделал?
1: Конечно, ты что, у тебя что, уборка сделана, ты что, пыль вытерла?
2: У меня там есть какие-то дела незаконченные.
1: А ты лежишь.
2: Вот, а я лежу. И причем в этот момент невозможно практически уснуть, потому что твоя совесть тебе этого не дает сделать.
1: Не знаю. У меня там, если где-то что-то лежит, ну ничего, я лежу, я но пусть полежит. Вообще, по поводу дневного сна. Я когда начинаю думать о том, что дневной сон, это там хорошо или плохо, сразу вспоминаю исследования ученых. Между прочим, они исследовали огромное количество людей, там больше 40 тысяч человек принимали участие в этом исследовании, причем не в течение месяца, да, это прям длительное такое исследование. И они пришли к выводу, ученые, что дневной сон буквально увеличивает объем мозга и замедляет его старение.
2: Круто.
1: Говорят ученые, вот те люди, кто спит днем, у них объем мозга больше примерно на 15 кубических сантиметров. Ну, как бы, ну, 15 кубических сантиметров, это вроде как будто бы не так много.
2: Это много.
1: Но на самом деле разница просто колоссальная. Плюс ко всему, мало того, что он у тебя больше, да, если ты спишь днем, замедляется старение мозга примерно на 6,5 лет. То есть, вот, ну, понятно, что ты не один день должен поспать, а вообще в целом, вот если в твоем расписании дня, в течение там жизни, вот ты спишь днем, пожалуйста. И надо сказать, что вот этот короткий сон, вот там тоже речь идет о том, что 30 минут
2: и
1: больше.
2: Да-да-да, недлительный сон. То есть не пересыпать.
1: Это такая инвестиция в молодость мозга. Получается так. Ты вот днем спишь для того, чтобы потом
2: вообще
1: у тебя...
2: Вообще мы с тобой все больше и больше выясняем, что лениться, в принципе, это такая полезная штука. Особенно даже для здоровья полезная. Ну вот смотри, вот единственное мне немножко непонятно. Вот смотри, на 15 кубических
1: сантиметров
2: увеличивается мозг. При изначальном черепе одинаковом, у того и другого. Мне кажется, у них голова постоянно болит.
1: Там ничего не давит. Оно же не расширяется, оно же просто наполняется.
2: Плюс ко всему,
1: когда ты спишь днем, короткий вот этот сон, он активирует внутренние механизмы, которые помогают находить какие-то нестандартные, неочевидные решения каких-то задач. И ученые, между прочим, это доказали экспериментально. Они там после дневного сна давали людям какие-то сложные задания. Да, и эти задания, если раньше, они сначала их проверяли без дневного сна, а потом после дневного сна. Короче, вот здесь выяснилось, что вот этот вот дневной сон коротенький, и он помогает укрепить какие-то там что-то там, какие-то ассоциации между там решением этой проблемы и идеей какой-то, и все, и у тебя решение само по себе, понимаешь?
2: На самом деле, я уж не знаю, насколько это правда или нет, но есть такая легенда о том, что Сальвадор Дали пользовался вот таким поверхностным сном. Он днем ложился, не ложился, а садился в кресло какое-нибудь, брал в руки, например, ключ гаечный и, засыпал. И когда у него выпадал из руки ключ,
1: он
2: просыпался и начинал писать свои картины. Вроде как в этот момент, я не знаю, насколько это правда, но такая легенда есть. Вроде как в этот момент ты связываешься со своим подсознанием, вот все вот эти вот творческие решения, они легче приходят. И поэтому вот славились его картины такой необычностью.
1: Так.
2: Но, возможно, это еще одна легенда вокруг личности великого человека.
1: Я просто думаю сейчас, интересно, если я сейчас приду домой, возьму в руки гаечный ключ, усну, он у меня выпадет, он же обязательно выпадет.
2: Ну, конечно, выпадет.
1: Проснусь ли я Сальвадором Дали? Проснусь ли я человеком, который будет рисовать?
2: Мне кажется, тебе пойдут усы.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Радио Югра. Реклама.
3: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и за спан профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и в Дрин Константин Дмитриевич. ОГРН по 34-662-533-101. 2026 год.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9 часов 48 минут. Овны, сегодня не игнорируйте уроки судьбы. Делайте выводы и становитесь лучше.
1: Тельцы, чтобы избежать грубых ошибок, сегодня важно быть внимательнее обычного. Не спешите в решении важных вопросов и перепроверяйте всю информацию.
0: Близнецы, сегодня вам не рекомендуется отправляться в дальние поездки. Займитесь повседневными делами.
1: Раки, настало время реализовать все задумки. Постарайтесь сделать все самостоятельно, без посторонней помощи.
0: Львам, сегодня не сидите на месте. Удача будет сопровождать вас повсюду.
1: Девы, сегодня смело идите своей дорогой и не оглядывайтесь на партнеров и коллег.
0: Весы, настало время закончить изжившие себя отношения. Ничего не бойтесь, впереди вас ждет все только самое лучшее.
1: Скорпионы, сегодня во всех спорных ситуациях опирайтесь только на свой собственный опыт.
0: Стрельцы, займитесь творческими проектами, они сегодня принесут вам успех.
1: Козероги, не нужно быть пессимистами, добавьте позитива в свою жизнь.
0: Водолеи, как можно скорее решите все насущные проблемы, чтобы двигаться дальше.
1: Рыбы, сегодня постарайтесь быть лояльнее и добрее к окружающим. Некоторым потребуется ваша помощь, не отказывайте им.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9 часов 53 минуты. Теперь точно итоги. Как часто вы позволяете себе спать днем? Побеждает сегодня вариант пару раз в неделю, когда выпадает возможность, 3-4%. 25% сегодня у варианта никогда, потому что считаю это пустой тратой времени. Ну, не знаю. 24% сегодня у варианта только в выходные. И 16,5% за вариант каждый день. И это мой ритуал. Завидую этим людям, которые...
3: Ритуал
2: это,
3: да.
2: Вообще это здорово, когда вы можете позволить себе. И главное, делать все это по правилам. Хотя, с другой стороны, если, например, у тебя вечный отдых, ну, я имею в виду пенсия там, или ты сидишь без работы, потому что...
3: Вечно под луной? Все... Ну, ладно.
2: Нет, смотри, смотри.
3: Хорошо, я понял тебя.
2: Ты, значит, тебя там обеспечивают, а ты можешь себе позволить делать все, что хочешь, да, и ты такой спишь днем, вообще ничего не делаешь.
3: Тебе два.
2: Да, тебе два, например. И самое главное, да, самое главное тут соблюдать правила, как сегодня уже, собственно, Михаил Дидык сказал, так и все ученые говорят об этом, сомнологи, да, главное не перейти в глубокую фазу сна.
3: Ну, это имеется в виду по поводу дневного сна.
2: Да, конечно, мы еще про него же говорим, да. 20-30 минут, если еще гаечный ключ в руки.
3: Кстати, очень неплохой лайфхак, мне кажется, даже если не пытаться там связаться каким-то образом с подсознанием, взять в руку какой-то предмет, который, когда ты заснешь глубоко, да, он у тебя выпадет из руки, это очень неплохо, потому что будильник, ну, я пробовал, правда, будильник, он немного выбивает из колеи. А больше всего мне нравится, я проголосовал за вариант, что теперь я только в выходные могу это делать, но я это делаю с наслаждением, прямо, потому что я просыпаюсь так же, как и в будни, без 10:05, все, пошел, погулял с собакой, потом позанимался своими делами, и вот это, мне кажется, самый счастливый момент, когда ты можешь просто лечь опять спать, и все.
2: Ага, ну да,
3: в любое
2: то есть,
3: время.
2: Смотри,
3: да?
2: У нас сейчас впереди целый месяц, целый месяц ничего не делания, поэтому ты, а ты там в отпуске тоже будешь продолжать?
3: Левая рука опять чешется.
2: Что у тебя быстрее, целуй в карман, засовывай.
3: Целуй в карман.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра представит уникальную линейку натуральных продуктов на фестивале «Вкусы России». На югурских дорогах за выходные погибли 5 человек. В Сургуте обновят парк на Набережном проспекте. Югра представит локальные гастрономические бренды на национальном фестивале в Москве. 13 августа на площадке ВДНХ стартует масштабный гастрономический форум «Вкусы России». Наш округ сформировал делегацию из 11 ключевых региональных производителей. Цель участия – продвижение уникальных продуктов питания, которые уже стали визитной карточкой региона. В экспозицию Югры войдут товары, отражающие специфику северного промысла. Это мясная продукция из дичи и широкий ассортимент изделий из дикоросов. Стоит отметить, что подобные мероприятия позволяют не только укрепить позиции местных брендов на федеральном уровне, но и познакомить широкую аудиторию с самобытными традициями северного региона. Продлится выставка до 23 августа. Госавтоинспекторы Югры выясняют обстоятельства сразу двух дорожных трагедий. Первая произошла в минувшую субботу в Ханты-Мансийске. На нерегулируемом перекрестке улиц Восточная Объездна и Строителей 44-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с Тойотой. В результате водитель первой иномарки и его пассажир скончались до приезда скорой помощи. А 21-летний парень, сидевший за рулем второго автомобиля, и его пассажир получили телесные повреждения. Вторая трагедия разыгралась накануне утром на трассе Югра. 23-летний автолюбитель на «Ладе», двигаясь из Ханты-Мансийска в сторону Советского, допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai Elantra под управлением 59-летнего мужчины. Авария унесла жизни обоих водителей и пассажира иномарки. 650 тысяч рублей потеряла пенсионерка из Нефтеюганска на псевдоинвестициях. Через один из популярных мессенджеров югорчанке предложили вложиться в золотодобывающую компанию. Поверив мошенникам, женщина 10 месяцев переводила им деньги, часть из которых заняла у знакомых. Обман вскрылся, когда пенсионерка попыталась вывести прибыль. Злоумышленники потребовали дополнительно оплатить налог и несуществующие штрафы. Сейчас полиция разыскивает преступников. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Аферистам грозит до 6 лет лишения свободы. Одно из любимых мест отдыха сургутян – парк на Набережном проспекте – готовится к серьезным переменам. Администрация города уже запустила процесс разработки новой концепции развития территории. В планах – привлечь к масштабной реконструкции частных инвесторов. Однако глава города Максим Слепов подчеркнул, даже если партнеры не найдутся, проект будет реализован за счет городского бюджета. Парк работает с 70-х годов, и горожане давно просят заменить устаревшие карусели. Пока глобальный проект только готовится, пространство преображают поэтапно за счет собственной выручки. За последний год на объекте установили новые качели, зимний тюбинг-кросс и спортивную площадку. А к следующему лету планируют купить современный аттракцион «Биоробот». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: «Автомолл». Самый большой склад амортизаторов в городе. «Кайяба», «Токико», «Монро», «Линкс». Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10 часов 3 минуты, 20 июля, понедельник, и 4 получается.
5: Мы сегодня уже вычеркиваем.
0: Ну, конечно, 4 дня до отпуска, конечно же, и мы же, конечно же, на низком старте. Вот это
5: Не заводится у тебя.
0: Но подожди, еще же до пятницы.
5: Раздражает прямо этот звук, когда не заводится.
0: Все в порядке. Алексей написал: «Доброе утро, мои хорошие! Доброе утро, Алексей! Мы наконец-то дома, приехали из отпуска, и начинаются скучные дни дома. Режим ожидания выхода на работу включен. Алексей, это тот человек, который обещал нам магнитики из Лермонтова, и вот, пожалуйста, собственно, привез. О, какие красивые! Миниатюр с крабом! Да, миниатюр с крабом! Все, Алексей...
5: Может, по неделе сначала, одну неделю ты гоняешь с крабом, я не видел еще, что там.
0: Ну, посмотри, открой Макс и посмотри, Алексей.
5: Вообще, на самом деле, мне кажется, неправильный подход. Ну, что типа скучные дни ожиданий, вот не надо, чтобы это ожидание. ожидание было, надо продолжать отдыхать.
0: Конечно.
5: То есть до самого последнего дня.
0: Конечно.
5: Сейчас здорово, когда вот...
0: Сколько дней? Ну.
5: Я думаю, что надо, когда ты в отпуск уходишь, не знать, когда ты выходишь, а, например, специально обученному человеку, который рядом с тобой, ну, например, супруге.
0: Пусть у тебя говоришь, память отшибет, что
5: вот,
0: ли, не
5: вот записочка, вот тогда я выхожу из отпуска, и чтоб за день только
0: подожди,
5: сказала.
0: Такой вот это очень скользкая дорожка на
5: можно
0: самом деле.
5: Можно из пике не выйти, ты
0: там, конечно,
5: виду,
0: можно там вообще не выйти. Это же такое дело. Это, я же рассказывала, да, историю миллион раз, когда смотришь на людей, которые приезжают за границу, и все эти дни, которые там есть, там их немного, ну, где-то там 10, где-то 12, где-то 14, и все эти дни, это просто синяя яма. Просто, человек просто падает в нее, и все.
5: Это чтобы забыться.
0: От чего забываться? Так дома...
5: Стереть память немножко. Чтобы потом вот эта вот вся рутина казалась тебе чем-то новым и неизведанным.
0: Просто мне непонятно, зачем лететь на самолете 10 часов, вот это вот мучиться, понимаешь, что это неудобно.
5: Если можно все это дома сделать,
0: конечно, ты же можешь дома денег не столько потратить, понимаешь. И мне вот это здесь аккуратно надо с отпуском, да, все классно. И потом говорят же, что в отпуске надо деятельность там сменить и все такое. Там, да.
5: Ну, типа лучше отдых, это смена деятельности.
0: Но я, например, не готова сейчас сменять деятельность в отпуске. Я планирую в отпуске спать. И самое главное, чтобы было, на самом деле, нормально комфортная температура, потому что если будет, ну, жарко, это такое себе, да. А тут же советов несколько есть, как избавиться от бессонницы в жару. Очень много людей, которые очень плохо спят ночью
5: в
0: жару.
5: Мне кажется, это всем дискомфорт доставляет.
0: Помним, да, 18-22 максимум градуса должно быть в месте, где ты спишь, ну, там, спальня, ну, неважно, место, где ты спишь, да. И сомнологи рекомендуют, конечно же, перед сном, если у тебя закрыты там все время окна, немножечко их открыть,
5: проветрить,
0: потому что
5: конечно,
0: вечером
5: надо.
0: Все равно свежачок приходит. И самое интересное, нужно что сделать? Нужно перед сном, примерно за полчаса до сна, когда ты уже совсем вот все лег совсем, нужно принять душ чуть больше, чем теплый. Ну, такой вот, прямо, чтобы он был горяченький, откровенно говоря. Нужно, конечно, выбрать еще дышащее белье, ну, не из синтетических материалов, а пусть это лучше будет какой-нибудь сатин нормальный такой, который будет нормально дышать, там все такое.
5: Еще кто-то
0: что...
5: рядом со мной дышать будет при этом.
0: Белье! Сатиновое белье!
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 11 минут. 20 июля, понедельник сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем 30 градусов тепла, в Тюмени плюс 25. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Нягане, Урае, Белоярском, Березовом, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах 30 градусов выше нуля. В Югорске, Советском, Междуреченском, Радужном и Когалыме 28 градусов тепла. Это был к этому часу в Ханты-Мансийске плюс 25, в Сургуте и Нижневартовске плюс 28, в Тюмени 20 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 20 июля, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: Мне не нужно других. Мне нужно тебя. И так мое сердце волком воет и просит любви.

0: Радио Югра.
1: 10:18. Помнишь, некоторое время назад я говорила о том, что у меня телек сломался.
2: Второй.
1: Да. Первый-то все же совсем сломался навсегда. И как бы даже запасные детали не помогли. Там лучшие электрики смотрели, понимаешь? Более того, я же купила там еще эту штучку специальную. А она там что-то
2: штучку
1: около...
2: Штучку специальную
1: ну, какую-то, которая сломалась.
2: А, вот эта штучка.
1: Да, но... она. Ее, значит, откуда-то там привезли издалека. Она там стоит что-то 5000 рублей, понимаешь? Ну, какая-то прямо ерунда. И ее вставили туда, уже как родную. Она встала, все туда как надо. Включили, а телевизор...
2: Все равно не показывает.
1: Ну, там, короче, совсем все. Ладно, и не подошла деталька. И хорошо, есть другой телевизор, точнее, люди, у которых есть телевизор, когда Даша, ладно, на, возьми там, Я взяла, и через какое-то время он хлоп и сломался. Я думаю...
2: Сломался?
1: Как бы,
2: ну, не ты... так надо говорить, сломала.
1: Я не трогала. Я не трогала.
2: Даже не включала.
1: Знаешь, вот здесь какая ситуация произошла. Вообще, я его включила.
2: Это просто когда говорят, типа, мама, ваза разбилась. Да. Как правило, мама, я вазу разбил.
1: Нет, это не я. Я его включила, а у него там перегорела какая-то фигулинка. Я не знаю, что это такое. Как бы. Опять же, электрик мне говорит, ну, Даша, ладно, хорошо, руки золотые, починил. Что-нибудь не мой, тем более телевизор. И тут на новости я натыкаюсь, долго-то к этому иду, про телеки. Новость, ученые установили, что частый просмотр телевизора заставляет наш мозг буквально уменьшаться в размерах.
2: Да.
1: Ну, то есть телевизор делает нас глупее. И я такая подумала, может быть, мне уже телек подсказывал, хорош. Может быть, там страдают лобные, затылочные доли
2: Ой-ой-ой.
1: И зоны, которые отвечают за память. И вот любители телека гораздо быстрее сталкиваются со старением мозга.
2: У тебя наблюдается забывчивость. Ты частенько забываешь то, что было вот буквально неделю назад, и я тебе давно уже об этом говорю. Но на самом деле ведь получается, что мы вот сегодня говорим о том, что дневной сон увеличивает на 15 кубических сантиметров объем мозга. То ты нивелируется все на самом деле. Смотри на здоровье свой телевизор. Другое дело, что мне кажется, ты не там копаешь. Тебя, видимо, кто-то сглазил или что, не знаю.
1: Это?
2: Ну, или телевизоры твои
1: телевизоры
2: кто-то сглазил.
1: Телевизоры мои, может быть.
2: Так пусть же никогда она не смотрит
1: просто
2: телевизор.
1: Просто понимаешь,
2: такое?
1: Какое дело? Вот ты не дослушал меня, а здесь начинается сейчас самое интересное. Вот это вот вся история с тем, что ты становишься тупее, когда телек смотрит. Не тупее, это плохое слово. Глупее. Хорошо, глупее. Уменьшается там мозг и все остальное. Это все больше бьет по мужикам. Ученые установили, что у вас негативные изменения, вот связанные с просмотром телевизора, самые-самые выраженные, понимаешь? У нас-то как-то там, ну, такое себе, а у вас прям ого-го, и сразу видно, понимаешь? Сразу смотришь на тебя.
2: По лицу видно, да?
1: Да.
2: Как Владимир Вольфович говорил, да, шизоид, сразу результат на лицо.
1: То есть вот это, как говорится, смотришь, свет горит, а дома никого, понимаешь? И сразу, понятно, телек смотришь бесконечно.
2: Это не поэтому свет горит, а дома нет никого, потому что мы настолько увлечены, что полностью туда погружены. Это вы, девчонки, ну, смотрите вы это и все. И, вот,
1: и где-то там.
2: Где-то, да, там ветер у вас в голове практически. А мы полностью увлечены
1: ничего
2: процессом просмотра телевизора. Нифига себе, если там Чапман мне что-то такое интересное рассказывает. Конечно, когда я буду с тобой разговаривать? Поэтому в этот момент ничего нельзя говорить мужикам. Особенно ничего важного нельзя. Там пошел в магазин, вот это и вот это купи. Он все забудет.
1: Особенно, если это какой-нибудь футбол. Кстати, по поводу футбола. Все большие любители футбола, я уверена, смотрели сегодня.
2: И маленькие тоже.
1: И маленькие, и большие. Да, Испания чемпионы мира. 1-0 на последних, там, по-моему, на дополнительном времени. В общем, все, кто болели, конечно же, сегодня, особенно за Испанию, если болели, то, конечно, вот это вот. Но я никаких криков не слышала. У меня же окна все открыты. Значит, нет в моем окружении фанатов.
2: Ну, не знаю, может быть, я тоже никаких криков не слышал. У меня друг говорит, я сегодня буду смотреть.
1: Футбол? Надо.
2: Я выхожу, он в соседней комнате, если что, вдруг. Выхожу, дверь открыта, идет футбол, там что-то, все болеют, комментатор что-то говорит, а он спиной к телевизору лежит и храпит.
1: Ну, очень интересно. Сергей спрашивает, доброе утро, после просмотра телевизора получается лицо не обезображено интеллектом, но это смотря что смотреть, понимаете? Игорь, посмотри, как возбудились мужики. А если, простите, мужчина работает в телевизоре, если мужчина в телевизоре работает, то здесь уже другие вопросы, Игорь. Если тут, знаете ли, надо разбираться, если честно.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама. Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
5: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
7: Радио

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра представит уникальную линейку натуральных продуктов на фестивале «Вкусы России». На югурских дорогах за выходные погибли 5 человек. В Сургуте обновят парк на Набережном проспекте. Югра представит локальные гастрономические бренды на национальном фестивале в Москве. 13 августа на площадке ВДНХ стартует масштабный гастрономический форум «Вкусы России». Наш округ сформировал делегацию

0: из 11 ключевых региональных производителей. Цель участия – продвижение уникальных продуктов питания, которые уже стали визитной карточкой региона. В экспозицию Югры войдут товары, отражающие специфику северного промысла. Это мясная продукция из дичи и широкий ассортимент изделий из дикоросов. Стоит отметить, что подобные мероприятия позволяют не только укрепить позиции местных брендов на федеральном уровне, но и познакомить широкую аудиторию с самобытными традициями северного региона. Продлится выставка до 23 августа. Госавтоинспекторы Югры выясняют обстоятельства сразу двух дорожных трагедий. Первая произошла в минувшую субботу в Ханты-Мансийске. На нерегулируемом перекрестке улиц Восточная объездная и Строителей 44-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с Тойотой. В результате водитель первой иномарки и его пассажир скончались до приезда скорой помощи, а 21-летний парень, сидевший за рулем второго автомобиля, и его пассажир получили телесные повреждения. Вторая трагедия разыгралась накануне утром на трассе Югра. 23-летний автолюбитель на «Ладе», двигаясь из Ханты-Мансийска в сторону Советского, допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai Elantra под управлением 59-летнего мужчины. Авария унесла жизни обоих водителей и пассажира иномарки. 650 тысяч рублей потеряла пенсионерка из Нефтеюганска на псевдоинвестициях. Через один из популярных мессенджеров югорчанке предложили вложиться в золотодобывающую компанию. Поверив мошенникам, женщина 10 месяцев переводила им деньги, часть из которых заняла у знакомых. Обман вскрылся, когда пенсионерка попыталась вывести прибыль. Злоумышленники потребовали дополнительно оплатить налог и несуществующие штрафы. Сейчас полиция разыскивает преступников. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Аферистам грозит до 6 лет лишения свободы. Одно из любимых мест отдыха сургутян – парк на Набережном проспекте – готовится к серьезным переменам. Администрация города уже запустила процесс разработки новой концепции развития территории. В планах – привлечь к масштабной реконструкции частных инвесторов. Однако глава города Максим Слепов подчеркнул, даже если партнеры не найдутся, проект будет реализован за счет городского бюджета. Парк работает с 70-х годов, и горожане давно просят заменить устаревшие карусели. Пока глобальный проект только готовится, пространство преображают поэтапно за счет собственной выручки. За последний год на объекте установили новые качели, зимний тюбинг-кросс и спортивную площадку. А к следующему лету планируют купить современный аттракцион «Биоробот». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Главное окружное радио.

0: радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10:36. 20 июля, понедельник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 30, в Тюмени 25 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Нягане, Урае, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах воздух прогреется до 30 градусов. В Югорске, Советском, Междуреченском, Радужном и Когалыме в течение дня 28 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 25, в Сургуте, Нижневартовске плюс 28, в Тюмени 20 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 20 июля, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:41. Самое время играть. 0-0 в недельном зачете. 17-3 в общем. И последняя неделя игры в этом сезоне. И давай так, слушай, но как-то, может, по-честному, что ли?
2: Да, всегда все было по-честному.
1: Но что смотри, ты пытаешься? Я хочу, чтобы
2: постоянно
1: у тебя...
2: Постоянно унизить меня каждый
1: наоборот,
2: день.
1: Я хочу тебе вот, ну, отдать сколько-нибудь баллов от себя, и чтобы тебе было не так обидно. Ну, не знаю, какой-то честный бой давай устроим. Давай обнулим.
2: Может, деньгами мне?
1: Знаешь что, деньгами это в другую, вон, в другую дверь зайди. Это не ко мне.
2: Все тогда.
1: Поэтому, ну, не знаю, что делать будем. Уже ты сдаешься или еще поиграешь маленько?
2: Я, конечно, поиграю. Почему я должен сдаваться?
1: Ну, потому что 17-3 ты все равно не победишь.
2: Но подожди, передо мной не стояла задача выиграть тебя в течение года.
1: Мне... А передо мной стояла.
2: Вот. Мы с тобой разные задачи выполняли. Поэтому ты пришла вот к этому. А моя задача тоже выполнена. Удовлетворенные наши слушатели, которые тоже участвуют и угадывают.
1: В общем, все слушатели, которые в данный момент находятся в компании с нами, ваша задача сейчас помочь Николаю... +7 950 510 66 66. Игнат Николаевич старался. Ох, старался. Так настарался. Мне очень понравилось то, что он сделал. Я почему-то думаю, что достаточно быстро вам удастся отгадать. Поехали?
2: Поехали, давно пора ехать уже.
1: Это тишина, в которой можно кричать, но никто не обернется, потому что крик не проникает в ее границы.
2: Дискотека!
1: Нет! Это зеркало, которое всегда чистое, потому что никогда ничего не отражает.
2: Это интересное зеркало. Как это? Что
1: ну как,
2: это такое?
1: Вот такое?
2: Телевизор.
1: Нет. Это, как его? Помощники. Ау. Коля ждет ваших подсказок.
2: Еще раз надо напомнить. Да. +7 950 510 66 66. Или есть, мы с тобой единственные, кто не в отпуске?
1: Есть в Телеграм сообщение. Еще в Телеграм есть сообщение от Веры Сон. Нет. Это когда мир вокруг тебя меняется, а ты остаешься неподвижным, потому что не видишь разницы между вчера и завтра.
2: Рутина.
1: Да нет.
2: Обыденность.
1: Нет. Это дверь, которая не закрыта и не открыта, а просто стоит как стена.
2: Помощники. Портал.
1: Нет.
2: Что это такое?
1: Слушай, никто не пишет тебе, что ли,
2: это
1: больше?
2: Вот тебе Игнат Николаевич вот этого напридумывал? Да. Какая-то ерундятина.
1: Подожди,
2: пока. Стабильность,
1: да,
2: пишет,
1: нет,
2: Дмитрий.
1: Наоборот, очень классный. На самом деле, я смотрю все подсказки, которые он дал к этому слову. Я же знаю, он потрясающие подсказки сделал. Они очень широкие, очень открытые и очень классные.
2: Алексей пишет, похмелье.
1: Да нет!
2: Это не...
1: Ну, подождите.
2: Может, он
1: нет.
2: Просто говорит, отпуск закончился, поэтому. А вот это еще нет.
1: Нет, это самый тонкий, это самый тонкий лед, который не трескается под весом, а просто исчезает и не оставляет следов.
2: Я даже понятия не имею. Самый тонкий лед, который не исчезает под весом.
1: А просто... Нет, который не трескается под весом, а просто исчезает, не оставляя следов.
2: Не знаю, спокойствие, вот пишет Сергей.
1: Нет. Это вежливость, доведенная до абсурда. Ты слышишь собеседника, но не слушаешь его. Ну вот это вообще просто... Это прямо вот самое открытое.
2: Но не слушаешь его. Туман, пишет Сергей.
1: Нет. Это пространство, где все цвета становятся серыми, но не потому, что плохо, а потому, что так удобнее их не замечать.
2: Сумерки.
1: Да нет, ну вообще не в ту сторону. Ну какие сумерки? Ну вслушайся внимательно. Смотри, это пространство, где все цвета становятся серыми, но не потому, что плохо, а потому, что так удобнее их не замечать. Это вот... Вот это. Это вот...
2: Эйфория, вот это.
1: Да нет,
2: блаженство,
1: да
2: что?
1: Нет,
2: отпуск,
1: да
2: пишет
1: нет,
2: Алексей.
1: Нет, смотри, это не отсутствие чувств, а их заморозка до такой температуры, что они перестают проводить ток.
2: Грезы, пишет
1: да
2: Сергей.
1: Нет же.
2: Безразличие, пишет
1: ну
2: Андрей.
1: Нет же.
2: Сегодня, пишет
1: но
2: Анатолий.
1: Но близко уже было.
2: Да ладно.
1: Это ошибка в системе, когда реакция на событие равна нулю, независимо от силы входного сигнала.
2: Так, бесконечность.
1: Да нет же.
2: Сегодня было близко?
1: Ну да.
2: Это момент,
1: почему
2: мгновение.
1: Не сегодня было близко? Не сегодня
2: да,
1: было близко.
2: Не сегодня.
1: Это эхо, которое возвращает тебе твой же голос, но без интонации, превращая его в шум.
2: Так, эмпатия, пишет
1: да
2: Оксана. Бесконечность было уже, да?
1: Да, ну
2: но...
1: да, но это не она.
2: Беспристрастность.
1: Да нет, это...
2: Гроза, пишет
1: да
2: Сергей.
1: Да нет, это самый тяжелый груз, который можно нести, не чувствуя его весом.
2: Так, Как это так?
1: Ну
2: это
1: как,
2: вообще?
1: Вот так. Ну это хорошее.
2: Апатия, пишет Андрей.
1: Да нет, но нет.
2: Самый тяжелый груз, который можно нести, но не чувствует. Пустота.
1: Да нет.
2: Пофигизм, пишет
1: Алла. Вот, смотрите, вот давайте, крутите, крутите, крутите. Это единственная стена, которую не нужно строить. Она вырастет сама, когда перестаешь смотреть. Есть сообщение в Телеграм. Память, пишет Вера.
2: Невесомость, пишет Сергей. Память неправильная, да?
1: Нет, нет, память неправильная, нет.
2: Что-то связанное с пофигизмом. Равнодушие.
1: Да, конечно, ну, конечно.
2: Андрей,
1: конечно,
2: спасибо, равнодушие.
1: Ну, конечно,
2: ну,
1: это
2: да,
1: равнодушие.
2: Ну да, с пофигизмом очень схоже.
1: Но согласись.
2: И с безразличием,
1: но
2: да.
1: Согласись, все подсказки, которые были сегодня, они четенько, в точечку.
2: Не знаю, по поводу веса мне вот не совсем.
1: Значит, это дверь, которая не закрыта и не открыта, просто стоит как стена. Ну, равнодушие,
2: ну, равнодушие же. Да.
1: Зеркало, которое не чистое всегда, которое всегда чистое, просто потому что ничего не отражает. Ну, равнодушие же. Ну, согласись, кто это был автор этого равнодушия?
2: Андрей, прекрасно. Равнодушие, спасибо большое.
1: Отлично,
2: Андрей, автор равнодушия, звучит красиво. Книгу придется писать, Андрей, теперь.
1: 1-0 в пользу Николая на последней неделе игры. Ну ничего-ничего, ничего-ничего. Завтра играем. Ох, интересно будет.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: 10:51. Ровно сегодня не игнорируйте уроки судьбы, делайте выводы и становитесь лучше.
1: Тельцы, чтобы избежать грубых ошибок, сегодня важно быть внимательнее, чем обычно. Не спешите в решении важных вопросов, перепроверяйте всю информацию.
0: Близнецы, вам сегодня не рекомендуется отправляться в дальние поездки. Займитесь повседневными делами.
1: Раки, настало время реализовать все задумки. Постарайтесь сделать все самостоятельно, без посторонней помощи.
0: Львы, сегодня не сидите на месте, удачи будет сопровождать вас повсюду.
1: Девы, смело идите своей дорогой и не оглядывайтесь на партнеров и коллег.
0: Весы, настало время закончить изжившие себя отношения. Ничего не бойтесь, впереди вас ждет все только самое лучшее.
1: Скорпионы, сегодня во всех спорных ситуациях опирайтесь только на свой собственный опыт.
0: Стрельцы, займитесь сегодня творческими проектами, они принесут вам успех.
1: Козероги, не будьте пессимистами, добавьте позитива в свою жизнь.
0: Водолеи, как можно скорее решите все насущные проблемы, чтобы двигаться дальше.
1: Рыбы, сегодня постарайтесь быть лояльнее и добрее к окружающим. Некоторые попросят вашей помощи, не отказывайте им.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:55. Быстро про мошенников, которые начали использовать новую многоэтапную схему обмана, которая рассчитана на пенсионеров. И все, и мы распрощаемся. Mm-hmm. Значит, внимание. Сначала человеку звонит неизвестный. Он представляется следователем и заявляет, что купленное лекарство оказалось опасным. Mm-hmm. Ну, типа, есть данные, что вы в аптеке там брали. Ага-га. Убеждают жертву написать заявление на производителя, после чего на время общение прекращается. Mm-hmm. Позже аферисты сообщают, что суд якобы назначил денежную компенсацию, что все, значит, того не...
3: Вы победили,
2: все. Затем к разговору подключается мнимый адвокат, который предлагает открыть счет для получения выплаты. Ну, а после этого лжесвидетель снова звонит, утверждает, что, собственно, перевод оформлен был как-то неправильно, угу. Ну, а человеку теперь грозит уголовная ответственность, потому что что-то там в какую-то преступную схему вас завели,
3: втянули,
2: и все остальное.
3: И все,
2: ну и дальше, чтобы всего этого избежать, требуется вернуть деньги и следовать всем указаниям. Угу. Ну и все, и потом, как бы, ты понимаешь, да? Схема, говорят специалисты из МВД, она рабочая сейчас, потому что только человек слышит, что вы купили некачественное лекарство, угу. Все. Это работает прямо вот так. Мне кажется, да?
3: Тем более для пенсионеров это очень актуально, да. А лекарства не дешевые.
2: В общем, прерывайте разговоры подобные. Никаких средств незнакомцам не переводите. Даже если вам сказали, что вы там попали в какую-то преступную какую-то там историю.
3: Звоните в полицию,
2: конечно,
3: звоните в банк.
2: Позвоните в полицию, скажите, вот такое вот дело. Тут говорят, что я преступник. Mm-hmm. Вот и пусть полиция разбирается.
3: Ну-ка, рассудите.
2: Да. В общем, будьте, пожалуйста, предельно внимательными. Мы до завтра прощаемся.
3: Да.
2: Ну что?
3: Чуть осталось четыре дня.
2: Завтра мы с утра скажем, осталось 4 дня. Николай Авдонин.
3: Даша Кузнецова.
2: До завтра, пока.
3: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. На дорогах Югры за выходные погибли 5 человек. Югорские пожарные борются с 11 лесными возгораниями. В Ханты-Мансийском районе реализован грантовый проект по развитию общественных пространств. Госавтоинспекторы Югры выясняют обстоятельства сразу двух дорожных трагедий. Первая произошла в минувшую субботу в Ханты-Мансийске. На нерегулируемом перекрестке улиц Восточная объездная и Строителей 44-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с Тойотой. В результате водитель первой иномарки и его пассажир скончались до приезда скорой помощи, а 21-летний парень, сидевший за рулем второго автомобиля, и его пассажир получили телесные повреждения. Вторая трагедия разыгралась накануне утром на трассе Югра. 23-летний автолюбитель на «Ладе», двигаясь из Ханты-Мансийска в сторону Советского, допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai Elantra под управлением 59-летнего мужчины. Авария унесла жизни обоих водителей и пассажира иномарки. Специалисты авиалесоохраны Югры работают в усиленном режиме. Только за последнюю неделю им удалось ликвидировать 28 возгораний, охвативших территорию, превысившую 7000 гектаров. Что касается дня сегодняшнего, то в угодьях округа зафиксировано 11 новых термоточек. Огненная стихия охватила 565 гектаров. Два очага уже локализованы. Населенные пункты и объекты экономики вне опасности. Ситуация полностью контролируется профильными службами. Пожарные призывают югорчан быть предельно осторожными и соблюдать правила безопасности в лесу. Если вы заметили дым или огонь, немедленно звоните по телефону 8 34 67 33 15 46 8 800 100 ровно 94 200 или 112. 650 тысяч рублей потеряла пенсионерка из Нефтеюганска на псевдоинвестициях. Через один из популярных мессенджеров югорчанке предложили вложиться в золотодобывающую компанию. Поверив мошенникам, женщина 10 месяцев переводила им деньги, часть из которых заняла у знакомых. Обман вскрылся, когда пенсионерка попыталась вывести прибыль. Злоумышленники потребовали дополнительно оплатить налог и несуществующие штрафы. Сейчас полиция разыскивает преступников. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Аферистам грозит до 6 лет лишения свободы. И последняя уличная библиотека открылась в деревне Шапша Ханты-Мансийского района. Новая площадка призвана стать не просто местом для чтения, а культурной точкой притяжения. Особенность проекта – свободный книгооборот. Любой желающий может взять издание и оставить взамен свою книгу, обеспечивая постоянное обновление фонда. Глава муниципалитета Кирилл Минулин подчеркнул, что такие пространства должны служить местом для встреч, обсуждения идей и обмена опытом. Он также отметил, что развитие территории происходит тогда, когда общественные пространства работают на пользу людям. Проект реализован автономной некоммерческой организацией «Творческая мастерская новых медиа» в «Объективе» при поддержке гранта губернатора Югры. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту из «Аспан Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадрин Константин Дмитриевич. Уверены по 34-662-533-101-2026.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/pp.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12.00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Следственный комитет Югры начал проверку по факту осквернения мемориала в Югорске. Югорские пожарные борются с 11 лесными возгораниями. В Ханты-Мансийском районе реализован грантовый проект по развитию общественных пространств. 14-летний подросток из Югорска угодил в скандальный инцидент. В соцсетях появилось видео, на котором видно, как парень превратил мемориал «Воинская слава» в скейт-парк. Мало того, что он катался на самокате по плитам, так еще и курил прямо у памятника. Реакция правоохранительных органов последовала незамедлительно. Следственный комитет Югры уже начал процессуальную проверку по статье «Осквернение памятников, стел, обелисков, иных мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества». Также будет проведена работа с семьей несовершеннолетних для выяснения причин такого поведения. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Специалисты авиалесоохраны Югры работают в усиленном режиме. Только за последнюю неделю им удалось ликвидировать 28 возгораний, охвативших территорию, превысившую 7000 гектаров. Что касается дня сегодняшнего, то в угодьях округа зафиксировано 11 новых термоточек. Огненная стихия охватила 565 гектаров. Два очага уже локализованы. Населенные пункты и объекты экономики вне опасности. Ситуация полностью контролируется профильными службами. Пожарные призывают югорчан быть предельно осторожными и соблюдать правила безопасности в лесу. Если вы заметили дым или огонь, немедленно звоните по телефону 8 34 67 33 15 46 8 800 100 ровно 94 200 или 112. Уличная библиотека открылась в деревне Шапша Ханты-Мансийского района. Новая площадка призвана стать не просто местом для чтения, а культурной точкой притяжения. Особенность проекта – свободный книгооборот. Любой желающий может взять издание и оставить взамен свою книгу, обеспечивая постоянное обновление фонда. Глава муниципалитета Кирилл Минулин подчеркнул, что такие пространства должны служить местом для встреч, обсуждения идей и обмена опытом. Он также отметил, что развитие территории происходит тогда, когда общественные пространства работают на пользу людям. Проект реализован автономной некоммерческой организацией «Творческая мастерская новых медиа» в «Объективе» при поддержке гранта губернатора Югры. И последнее. Нефтеюганский ветеран СВО завоевал серебро всероссийского чемпионата «Обилимпикс» в Казани. Роман Секерин занял второе место в номинации «Слесарное дело». Участникам необходимо было за 3 часа изготовить деталь по сложному чертежу. Югорчанин справился вдвое быстрее. Примечательно, что мужчина работает токарем более 15 лет, а в новом направлении решил попробовать силы впервые. В зону спецоперации Роман ушел добровольцем. В мае 2023 года во время выполнения боевой задачи подорвался на мине и потерял ногу. После долгого лечения и протезирования защитник вернулся к привычной жизни, любимой работе у станка и теперь планирует покорять новые профессиональные вершины. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Весь июль в строительном магазине «СОМ» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту из «Аспан Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «СОМ». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадрин Константин Дмитриевич. ОГРН по 34-662-533-101-2026.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Drive.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Следственный комитет Югры начал проверку по факту осквернения мемориала в Югорске. Нягань отправила на передовую 5-й в этом году гуманитарный конвой, а в окружном управлении МЧС подвели итоги работы за первое полугодие. 14-летний подросток из Югорска угодил в скандальный инцидент. В соцсетях появилось видео, на котором видно, как парень превратил мемориал «Воинская слава» в скейт-парк. Мало того, что он катался на самокате по плитам, так еще и курил прямо у памятника. Реакция правоохранительных органов последовала незамедлительно. Следственный комитет Югры уже начал процессуальную проверку по статье «Осквернение памятников, стел, обелисков, иных мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества». Также будет проведена работа с семьей несовершеннолетних для выяснения причин такого поведения. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Нягань продолжает системную поддержку участников СВО. Местные жители отправили очередную партию помощи, ставшую уже 5-й по счету с начала года. Сбор груза объединил предпринимателей, депутатов, волонтеров фонда «Бойцам Югры, защитникам Отечества и простых горожан». В этот раз защитникам отправили 352 именные посылки, 10 комплектов общего назначения, а также 3 автомобиля и 2 мотоцикла. Помимо этого, в зону спецоперации доставят стройматериалы, шины и оргтехнику. Груз проследует до Старобельска и Макеевки, далее его распределят по конкретным подразделениям. Няганцы продолжают активно поддерживать бойцов, жители вяжут теплые носки, плетут маскировочные сети, приносят в пункты сбора предметы личной гигиены, медикаменты, нательное белье и продукты длительного хранения. Первое полугодие в Югре выдалось непростым для экстренных служб. По данным регионального МЧС, количество возгораний в округе заметно выросло, перешагнув отметку в 1000 случаев. Основной удар принимают на себя жилые дома. Специалисты подчеркивают, что чаще всего к трагедиям приводят банальная обеспеченность и технические неисправности. Старая проводка, перегруженные электросети, нарушение правил эксплуатации обогревателей и печей. Не обошлось и без жертв. За полгода огонь унес жизни 36 человек, среди которых 5 детей. При этом профессионализм пожарных позволил спасти почти 150 югорчан. Эксперты призывают жителей округа следить за состоянием розеток, не оставлять детей без присмотра и обязательно установить дома автономные дымовые извещатели. И последнее. Нефтеюганский ветеран СВО завоевал серебро всероссийского чемпионата «Обилимпикс» в Казани. Роман Секерин занял 2-е место в номинации «Слесарное дело». Участникам необходимо было за 3 часа изготовить деталь по сложному чертежу. Югорчанин справился вдвое быстрее. Примечательно, что мужчина работает токарем более 15 лет, а в новом направлении решил попробовать силы впервые. В зону спецоперации Роман ушел добровольцем. В мае 2023 года во время выполнения боевой задачи подорвался на мине и потерял ногу. После долгого лечения и протезирования защитник вернулся к привычной жизни, любимой работе у станка и теперь планирует покорять новые профессиональные вершины. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
6: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товаром, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Уникальный медицинский теплоход «Святитель Лука» готовится к работе в Ханты-Мансийском районе. «Неогонь» отправила на передовую 5-й в этом году гуманитарный конвой. В окружном управлении МЧС подвели итоги работы за первое полугодие. Плавучие поликлиники Югры выходят на маршрут, продолжая обеспечивать доступность жизненно важных услуг в отдаленных поселках. С 29 июля в Ханты-Мансийском районе начинает работу уникальный медицинский теплоход «Святитель Лука». В навигации ему поможет уже известный Николай Пирогов. Напомню, «Святитель Лука» – первое в России специализированное судно. На его борту 25 кабинетов, лаборатория, рентген, флюорограф, маммограф, а также есть возможность телемедицинских консультаций. Врачебная бригада включает профильных специалистов, которые проведут обследование прямо на месте. Как отметил главный врач Центра профессиональной патологии Николай Ташланов, главная цель – сделать качественную медицину доступной вне зависимости от расстояний. Так теплоходы будут курсировать по заданному маршруту до конца октября. Точно график остановок зависит от погоды и обстановки на реках. По предварительным данным, например, в июле суда ждут в Урманном и Красноленинском, а в августе – в Кедровом, Елизарово, Троице, Луговском, Бобровском, Цингалахе и других населенных пунктах. «Неогонь» продолжает системную поддержку участников СВО. Местные жители отправили очередную партию гуманитарной помощи, ставшую уже 5-й по счету с начала года. Сбор груза объединил предпринимателей, депутатов, волонтеров, фонда бойцам Югры, защитникам Отечества и простых горожан. В этот раз защитникам отправили 352 именные посылки, 10 комплектов общего назначения, а также 3 автомобиля и 2 мотоцикла. Помимо этого, в зону спецоперации доставят стройматериалы, шины и оргтехнику. Груз проследуют до Старобельска и Макеевки. Далее его распределят по конкретным подразделениям. Неогонцы продолжают активно поддерживать бойцов. Жители вяжут теплые носки, плетут маскировочные сети, приносят в пункты сбора предметы личной гигиены, медикаменты, нательное белье и продукты длительного хранения. Первое полугодие в Югре выдалось непростым для экстренных служб. По данным регионального МЧС, количество возгораний в округе заметно выросло, перешагнув отметку в 1000 случаев. Основной удар принимают на себя жилые дома. Специалисты подчеркивают, что чаще всего к трагедиям приводят и банальная беспечность, и технические неисправности. Старая проводка, перегруженные электросети, нарушение правил эксплуатации обогревателей и печей. Не обошлось и без жертв. За полгода огонь унес жизни 36 человек, среди которых 5 детей. При этом профессионализм пожарных позволил спасти почти 150 югорчан. Эксперты призывают жителей округа следить за состоянием розеток, не оставлять детей без присмотра и обязательно установить дома автономные дымовые извещатели. И последнее. Праздник интеллекта и семейного тепла объединил жителей Ханты-Мансийска. В эти выходные горожане дружно отметили Международный день шахмат и 20-летний юбилей Югорской шахматной академии. К торжествам присоединилась и директор департамента физкультуры и спорта Югры Софья Конух. Она поздравила учреждение с круглой датой и пожелала новых успехов профессионалам и любителям этого вида спорта. Далее состоялся открытый семейный турнир по быстрым шахматам. За доски сели пары из двух человек. Родители с детьми, бабушки и дедушки с внуками. В итоге победу одержала команда Богачук-Тимканов. Серебро взяли Перминовы, а бронзовыми призерами стали Мироновы. Программа также включала творческие мастер-классы и настольные игры. Особый интерес вызвали сеансы одновременной игры с мастером Фиде и выступление кавер-группы «Лови момент». Добавлю, за 2 десятилетия Югорская шахматная академия прошла большой путь. Из небольшого интернет-центра выросла в флагман интеллектуального спорта региона. Сейчас здесь занимаются 460 воспитанников, работают гроссмейстеры и воспитываются новые чемпионы. В дальнейших планах реализация концепции развития шахмат в Югре до 2030 года. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

поколение, потерявшееся в интернетиках. Ты мега-мегабайты красоты. Вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
3: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

радио «Югра». Главное окружное радио. Радио «Югра».

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Уникальный медицинский теплоход «Святитель Лука» готовится к работе в Ханты-Мансийском районе. Доверчивый нефтеуганец попался в сети интернет-мошенницы. Инспекторы природнадзора Югры повстречали медведя. Плавучие поликлиники Югры выходят на маршрут, продолжая обеспечивать доступность жизненно важных услуг в отдаленных поселках. С 29 июля в Ханты-Мансийском районе начинает работу уникальный медицинский теплоход «Святитель Лука». В навигации ему поможет уже известный Николай Пирогов. Напомню, «Святитель Лука» – первое в России специализированное судно. На его борту 25 кабинетов, лаборатория, рентген, флюорограф, маммограф, а также есть возможность телемедицинских консультаций. Врачебная бригада включает профильных специалистов, которые проведут обследование прямо на месте. Как отметил главный врач Центра профессиональной патологии Николай Ташланов, главная цель – сделать качественную медицину доступной вне зависимости от расстояний. Так теплоходы будут курсировать по заданному маршруту до конца октября. Точно график остановок зависит от погоды и обстановки на реках. По предварительным данным, например, в июле суда ждут в Урманном и Красноленинском, а в августе – в Кедровом, Елизарово, Троице, Луговском, Бобровском, Цингалах и других населенных пунктах. Полиция Нефтеюганска расследует уголовное дело о вымогательстве. Жертвой злоумышленников стал 57-летний местный житель. Он начал онлайн-общение в приложении для знакомств, и собеседница убедила прислать фотографии интимного характера. Затем она пригрозила разослать снимки родственникам и коллегам. Для убедительности прислала скриншоты якобы уже отправленных фотографий. Сначала у нефтеюганца потребовали 5000 рублей. Испугавшись за репутацию, он перевел деньги. Потом запрос удвоился, но когда мошенники стали требовать уже 25 тысяч, пригрозив заявлением в полицию, мужчина сам обратился к правоохранителям. Теперь выясняются личности преступников. В Югре дикие звери все чаще выходят к людям. По словам специалистов, это тревожный сигнал. Инспекторы регионального природнадзора во время патрулирования лесов стали свидетелями необычной картины. На обочине автодороги Ханты-Мансийск-Горноправдинск они заметили медведя, который обедал прямо из старой железной бочки. Кадры с косолапым за столом вызвали улыбку. Но не следует забывать, что за внешней милотой скрывается реальная угроза. Речь не только об опасности для человека. Пострадать может и хозяин тайги. Дело в том, что его рацион на 85% состоит из растительной пищи. Еда, которую могут предложить люди, для зверя неестественна и даже вредна. Подкормка провоцирует хищника ближе подходить к населенным пунктам и дачам. Если ситуация выйдет из-под контроля, уполномоченным органам придется принимать жесткие меры, вплоть до регулирования численности. И последнее. Праздник интеллекта и семейного тепла объединил жителей Ханты-Мансийска. В эти выходные горожане дружно отметили Международный день шахмат и 20-летний юбилей Югорской шахматной академии. К торжествам присоединилась и директор департамента физкультуры и спорта Югры Софья Конух. Она поздравила учреждение с круглой датой и пожелала новых успехов профессионалам и любителям этого вида спорта. Далее состоялся открытый семейный турнир по быстрым шахматам. За доски сели пары из двух человек. Родители с детьми, бабушки и дедушки с внуками. В итоге победу одержала команда Богачук-Тимканов. Серебро взяли Перминовы, а бронзовыми призерами стали Мироновы. Программа также включала творческие мастер-классы и настольные игры. Особый интерес вызвали сеансы одновременной игры с мастером Фиде и выступление кавер-группы «Лови момент». Добавлю, за два десятилетия Югорская шахматная академия прошла большой путь. Из небольшого интернет-центра выросла в флагман интеллектуального спорта региона. Сейчас здесь занимаются 460 воспитанников, работают гроссмейстеры и воспитываются новые чемпионы. В дальнейших планах реализация концепции развития шахмат в Югре до 2030 года. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Наконец-то. Хочется сказать ура. Ну, слава богу, спасибо большое этому чемпионату, но это уже просто хватит уже. Уже все.
4: Тимур обессиленный из-за этого чемпионата. Вчера, кстати, вот, ну, точнее, сегодня, это ж ночью происходило, да, и мне спать не давал, потому что говорю, как ты можешь спать, когда решается судьба финала, когда только вот буквально считанные минуты остаются до того момента, когда мы узнаем нового чемпиона.
3: Не, ну, знаешь, как грустно сидишь, там, условно говоря, остается 5 минут времени, не основного, уже дополнительного, да, там, одна из команд проигрывает, и ты вот сидишь и понимаешь, что вот сейчас 5 минут, финальный свисток, уже известен чемпион, его наградят, и все. Ну и конец, и через 4 года только опять.
4: Ну что, доволен ты?
3: В чем?
4: Финалом, чемпионатом этим вообще в целом.
3: Я доволен, что вся эта вакханалия закончилась, потому что 100 матчей я посмотрел примерно, некоторые я пропустил. Это групповой этап, это когда были спаренные матчи, просто не вариант их было. А в основном я почти все посмотрел. У меня была мечта посмотреть все, не хватило мне немножечко желания, так скажем, потому что там были встречи. Ну, типа, давайте так. Я смотрю один матч, который в прямом эфире идет, а второй, он как бы параллельно, и там 0-0. Ну и зачем мне его смотреть? Угу. Да, потом, в повторе, если я знаю счет.
4: Да.
3: Какой смысл? Типа, посидеть, смотреть, как 0-0 сыграли, 90 минут жизни выкинуть? Нет.
4: Несмотря на то, что большинство россиян болели за Месси, за Аргентину, как будто бы даже соцопросы это показывали, победила Испания. Я тоже как будто, да, медленно говорю сегодня. Да. Очень уставшая. Понедельник. Как, знаете, есть такая фраза в интернете популярная. Как прошел твой день? Такое ощущение, что он прошел прямо по мне. Вот понедельник как будто бы топчется прямо на мне. Я себя тоже чувствую совсем не отдохнувший после выходных, но выходные были насыщены, честно говоря.
3: Ой, прикольно, смотрите. Если зайти в Google и набрать ЧМ, две буквы, то выйдет табличка. И внизу появится кнопочка, нажимая на которую, ты запускаешь фейерверки. И они летят, и образуется флаг сборной
4: Испании. Ну-ка.
3: И там уже 91 миллион раз нажали на эту кнопку, но я один из них. Вот набери просто ЧМ, только в Гугле обязательно, не в Яндексе.
4: А, нет, у меня здесь даже Гугла нет, я же пользуюсь родненьким.
3: Я тебе покажу потом.
4: Родненьким Яндексом.
3: Так, ладно, что произошло по итогу? Мы с Мариной в пятницу говорили о том, что ждет две встречи, матч за третье место и, естественно, финал, да? И ожидания были от финала мощные, а от матча за третье место ожидания были не мощные. Это, по крайней мере, у экспертов, и это то, что нам говорила Мария. Она говорит, единственный, кто будет вообще стараться как-то играть, это Мбаппе, просто потому
4: это
3: что
4: я,
3: ему
4: это,
3: эксперты какие-то.
4: Это говорил тренер сборной Франции, когда у них вот перед матчем за третье место, он говорит, Мбаппе, у него почему мотивация? Потому что он на один гол забил меньше в рамках этого чемпионата мира, чем кто?
3: Чем Месси. Но Месси. Они не на один гол, у них одинаковое было количество, и у Мбаппе было ярое желание Этот показатель перебить.
4: Все правильно. Поэтому, как говорил тренер сборной Франции, Мбаппе заряжен и будет лютовать на поле, а все остальные вряд ли будут бегать как тараканы, скорее всего, лишь бы уже хоть как-то доиграть.
3: Но матч финальный, где Испания-Аргентина, там будет заруба, там будет мощь. На что я как бы в пятницу, если я правильно помню, предположил, что матч финальный, он всегда такой, знаешь, 0-0, 1-1. 0-1.
4: Почему-то?
3: Потому что люди понимают цену ошибки.
4: Угу.
3: А вот матч за третье место...
4: Там можно ошибаться.
3: Как хорошо отметил комментатор телеканала Матч ТВ, ну все-таки, да, хоть и нельзя было его в прямом эфире на Матч ТВ смотреть, можно только на кинопоиск. Но я нашел там пиратскую трансляцию, вообще не парился по этому поводу. Он сказал на где-то примерно минуте 40-й, когда счет уже был 0-4, говорит, о, пошел дворовый футбол. Но это реально был дворовый футбол.
4: Ну круто, зато ярко смотреть. 10 голов, вот, когда-нибудь такое вообще.
3: Марина, я искал трансляцию минут, наверное, 10. И открываю ее, счет уже 0-2, там, к 20-й минуте. В пользу Англии.
4: Угу.
3: Англия с Францией играет. Думаю, что за ахинея? Перемотал немножко, посмотрел, все, увидел эти голы. И под конец раз, 0-4. 0-4 проигрывает Франция Англии в конце первого тайма. Да это что такое вообще?
4: Короче,
3: это просто люди не вышли на поле или что?
4: Самое яркое событие в футбольном мире выходные, это вовсе было не борьба за первое место, а борьба за третье. Англия и Франция реально показали крутой, интересный футбол. 10 голов в рамках одного матча, одной игры, это же очень круто. Это вообще редко такое бывает.
3: Ну, полнейшая, конечно, ахинея и бредятина. Честно говоря, было примерно, вот видно с моей трибуны, а я сидел на диване у себя дома, было видно, что две команды договорились, как будто бы. То есть Франция пришла к Англии, говорят, давайте, вы нам забивайте сколько хотите, а нам дайте забить, чтобы вот Мбаппе обогнал Месси.
4: Обогнал. Ну, все. Но Англия все-таки победила. В итоге тройка финалистов, тройка победителей, тройка лучших в рамках этого чемпионата. Англия на третьем месте, на втором Аргентина. И, собственно, абсолютные чемпионы Испания. Все, завершился чемпионат мира. Спасибо большое, наконец-то.
3: И еще
4: хотя бы начнет высыпаться, дай бог.
3: Было обидно за Аргентину первые две минуты после финального свистка. Все-таки болел за эту сборную, там, Месси и все такое. Но потом две минуты проходит, и я немножко как бы трезвею, хотя я ничего не употреблял. Просто мысленно трезвею, понимаю, что было бы неправильно, несправедливо, нечестно, вопиюще, нагло и вообще отвратительно, если бы выиграла Аргентина. Это объективно. Потому что, как они играли в этом финале, до 100 какой-то там 10-й минуты, не ударив по воротам ни разу, ну, для сборной, которая претендует на чемпионство, это что это такое?
4: Ну, да.
3: И взять, допустим, Испанию, у которых 20 ударов по воротам, 11 створ.
4: Ну, они хотя бы пытались,
3: у Аргентины 3 удара, 0 попали. Все. Они раз вот в каркас. Знаешь, что такое створ?
4: Нет.
3: Это вот если
4: палочки,
3: взять ворота.
4: Палочки,
3: ворота. Вот эти палочки, да. Вот эти вот вертикальные, которые штанги, горизонтальные,
4: створ,
3: которые перекладины.
4: Створки,
3: если мяч летит в эту рамку, и его вратарь отбил, засчитывается как удар в створ ворот. Если ты просто будешь лупить куда-то в сторону ворот и никогда даже не попадать по вратарю, это просто удар, как бы, как говорится, по воробьям.
4: Получается,
3: у них 3 удара, 0 в створ.
4: Получается,
3: ну, какой это чемпионство?
4: Все справедливо, получается.
3: Вот все справедливо.
4: Правильно.
3: Бесит, но справедливо.
4: Ладно, мы, поскольку не участвовали в этом чемпионате, нам по барабану, но, тем не менее, красивый футбол в рамках этого
3: нам
4: чемпионата
3: не по
4: посмотрели.
3: Нам не по барабану, ты зря ты говоришь, что нам по барабану. Сборная России по футболу сохранила свое 35-е место.
4: В рейтинге FIFA. Красавчики! Что я могу сказать?
3: Прикол, знаете какой? Панама вышла на чемпионат мира. Отобрались они, играли, ну, не то чтобы там прям круто, достойно, но сильно не проигрывали. 0-1, 0-3.
4: Да, вообще хорошие у них были счеты.
3: И в итоге, из-за того, что они не вышли из группы, они скатились на 10 позиций с 34 на 44.
4: Ну вот, а были, кстати, перед нами.
3: А были выше нас. А сборная России не проиграла ни одного матча в рамках этого чемпионата мира.
4: Красавцы.
3: И они просто как были 35-й, так и остались.
4: Ну, что лишний раз доказывает, что рейтинг FIFA, ну, ни о чемный. Ну, правда. Играющие опускаются вниз, неиграющие стоят на месте и находятся выше играющих. Так быть не должно. Они должны, мне кажется, учитывать и тот факт, что часть сборных не участвовала в чемпионате мира и сохраняют свои лидерские позиции. Да зачем оно надо? Мне кажется, они и надо пересмотреть.
3: 35-е место — это не прям, чтобы лидерские позиции.
4: А я не про Россию, я сейчас про все другие страны, которые тоже не поменяли в этом рейтинге свое место, хотя, по идее, должны опуститься вниз, потому что они даже не участвовали, не играли, как по мне.
3: Это мы вот типа рядом с Парагваем где-то, например, сейчас. Ну, Парагвай, кстати, поднялся на 10 пунктов и занимает 34-ю строчку. То есть Панама была впереди, а сейчас Парагвай. Вот непонятно, за кем приятнее сидеть.
4: Ой, сегодня международный день торта.
3: Мне кажется, условный Карпин, он думает, хоть бы мы вообще никогда не возвращались.
4: Карпин,
3: у нас всегда было бы 35-е место.
4: Во-первых, 35-е место. Во-вторых, денежка капает, и так хорошо. Можно и не возвращаться никуда. Работа есть.
3: Они же играют там товарищеские матчи против...
4: Ну, я и говорю, работа есть, зарплата.
3: Сан-Марино 8-0. Ты иди, попробуй. Вот ты выйди на поле, попробуй забить. Даже Сан-Марино, иди.
4: Ну, я, кстати...
3: Ну, вот и все, и не надо тут на карты
4: мне
3: нагнать.
4: Если мне на поле выведут санмаринских женщин, я, мне кажется, вполне смогу с ними побороться.
3: Нет, то есть ты их, конечно, распихаешь, но толку-то там надо мячик забить.
4: Я и мячик забью.
3: Не просто бегать по полю всех убивать, а надо мячик забивать. День тяжелый, понедельник, пишет нам Евгений, потому что завтра вторник. Логично.
4: Очень.
3: А вторник это вообще...
4: Мужская такая железная логика.
3: Это вообще беда, потому что завтра среда. Да,
4: да. В среду году тоже все не гладко, пишет нам Евгений. Жизнь идет как по порядку. А, это стих?
3: Да.
4: В общем, стих. Если не зевать, снова пятницу нам ждать. Ребята, не унывайте, пишет Евгений. Спасибо большое. Мы как раз вот...
3: Долой уныние.
4: Не, на самом деле мы сегодня сидели вот до эфира и думали, господи, а как так быстро выходные прошли? Что-то вообще таких не хватило. Поэтому ваш стишок приободряет, действительно. Как правило, рабочая неделя тоже быстро пробегает, и до пятницы рукой подать. У нас, кстати, сегодня, вот я смотрю в календарь праздников, день торта отмечается, международный. Ага. А я думаю, как-то не вовремя на диету мы с тобой, получается, сели. Мы сегодня с Тимуром такие, а давай на диету,
3: давай.
4: А давай. И чё, вот как делать, что делать вообще, как быть с этим?
3: Просто
4: отмечать или не отмечать день торта, вот в чём вопрос.
3: Лень, со вчера было завтрак готовить, просто, знаете, собирать что-то на работу. То есть схемы такие, давай просто на голодную диету, давай.
4: Правда, я кашку с утра шикарную ела. Нам еще Николас написал, понедельник у каждого свой.
3: И прикрепил фотографии, на которой красуется огромный арбуз и какие-то там разные фрукты.
4: Во-первых, там еще есть лесок и грибочки. Я так понимаю, Николас... А, это утренние фотографии, это утренним нашим коллегам Николас кидал. А что касается кофе и арбуза, это максимально, кстати, интересное сочетание, Николас, потому что кофе, как известно, удерживает воду в организме, а арбуз, как известно, очень активно ее выгоняет из организма.
3: Если переборщить, можно порваться пополам.
4: Вы как будто бы для баланса купили два этих продукта. Интересно, что было вперед, кофе или арбуз? Но они как будто, да, совершенно противоположное влияние и воздействие на организм имеют. Интересно, но главное, их вместе не пейте, не ешьте, пожалуйста, как-то по отдельности. Вот такие.
3: А вы пробовали, кстати, с лепешкой с горячей или с хлебом, со свежим арбуз?
4: Началось.
3: Знаете, надо арбуз охладить, но не в холодильнике, чтобы зубы не ломило, а вот просто в воду, в ванну его или в тазик погрузить с такой холодной водой, немножко его пристудить и с хлебом. Ой, хорошо, с лепешкой, особенно тандырной, знаешь, вот горячая такая лепешка, холодный арбуз с лепешкой.
4: Врет он вам, нехорошо, я пробовала, нехорошо.
3: Не тот арбуз, и на самом деле это хорошо. Я просто с Киргизии, у нас так едят все и всегда. Если без лепешки, какой смысл арбуз вообще покупать тут?
4: Действительно.
3: Это такое сочетание божественное, балдежное просто.
4: А кто пробовал вот арбуз уже в этом году, что прям вкусный, да, уже? Прям рекомендацион от вас? Скажите.
3: Да,
4: я
3: ну,
4: что-то
3: а кто
4: пока...
3: тебе сейчас скажет, например, Николас? Да, вкусные. А Евгений напишет из Междуреченского, невкусный, потому что, может, там невкусно,
4: понимаю,
3: а здесь вкусно.
4: Да.
3: А вот на той палатке уличной вкусно, а вот в магазине невкусно.
4: Да, поняла я, что бессмысленный вопрос.
3: Конечно.
4: Только опытным путем можно проверить, вкусные они или невкусные.
3: Ешьте дыни. Дыни всегда вкусные. Там нет такого, что вот эта дыня незрелая.
4: Неправда.
3: Да?
4: Конечно, тебе просто не попадались.
3: Не, ну так ты щупай, не надо брать дубовую зеленую дыню. Бери желтенькую и такую, как мягенькую.
4: А ты что, эксперт?
3: Бери, знаешь что?
4: По выбору дынь буду знать.
3: Бери торпеды. Угу. Длинные вот эти вот. Они всегда слаще и мягче.
4: А я, кстати, дыни еще не видела. В сетевых магазинах, по крайней мере. Арбузы, да. Дыни пока не видела.
3: Ты не в те магазины хочешь?
4: Скорее всего.
3: Ладно. В общем, что, как-нибудь доживем до пятницы. Всего лишь 20 часов прямого эфира осталось. А это значит, надо представиться, да? Сказала ты хоть номер. А, номер я говорю. +7 950 510 66 66.
4: Тимур Полунин, Марина Штейникова. Свои люди, которые сегодня чуть-чуть тормозят. Чуть-чуть спят. А, сегодня же, кстати, день дневного сна еще отмечается. Вот мы с тобой по полной его и отмечаем.
3: Ладно, на самом деле, Марин, зря смеетесь. У нас магнитные бури не за горами. Ученые обещают, что мощнейшая вспышка на Солнце произойдет уже во вторник, то бишь завтра. Долетит нам все это дело в среду. И, соответственно, будем как-то, как-то коллективно решать этот момент.
4: Завтра это завтра, а нам и сегодня уже не очень хорошо. Так что надо сегодня просто пораньше лечь спать.
3: Вот Алексей подтверждает мою теорию о вкусности арбузов. Пишет, был на море, шашлыки на каждом углу, а вкусный только в одной точке.
4: Mm-hmm.
3: Вот тебе, пожалуйста. Mm-hmm. Вот сейчас вот скажут нам люди, да, вкусный берите, мы возьмем, фигня получится, да? Ну, какая-нибудь зеленая, например, там, невкусная.
4: Да-да.
3: Мы потом будем плохо о людях думать, потому что нас, получается, как бы обманули.
4: Сейчас вообще, кстати... Вот так вот.
3: У меня прикол был, короче, вот.
4: Найти вкусный шашлык, это же сейчас тоже такая задачка, да? Сложная.
3: Мужик один, хозяин небольшого магазина, где торговали рыболовными снастями. И я туда захожу с товарищем. Мы с ним как-то разговорились, он нам помог удочки купить. А мы начинающие рыбаки. И мы спрашиваем, а куда сейчас вот вариант поехать? Он говорит, ну, смотрите, мы ехали вот буквально на сказать, на прошлых выходных, вот туда-то, 100 километров по трассе, там сворачиваете до 4-го куста, потом направо, еще там буквально 3 километра пешком через лес, и вот там старец, там рыбы просто, ну, пруд-пруди мешками. Мы говорим, хорошо, спасибо, едем туда, ни одной поклевки. Возвращаемся, он говорит, блин, а, наверное, давление не то. Ну, или там, вы какие снасти? А, да, конечно, вы же не тот крючок у вас. У вас не тот крючок, надо пятерку, а у вас шестерка. Вы возьмите, ну, это мы уже в другой раз приходим, возьмите вот эту вообще четверку. Вот мы вчера буквально на речке были, там сороги просто, ну, вот мы заходили, вот так ведро подставляем.
4: Они поперек, сами к нам плывут, да?
3: Она сама заплывает, угу. И мы просто ведрами в багажник сразу закидываем. Мы говорим, хорошо, едем куда-то 200 километров вообще. Из Ямала в Югру вообще приезжаем, под Когалым куда-то, на какую-то старицу, на Тромиган. Нифига нету вообще ничего. И вот так, наверное, раз пять. Мы потом приходим, говорим, ты издеваешься? Просто чтобы, ну, ты не хочешь вот свои места? Он говорит, клянусь, я вам рассказываю честно. Просто вчера рыба, ну, была здесь, в этой речке. Она же не стоит, не ждет тебя. Вот она вчера была конкретно вот тут. Он даже нам фотографию в следующий раз сделал, говорит, вот здесь, вот под этим деревом. Я вот, видите, у меня два мешка рыбы вот тут, вот под этим деревом. Мы приезжаем туда, ничего нету вообще. Вот, то же самое арбуз. Ну, сегодня ты купил, он вкусный, завтра нет. Какой смысл делиться этой информацией?
4: Причем даже в рамках одной торговой точки.
3: Правильно.
4: И даже в рамках одного завоза.
3: Правильно.
4: Могут быть совершенно разные. Действительно, пошла я тебя проверять, правильно ли ты сказал, снастями или все-таки снастями. Ты правильно сказал. Ударением, снастями. А вообще у нас лингвисты признали один глагол, который Тимуру очень не нравится, а я его регулярно употребляю, литературной нормой, так что я тебя победила. Какой глагол? Расскажу об этом чуть позже. Ты, наверное, читал, да, уже эту новость?
3: Что-то да.
4: Подбесила тебя эта новость или нет? Короче,
3: читал.
4: Одно слово, которым очень многие россияне ошибаются, отныне стало нормой. Какое конкретное слово, расскажу в середине часа. Ну, а далее пока у нас музыка.
0: Свои люди.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну что, грамотные мои или безграмотные, сейчас уже не важно. Я про слово, которое долго употребляла, ну, долгое количество времени.
2: Вот правильно, правильно говоришь, долгое количество времени.
1: Что, конечно, уже ошибка, да? Ну, видно, что я сегодня не буду...
2: Давнишнее количество.
1: Не алло, короче. Я сегодня.
2: Да.
1: Очень давно я употребляю это слово. Тимур от него, честно говоря, бесится, потому что, говорит, нет такой формы слова. Надо, говорит, машу. А если так говорю, я махаю. А вот теперь слово «махаю», вот если вы тоже его говорите, ну, это, кстати, в основном уральский такой говор.
2: Uh-huh.
1: Я говорю, я махаю. А вот теперь слово «махаю», вот если вы тоже его говорите, ну, это, кстати, в основном уральский такой говор.
2: Uh-huh.
1: Это вот на Урале как раз махаю многие.

0: употреблять.
1: Что случилось? Кто им взятку занесли?
0: В разговоре
1: что?
0: Можно употреблять, но не в литературной речи, уж тем более не радиоведущим, потому что, да?
1: Да, миллиардер какой-нибудь проспорил, ну просто говорит махай, говорит, нет такого слова, он позвонил корешам своим, говорит, давайте пусть будет.
0: Нет, все гораздо проще, мы про это каждый раз говорим, когда какое-то слово входит официально в словари и становится неразговорной формой.
1: Нельзя, ну ты как думаешь, так можно делать? Вот давай, я сейчас не хочу, конечно, ругаться с порталом Грамота.ру и с их редакцией, но просто вот, если рассудить. Но вот будет сейчас вся страна говорить, звонит, и это же не значит, что мы должны принимать это как литературную
0: если
1: норму.
0: Если вся страна будет так говорить, рано или поздно это станет нормой, потому
1: не
0: что...
1: Не надо, надо просто язык, прививать, что нет такого слова.
0: Язык всегда ориентируется на тех, кто говорит.
1: Да, русский, да, особенно.
0: Да, у нас нормы очень подвижны, потому что, ну, за год несколько раз меняются нормы в тех или иных словах. Я имею в виду не в одном и том же слове несколько раз, а что несколько слов, как минимум в течение года, мы видим их метаморфозы. Так вот, если раньше слово «махаю» было безграмотным, сейчас «говорите», сейчас это значит, вы тоже образованный человек, если вы так говорите. Ну, в общем, еще недавно литературная норма признавала только форму «машу», сейчас это без разницы.
1: Нам душнилом как быть вообще в этой ситуации?
0: Душнилом по-прежнему продолжать говорить «машу».
1: Но мы теперь не можем поправлять людей.
0: Не можете.
1: Если раньше кто-то бы сказал «махаю», сказал «нет такого слова», а сейчас, получается, есть.
0: Все
1: я
0: правильно.
1: Уже не могу подкалывать. А мне сейчас нужно идти и выяснять, как правильно. Может, уже изменили «одеть на дети», и теперь это можно говорить как хочешь, как
0: и
1: тебе
0: если
1: вот
0: бы
1: на душу
0: «одеть на дети», мы бы про это тоже узнали. Ну вот, РИА Новости со ссылкой как раз-таки на лингвистов портала Грамота.ру. Это сейчас главный, единственный, самый авторитетный источник для проверки тех или иных слов в русском языке. Вот они как раз говорят, что приняли такое решение при условии, что очень многие употребляют норму «махаю». Ну, пусть уже это тоже станет нормой. Так что вот, можете без разницы использовать букву «ш» или «х», без разницы.
1: Можно я буду старовером в этом плане?
0: Пожалуйста, вообще, так слово «маршрут» никуда не изменилось, не ушло, оно по-прежнему остается грамотным. У нас, кстати, в современном русском языке чередование согласных «х» и «ш», они сохраняются лишь в единичных каких-то случаях. Вот, например, слово «пахать» и «пашу», и «брехать» и «брешет». Вот. Ну, сейчас вот тоже...
1: Ну, тогда говорите «брехаю», «пахаю».
0: Нет, пока, пока что эти нормы
1: так
0: никто не трогает.
1: Почему эти нормы никто не трогает? Если мы уже перешли черту,
0: нет.
1: Красную линию, мы перешли уже, понимаешь?
0: Потому что в народе нет такого слова. Ну, то есть, все как говорят «пашу», я пашу как конь. Если бы у нас...
1: «Пахаю как конь» тоже говорят.
0: Ну, пока не говорят.
1: Давайте все начнем говорить.
0: Вот если мы начнем все говорить, то через несколько, ну, пару-тройку лет точно лингвисты скажут, ну, раз уже все так говорят,
1: Мария,
0: давайте менять норму.
1: Ты не объясняй мне простые истины. Как ты к этому относишься?
0: Поскольку я слово «махаю» сама употребляю, я нормально к этому
1: по-честному?
0: А по-честному?
1: Ну, можно так делать? Не надо сейчас меня убеждать, что если все так, если все будут с окна прыгать, с девятого, ты же тоже прыгать будешь, что ли? Нет, конечно.
0: Я к этому спокойно отношусь, правда.
1: Ну и все.
0: Меня это не бесит, не раздражает.
1: Давайте, Марина, дальше.
0: Давайте. Я хотела...
1: Ты сейчас подеремся еще, зачем нам?
0: Действительно, из-за русского языка тем более, да? Из-за какой-то нормы грамматической это было бы максимально странно. Представляешь, заголовки потом во всех окружных СМИ, может быть, даже что-то федералы написали про нас. В прямом эфире двое радиоведущих подрались. Из-за нормы русского языка.
1: Может, сделаем? Ну, это же рейтинг.
0: Сенсацию устроим.
1: Так, включайте камеры.
0: Ты что, позволишь себе бить женщину?
1: Нет, я буду, наоборот, битым.
0: А, я могу бить.
1: Да всем хорошо. Ты меня, можно сказать, побьешь, причем без последствий.
0: Вообще могу. Причем злость выместить за все, да?
1: Например?
0: Вспомнить все плохое. Ладно, шучу. Давайте теперь вернемся немного к новостям спорта, потому что Тимур вот уже сказал, что он больше не будет ничего говорить про футбол.
1: Ну, последний раз можно?
0: Нет, я хотела сказать. Я-то никому не давала обещания, что не буду говорить.
1: Последний раз можно?
0: Ну, ты же сказал, все, больше не буду.
1: Ламин Ямаль.
0: Ну.
1: Я про него сегодня почитал биографию. У него там столько наград, и как приз там лучшему игроку, и испанская лига, и он лучший на молодежном чемпионате, и он победитель чемпиона, ну, чемпион Европы, он чемпион мира сейчас, он Golden Boy, это такой, знаешь, статус, который молодым игрокам до 21 года присваивается, как бы восходящая звезда.
0: Uh-huh.
1: Вот берут всех футболистов до 21 года и по итогам сезона дают им награду. Вот он и становился лучшим. Несколько раз он на второе место по голосованию за золотой мяч. Может быть, в этом году он заберет, может быть, снова отдадут Месси. Это не важно. Я просто думаю, вот человек футбол прошел в 19 лет. Дальше чем заниматься ему?
0: Ну, дальше...

0: хотеть сиять дальше, потому что он уже, в принципе, к своим годам достиг того, что многие не могли футболисты в 30 лет достичь. Мне кажется, это будет прям, знаешь, вот если он уже звезда, что будет с ним лет через 10, это типа легенда будет футбольного мира, просто легенда, покруче всех. Пока он только восходящая звезда, но уже поражает и удивляет. И, кстати, я правильно понимаю, Ямаль, он же в сборной Испании играет?
1: Да.
0: То есть они с Месси вчера на одном поле были?
1: Да.
0: Обалдеть.
1: Ну, в этом и суть, да.
0: Да, просто, ну, этот, все обсуждают снимок, да, который в 2007 году был сделан, тогда молодой еще Месси купает в ванночке младенца, тот самый вот Ламин Ямаль. Они тогда, получается, его семья выиграли в конкурсе право на участие в благотворительной съемке, и кто бы знал вообще, что вот это так все срастется и сплетется.
1: Да, вот вопрос, если Мбаппе 27 лет, он уже побил все рекорды, которые мог побить, и он обошел и Месси, то есть у него еще запас есть, считаем, будет 31, и потом 35 лет. Он еще и в 30 лет. В теории он может еще 3 раза на чемпионате мира сыграть, еще пару голов забить, честно это или нет. При том, при всем, что формат турнира сейчас другой. Больше команд, соответственно, больше игр, соответственно, ну, больше шансов на то, чтобы встретиться с какой-то суперслабой командой. Я имею в виду, вот, например, Мирослав Клоц, да, который играл в свое время, 20 лет назад, с серьезными, ну, то есть за Германию играл против Италии, Франции, Испании. Ценность гола гораздо выше была, чем Мбаппе, который там условно Алжиру. Ну, к примеру, я сейчас не помню даже, с кем играли. Вот. Есть ли в этом суть какая-то? Вот матч за третье место, допустим. Вот он там 2 гола забил, обогнал и Месси, и еще раз свой же рекорд побил. Ценен ли он?
0: Мбаппе?
1: Да не Мбаппе, вот этот рекорд.
0: А какой? Я что-то упустила вообще суть. Какой рекорд?
1: То, что я сейчас распинался 15 минут, вот этот спич вел.
0: А про кого мы говорим?
1: Про Мбаппе я говорю.
0: Ну, так я говорю, Мбаппе?
1: Ну, да.
0: Ценен ли его рекорд?
1: Все, забей, короче.
0: Я, правда, видимо, упустила нить разговора.
1: Ну, вот ему дали сейчас золотую бутсу, как самому забивающему игроку на чемпионате мира вот этого года. Золотая бутса, это ты лучший бомбардир. У тебя там 12 мячей, условно, ты молодец. Вот эти 2 мяча, которые он забил Англии, которые особо там, ну, как бы... Ну, 4-6, ну, куда там можно было и 20-20 сыграть, например, побить все рекорды. Это вот, вообще, вот эта игра, мне кажется, это был такой манифест против в самой структуры матча за третье место. Зачем они нужны, когда две команды, не попавшие в финал, вынуждены проводить еще одну игру с точки зрения заработка для Трампа или для там, Инфантино, или для Федерации футбола, или для США. Это прикольно. Можно собрать стадион, продать билеты, продать футболки, продать хот-доги и так далее. А вот с точки зрения, ну, ценности таких рекордов и таких показателей, есть ли какой-то смысл в этих играх за третье место? Следующий чемпионат мира, который будет вообще в 6 странах.
0: А разве плохо быть бронзовым призером чемпионата мира? Не знаю, мне кажется, норм. И бутса вот эта золотая абсолютно заслужена, если он столько количества, столько голов забил. Почему нет? Ты видишь, я к этому очень так отношусь поверхностно. Давай еще ты раз, там вглубь смотришь.
1: Еще раз спрошу. Когда Клозе устанавливал рекорд по количеству забитых мячей, они играли в чемпионате, в котором было не 60 там сборных, а условно 30. И эти сборные были гораздо сильнее, чем сейчас. Не было Парагвая, не было Панамы, Кабо-Верде, Кюрасао. Вот этих сборных, которым можно выйти, напихать 10 мячей и стать рекордсменом, да, не было. Сейчас они есть. И нынешние рекорды просто побиваются на раз-два, расплюнут.
0: Понятно. То есть если это для смысл... профессионального спортсмена, как детсадовцем выйти на одно
1: условно
0: поле.
1: Говоря, вот сейчас бы, например, сборная России вышла против Сан-Марино. Дзюба бы 9 голов забил.
0: Так и есть.
1: И лучший бомбардир вообще в истории чемпионатов мира. Но есть ли смысл в этом рекорде? Если вы допускаете туда эти команды, может быть, тогда не учитывайте эти голы.
0: Но они же такие же, подожди, а с точки зрения Сан-Марино и других мелких игроков, они же такие же полноправные участники, а им не обидно, что их вообще не учитывают в статистике голов, просто потому что они слабенькие. А ты же в курсе, что, кстати, ФИФА хотят расширить вообще,
1: конечно,
0: список
1: до
0: участников?
1: До 64 команд.
0: То есть будет еще больше, и, соответственно, будут в том числе и команды еще слабее.
1: Вот там будет играть Афганистан, там будет играть, не знаю, Северный Ледовитый полис какой-нибудь.
0: И что, теперь, если кто-то забил Афганистану, сборная... этот гол не считать просто потому, что Афганистан не футбольная страна или что?
1: Сборная пингвинов Антарктики.
0: Ну, если вы все играете по единым правилам в рамках вот тех, которых устанавливают ФИФА, ну, а почему их не учитывать?
1: И будет выходить красивый Мбаппе против, не знаю, там, до Индии и забивать им 44 гола за турнир.
0: Ну, смотри, такие как ты люди, которые поклонники футбола, они будут понимать ценность голов, которые раньше были, которые сейчас. Но по факту в историю футбола тот же Мбаппе и другие последующие вот эти рекордсмены войдут в историю, потому что они забили. И уже не важно, кому, слабым командам, сильным, вот на бумаге будет написано, он рекордсмен, потому что забил больше всего голов.
1: Пишет Александр из Югорска. Марина, а как правильно писать заявление? От такого-то, такого-то или такого-то, такого-то без слова «от», типа «чье»? Мы уверены, что без слова, ну, этого союза, да, вот получается, «от».
0: Без «от»?
1: Без «от». Ну, типа, это же мое заявление. То есть заявление Полунина Тимура.
0: Но...
1: директору. Я заявляю вам.
0: Смотрите, если это вопрос реально ради любопытства, а не ради того, чтобы поймать на какой-то этой ошибке, я вам сейчас пойду на грамоте и найду, как правильно. Но всю жизнь, вот начиная с 2010 года, как я начала писать свои первые заявления на работе, мы никогда не писали «от».
1: Оно там уже написано было, раньше, по крайней мере. В некоторых формах, вот у меня одна организация, там было написано «от».
0: Угу.
1: И в школе мы писали «от такого-то, типа...» человека.
0: Ну,
1: сейчас
0: хорошо,
1: мы
0: давайте,
1: это не пишем.
0: Давайте выясним. Спасибо. У нас, благо, есть портал, который отвечает на подобные вопросы. Грамота.ру, я сейчас про него. И мы вам ответим на этот вопрос.
1: Видите, особенно непонятно. Допустим, там, директору школы такой-то. От ученика такого-то. Или просто ученика такого-то. Мне кажется, просто ученика этой школы Полунина Тимура заявили. Это же мое заявление. Я заявляю. Я же не обращение пишу от кого-то. Я не прошение прошу. Я вот прошение от Полунина.
0: Сейчас мы все найдем. Вон на грамоте.ру уже неоднократно этот вопрос задавали.
1: Вот Александр пишет, я тоже склоняюсь, что не надо это никакое от, а коллеги другого мнения. Вот пока не подрались, скажите, кто прав.
0: Александр, вы подождите, пожалуйста, ладно, 7 минут. Вот я через 7 минут вернусь и вам все-все подробненько расскажу со ссылкой на лингвистов грамоте.ру. Причем, смотрите, ваш вопрос, он очень популярен среди россиян. Но я как минимум тут уже с десяток вижу этих вопросов подобных, которые задают россияне. Поэтому мы сейчас просканируем досконально всю эту историю и правила выдадим. А вы потом пойдете к коллегам и скажете, как правильно. С другой стороны, если вдруг ваш вариант будет неправильный...
1: Тогда не ходите.
0: Чуть-чуть схитрим в этом плане. Просто придете к коллегам и скажете, ну ладно, ходите, так буду писать. Я человек уступчивый, хороший. Все, через 7 минут вернусь с ответом.
2: Свои люди.

0: реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppl.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Пишет нам Алена. Добрый день, ребята, как у вас дела? Хорошо, спасибо. Сейчас узнаем, как правильно без от или с от, и станет еще лучше.
2: Алена,
1: как у вас?
2: Дела, дел много, вот что могу сказать. Дел так много, что я не знаю вообще, как с ними расправиться, со всеми, правда.
1: Что, участковый?
2: Почему?
1: Ну,
2: я деловая женщина.
1: Нет, смотри, у него дел много.
2: Да, уголовных, ну, административных.
1: Типа, да, ну, да, да.
2: А у меня всяких разных дел.
1: Тебя даже до шутки, да, не пробирают. Ты сегодня вообще...
2: Подожди. Спустя 3 секунды я поняла твою шутку. Это не такой плохой результат.
1: Алексей написал, родительный падеж, если ничего не путаю. Сейчас узнаем, родительный или какой там, дательный, творительный.
2: Кого чего?
1: Не знаю. Рассказывай.
2: О чем? Смотря о чем вы говорите.
1: От или без от?
2: Смотрите, я нашла вообще на грамоте огромное количество россиян. Тут реально десятки подобных запросов. Всех интересует этот вопрос. И грамота просто всем одну и ту же ссылку. Типа, вот здесь ответ. Они написали эту статью еще несколько лет назад.
1: Да.
2: Как правильно оформлять документы. В частности, вот заявление. И всех россиян, интересующихся, отправляют на эту ссылку. Я с ней ознакомилась. Тут прям подробненько все расписано. Даже есть примеры, как это все заполнять. Короче, если отвечать на ваш вопрос... А кто, кстати, вопрос писал?
1: Александр,
2: вот, смотрите. В принципе, вы можете не выяснять никакую истину с коллегами, потому что и вы, и коллеги правы. Объясняю. Вообще, по правилам, все-таки от нужна. Если вы напишете от Иванова Ивана Ивановича, вы сделаете правильно. Если вы от в шапке заявления пропустите, это тоже не считается ошибкой. Вот так вот.
1: Ну, тогда вчера Аргентина победила. Я не знаю. Это, если мы беспределим уже, объявляю официально. Вообще очень странно, что Трамп вчера вышел фоткаться. Ну, это, в принципе, никто так не делает. Знаете, команда, да, собирается вместе, стоят с флагами, с кубком, вот это вот, поднимают его. И Трамп вышел, просто встал посреди команды. И типа, фоткайте меня тоже. И Инфантино вроде как пытался его оттуда выгнать, но...
2: Сказать, что вы не играли.
1: Ну да.
2: Это не вы победили.
1: Вообще очень странно, почему он не попросил отдать кубок ему. Ну, на хранение хотя бы. Или не заявил, что он лично тренировал сборную Испании, поэтому он причастен к этому чемпионству.
2: Сейчас, подожди, заявит еще. Он сейчас отойдет немножечко и скажет, вообще-то это благодаря мне Испания выиграла. Ну, он сейчас будет еще заявление. А так, в целом, ты еще не понял, да, по его поведению, что он, в принципе, считает все, что происходит сейчас на территории Америки, это вообще его заслуга исключительно. Ну и раз на его стадионах происходят эти матчи, значит, он полноправный вообще...
1: Какой он ЧСВшник, если честно.
2: Да.
1: Алексей пишет...
2: Что такое ЧСВ? Расшифруй для тех, кто не знает.
1: Ну, человек, который...
2: Чувство собственной важности.
1: Гиперболизировано, причем, это чувство, да, собственной важности. Не просто типа «я молодец», а «я молодец, и я вам сейчас это всем, да, докажу».
2: Конечно, он же у нас самый миротворец вообще. Вы помните, да?
1: Он же, по-моему, 40 стран примирил только за минувшую,
2: да,
1: неделю.
2: А когда вот недавно его заявление в конце прошлой недели было, касаемо, опять-таки, специальной военной операции, он сказал, что он обязательно завершит конфликт на Украине до конца своего президентского срока. Я просто помню, когда он баллотировался и вообще обещал, что как только станет президентом, он за сутки разрешит конфликт. Потом у него было 2 недели, потом он сказал через месяц, а сейчас он говорит до конца...
1: А потом он сказал, что вы представились с этим вопросом?
2: А сейчас он...
1: Когда помирю, тогда придете.
2: Действительно, до конца президентского срока. Вот так отодвинулись его обещания.
1: Россия победила, вы что, пишет Алексей. Ну, тем, что она не играла, наверное, победила.
2: Ну, не проиграла точно.
1: Не проиграла.
2: А если не проиграла, считай, победила. У нас логика простая, железная. Так, ладно, в общем, все услышали, да, в шапке заявления можно писать «от», а можно не писать.
1: Но мы
2: «от».
1: Мы не удовлетворены, если честно.
2: Я согласна, я тоже ожидала от грамоты более четкого как-то, ну, решения по этому вопросу. Но они говорят, и то является верным, и то является нормой, потому что даже когда вы пишете без предлога «от», но в... ты же пишешь не Полунин Тимур Такенович, от Полунина Тимур Такенович, да, то есть это уже понятно.
1: Так, а я пишу и заявление Полунина.
2: Ну, короче, и то верно. Все, так что не спорьте с коллегами, не выясняйте отношения. Пишите, как вам удобно. Грамота разрешает. А других пока нет авторитетных источников, которые могут разрешить или не разрешить. Так, ладно, что я еще хотела рассказать?
1: Ты хотела посмотреть.
2: Комментарии зачитать.
1: Там, в Телеграм.
2: Да, в Телеграме написала.
1: Ты хранительница очага.
2: Хранительница Телеграма, я, по крайней мере, у Тимура его нету, а у меня пока еще работает. Виктор написал нам: а вот и не подеретесь, вот и не подеретесь, пишет нам Виктор. Привет, родные, югорчанам тоже солнечного. Солнечный привет. Ну, Виктор просто живет в солнечном. И вот, и, кстати, спрашивает, где сейчас находится Альберт. Вы же помните, да, что у нас в пятницу был Альберт, ультрамарафонец, который бежит на Ямал. Кстати, сегодня...
1: Из Москвы. Он пробежал из Лучинска. У него очень такая интересная история была по этому поводу. В своих соцсетях он поделился.
2: Сейчас расскажешь.
1: Все так сильно переживали за то, чтобы он не встретился с медведями, что в итоге его сопровождали там несколько машин.
2: На самом деле, ну, Тимур в двух строчках, а если почитать его пост ВКонтакте, просто вот Виктор пишет, что ВКонтакте его нету, поэтому не следит за ним, вот, и любопытно ему поэтому от нас узнать хотя бы, где он находится. Вообще, наши слушатели из Нефтьюганска писали, спрашивали номер телефона, я даже поделилась этим номером с разрешения Альберта. И вот как раз, скорее всего, завтра, да, потому что Альберт говорил, 4 дня ему потребуется на это, скорее всего, завтра он будет как раз в районе Нефтьюганска. Но в целом он говорит, что встретился на трассе с медведями, но он был не один, ему помогли наши вообще герои, он их так называет, он прям назвал этот пост «Югра знает своих героев» и написал про двоих мужчин.
1: Да, можно рассказать?
2: Да, пожалуйста.
1: Короче, они его фурами закрыли от медведя, то есть разделили дорогу вот пополам, и он по правой стороне бежал, а медведь по левой стороне сидел.
2: Да. И там не только двое этих мужчин были, они, кстати, были на бензовозах больших, там еще и были ребята на легковушках.
1: Вот вы думаете, почему бензина нет? Потому что вот, пожалуйста, от медведей бегунов защищаем. Не, это шутка.
2: Понятно.
1: Вообще такая тема, лучше туда не шутить.
2: Но я пытаюсь вот сейчас найти. По-моему, он писал, что бензовозы большие. Там даже фотка есть. Ну
1: это,
2: да.
1: Это
2: не суть.
1: Не суть.
2: Тут есть еще несколько легковушек, то есть парни, которые так же знают.
1: Легковушки медведя отгоняли.
2: Да там вообще, там реально целый кортеж был. Две больших машины, да, бензовозы. Несколько легковушек. Они все просто ехали впереди, причем ехали со скоростью Альберта. Альберт бежал, как вы понимаете, ну не так быстро, как машины едут. Но ребята пожертвовали своим временем и всем, и сопровождали его на протяжении, сейчас скажу, на протяжении скольки, ну там чуть больше 20 километров. Я вот вчера читала, даже заскриншотила. Не помню точно, долго искать, но больше 20 километров. Представляете, они его сопровождали. И, собственно, даже своим каким-то, может быть, ущерб себе временем пожертвовали. Но таки не зря защищали, потому что реально на трассе были медведи. Причем изначально, и говорит, если бы не они, то неизвестно, чем бы это все закончилось. Фактически он считает, что они ему спасли жизнь. Так и написала в этом. Потому что, ну, в трех шагах. Единственное, что их разделяло, это дорога, они по разные стороны. То есть Альберт по одной стороне дороги, а медведь и не один, их там двое было, по противоположной стороне. Поэтому приключений хватает. Причем вот до этого Альберт говорил, что самые такие сложные у него участки были в Пермском крае, ну потому что Пермский край — это очень такая территория неравнинная. Там
1: холмогористая.
2: Холмы, горы, горки и так далее. И говорит, это очень тяжело с точки зрения физической, да. Ну а вот у нас в Югре, видите, другие ему представились опасности, видимо, медведи, но опять же, люди, он говорит, что в Пермском крае очень сильно люди ему помогали. И здесь вот у нас тоже ребята просто показывают какое-то невероятное равнодушие. Поэтому...
1: Неравнодушие.
2: Не, я говорю, неравнодушие. Да, поэтому спасибо. Если слышат нас сейчас те самые герои, которые помогли Альберту преодолеть опасный участок, вам большой привет. Напишите нам, будем на связи, потому что вот благодаря подписчикам Альберта, а там почти 2500, даже чуть больше уже подписчиков у него, вот, они все про вас узнали. Поэтому вы крутые.
1: Александр пишет: благодарю, все остались при своих мнениях, и грустный-грустный спалик у человека. И
2: да,
1: как,
2: я понимаю,
1: как,
2: Александр, ваше разочарование.
1: Понедельник на смарку. Давайте, ну, мы с Мариной считаем, что не надо букву вот эти вот.
2: Давайте
1: вот
2: просто созвонимся с грамотой. Во-первых, пригласим в эфир.
1: И спросим, это что еще такое за выступление?
2: Почему нет принципиальной позиции по некоторым вопросам?
1: Да.
2: У нас очень много вопросов в грамоте. Так вот, закончу сообщение от Виктора из Солнечного. Говорит, что предложил помощь Альберту. Альберт говорит, запишу в телефонную книжку вас как Виктор Солнечный, а потом, говорит, буду вспоминать, кто такой Виктор Солнечный, и сам смеется над этим. Вот, так что... Мы рады, что благодаря вот
1: все живы-здоровы. 4
2: истории,
1: часа, Марина. У нас новости дальше тоже.
2: Обязательно. Благодаря всей этой истории мы вот так вот с друг другом знакомимся, общаемся. Это круто.
0: Свои люди. Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. МФЦ Югры расширяет количество госуслуг для населения. Доверчивый нефтеюганец попался в сети интернет-мошенницы. Инспекторы природоохранного Югры повстречали медведя. Жителям округа стало доступно больше услуг многофункционального центра Югры. Решение о расширении этого перечня было принято на заседании окружного правительства, которое провел губернатор Руслан Кухарук. Так, появилось около 5 новых предложений от регионального департамента социального развития. Все они связаны с выплатами на проезд, возмещением расходов на питание и предметы первой необходимости, единовременными пособиями, а также с компенсацией стоимости арендуемого жилья. Таким образом, на сегодняшний день в МФЦ Югры можно оформить до 128 услуг. По словам губернатора Руслана Кухарука, главная цель изменений – сделать госуслуги доступнее для жителей округа и привести административные процедуры в соответствии с законодательством. Полиция Нефтеюганска расследует уголовное дело о вымогательстве. Жертвой злоумышленников стал 57-летний местный житель. Он начал онлайн-общение в приложении для знакомств, и собеседница убедила прислать фотографии интимного характера. Затем она пригрозила разослать снимки родственникам и коллегам. Для убедительности прислала скриншоты якобы уже отправленных фотографий. Сначала у нефтеюганца потребовали 5000 рублей. Испугавшись за репутацию, он перевел деньги. Потом запрос удвоился, но когда мошенники стали требовать уже 25 тысяч, пригрозив заявлением в полицию, мужчина сам обратился к правоохранителям. Теперь выясняются личности преступников. В Югре дикие звери все чаще выходят к людям. По словам специалистов, это тревожный сигнал. Инспекторы регионального природонадзора во время патрулирования лесов стали свидетелями необычной картины. На обочине автодороги Ханты-Мансийск-Горноправдинск они заметили медведя, который обедал прямо из старой железной бочки. Кадры с косолапым за столом вызвали улыбку. Но не следует забывать, что за внешней милотой скрывается реальная угроза. Речь не только об опасности для человека. Пострадать может и хозяин тайги. Дело в том, что его рацион на 85% состоит из растительной пищи. Еда, которую могут предложить люди, для зверя неестественна и даже вредна. Подкормка провоцирует хищника ближе подходить к населенным пунктам и дачам. Если ситуация выйдет из-под контроля, уполномоченным органам придется принимать жесткие меры вплоть до регулирования численности. И последнее. Югру ждет непростая неделя. По данным лаборатории солнечной астрономии Российской академии наук, завтра наш регион накроет магнитная буря. Пик активности придется на вторую половину дня, когда индекс геомагнитной активности достигнет 5 баллов. Это умеренный уровень. Причиной станет двойной выброс солнечной плазмы в направлении Земли. При этом плотность солнечного ветра начнет увеличиваться уже сегодня. Кроме того, с 22 по 26 июля наша планета будет проходить через высокоскоростной поток плазмы из корональной дыры на Солнце. Поэтому возможны повторные геомагнитные возмущения. Специалисты призывают метеозависимых югорчан внимательнее следить за самочувствием. Возможны головные боли, скачки давления, перепады настроения и слабость. Чтобы избежать негативных последствий, рекомендуется соблюдать режим работы и отдыха. Больше бывать на свежем воздухе, пить достаточно воды и в целом придерживаться умеренного темпа жизни. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
4: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
1: Здравствуйте, 4 часа дня. Ой, я сейчас, знаешь, сказал слово «здравствуйте», как будто бы озвучка донатов на стриме. Здравствуйте. Вот такой был.
2: Я не знаю, не смотрю стримы, какие там голоса не
1: в курсе. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет моей подруге. Спасибо.
2: Это искусственный интеллект?
1: Ну да, там вот эта вот озвучка. Ты можешь выбрать любую, там, женский голос, мужской голос.
2: Ой, я тут, кстати, на выходных общалась с Алисой. Ну, которая искусственный интеллект от Яндекса.
1: Она, по-моему, не Алиса.
2: именно Алиса.
1: Что-то я не узнал.
2: Потому, а я сейчас как раз хотела про это рассказать. Вот это Алиса AI, то есть искусственный интеллект от Яндекса, где Алиса, собственно, главный персонаж, который помогает. Я с ней решила до этого просто, ну, просила там что-то с текстами, с картинками поделать, а сейчас, думаю, поговорю. Угу. И я, во-первых, удивилась, что там есть настройка в виде голоса. Можно выбрать такой динамичный темп, который привычен нам, потому что она во всех навигаторах. Ну, то есть вот примерно такой же, как традиционная Алиса. А можно сделать тембр более мягким, таким душевным, человечным, да. Это тоже Алиса, только теперь у нее две функции. И вот мне этот второй вариант даже понравился больше. Ну и в итоге такой располагающий этот голос у второй Алисы, да, второй вариант.
1: Так я говорю, что это актриса другая.
2: Я не знаю. Это надо, кстати, как-нибудь будет выяснить. А ты не думаешь, что это с помощью нейросетей просто измененный голос? А не актриса?
1: Вот. Я о чем тебе говорю? Это же уже не Алиса. Ну, ты... Ладно, как зовут актрису?
2: Татьяна Шитова.
1: Татьяна, хорошо. Это же не Татьяна Шитова.
2: Это нейросети уже.
1: Слава богу, ну ты еще совсем не понимаешь, да? Коннект отсутствует у нас.
2: Я тебе говорю про то, что этот голос да пофиг, встроен вообще, в приложение все, да, Алиса
1: Эй да, вообще. Ай. Плевать.
2: Так что это та
1: поговорила
2: же самая...
1: что. Если тебе скучно, подходи ко мне, мы с тобой тоже можем поговорить.
2: Так что это та же самая Алиса, только теперь у нее два голоса. Имейте так. В виду. Мне понравилось.
1: Хорошо.
2: Я к тому, что она не отвечает, как раньше Алиса, однозначно, односложные какие-то вопросы избегает. Она прям, ну с ней... Я поняла просто, почему россияне... У нас же сейчас есть статистика, я еще сомневалась всегда в этой статистике, что там каждый третий россиянин общается с нейросетью как с психологом. Я думаю, зачем, почему и как? Я думаю, насколько она может нейросеть глубоко копнуть какую-то ту или иную проблему? Оказывается, может. Я начала с ней общаться сначала на какие-то легкие темы, ну такие бытовые, жизненные. Потом начала задавать вопросы посложнее, и в конце мы с ней уже такие серьезные моменты обсуждали, именно психологические или связанные там со здоровьем, и она прям, ну, шарит. Она прям шарит.
1: Знаешь, я видел ролик короткий, угу. Вертикальный, кое-где, и там, вот что меня ужаснуло, это у нас сейчас растет поколение, которое растет уже в этой среде. И девочка, видимо, в гостях у бабушки с дедушкой, обращается к приемнику обычный, знаешь, вот как у тебя приемник есть, например, да, вот этот вот радиоприемник. Угу. Обращается, как Алиса, включи песню такую-то.
2: А,
1: такую,
2: то есть она не понимает, что нет такой функции.
1: Да, она не понимает, что это не Алиса. Для нее любое устройство, любая колонка, из которой идет какой-то звук,
2: обязательно это, с искусственным интеллектом.
1: Это искусственный интеллект, угу. С которым можно общаться, разговаривать. И я думаю, капец, вот эти же люди сейчас, ну, маленькие были, а сейчас они растут, и у них ничего другого вот нет, кроме вот этого планшета, гаджета, Алиса, колонки, ну да.
2: Когда ты
1: помощники.
2: С самого раннего детства растешь с этими помощниками, да? Ты привыкаешь к тому, что они везде.
1: Пока непонятно, хорошо это или нехорошо. Но
2: и,
1: с другой стороны...
2: И то, и другое можно найти, и плюсы, и минусы, как и везде, и всегда.
1: А оказавшись на необитаемом острове, кто вот выживет? Я или ты? Ну, допустим.
2: Ты.
1: Ладно. Ты понимаешь, о чем я говорю? То есть эти дети, они очень, например, хорошо разбираются в современных технологиях. Угу. Ну, а вот в жизни они также хорошо приспособлены?
2: Ну, если она спросит у искусственного интеллекта до того, как попадет на остров, как выжить на острове, то может быть и справиться.
1: Но оказавшись на острове без колонки с Алисой, сможет ли вообще человек руководствоваться своим мнением? Ну, как бы ты понимаешь, да? Сможет ли этот ребенок вести диалог, и есть ли он у них?
2: Внутренний.
1: Внутренний диалог.
2: Ну и вообще начнем с того, что когда...
1: Если
2: тебе...
1: с детства они привыкли не сами с собой разговаривать...
2: Так и не сами...
1: Теребя пальцем ковер на стене.
2: Да,
1: а
2: как мы.
1: Да. А вот с помощницей, с колонкой.
2: Ну и еще один важный момент. Они же не пытаются сами найти ответы на что-то, докопаться до истины. Они просто берут готовую информацию из интернета. И она, скорее всего, не отложится у них в подкорке. Ну, условно, когда...
1: Конечно,
2: мне...
1: а зачем, если я могу спросить любой момент?
2: Когда мне было 12 лет, и я участвовала в конкурсе газеты «Почемучка», там был вопрос...
1: «Почемучка».
2: «Почемучка», да, я выписывала эту газету. И там был вопрос, в каждом номере вопрос, отвечая на который, если ты присылаешь самый первый ответ, тебе в подарок книгу. Эту книгу я до сих пор храню. Как вы поняли, я выиграла в том конкурсе. Вопрос был следующий. Какое созвездие выглядит как английская буква W? Я не знаю ответа на этот. Ребенок, я пошла в библиотеку.
1: Ты какой?
2: Интернета не было тогда еще.
1: Рак.
2: Это были 90-е, а?
1: Орион.
2: Нет, Кассиопея. Созвездие Кассиопея, если посмотрите, оно, ну, понятно, что не такая прям четкая W, но очень размазанная по небу, похоже на W, да, это правда. Вот я пошла в библиотеку, мы вместе с библиотекарями, с двумя женщинами, рыли просто во всех энциклопедиях про космос, но мы нашли ответ. Так я с 12 лет знаю, что Кассиопея, созвездие похоже на букву W. Вот дети современные, они так информацию не ищут. Они спросят у Алисы, Алиса им за секунду выдаст ответ, они через час забудут уже это название. Потому что всю информацию, которую ты сам добыл, обработал, прочитал в книгах, а не в электронных носителях, это с тобой навсегда уже априори. Это часть тебя становится. А у них вот это из одного уха вышло, а с другого вошло и так
1: далее. Потому что ценность этой информации выше гораздо.
2: Так, а у нас, в принципе, вся информация была ценная, мы все добывали из книг, или из уст учителя, или из каких-то там, ну, опять же, газет, журналов. Ну, не было интернета.
1: Ну, все пропало, считай.
2: У меня интернет вот первый дома появился в 2004 году. Вот до 2004 мы как-то реально с помощью книг все это делали. Вот так вот. Ладно, я хотела рассказать вам новость, над которой, честно говоря...
1: Есть такое, я все сразу вспоминаю. Закончились минуты, там же карточки были. Угу. Минуты закончились, собираешься, бежишь ночью в ларек, угу, по соседству. Покупаешь, да, эту карточку на 2 часа. Прибегаешь домой, снова вводишь. Оп, интернет пошел.
2: И звук вот этот волшебный модемовский. Процентов на 60, похоже, Тимур. Ты можешь и лучше.
1: А есть две новости?
2: Можно я расскажу?
1: Ну, пожалуйста, я же вообще начинал же сам. Куда ты спешишь? Две новости. Одна, заголовок такой. В России остается очень эффективной стратегия поиска работы по знакомству. То есть большинство россиян ищут работу по знакомству. Угу. Вторая новость такая. Россияне все чаще ищут работу, не полагаясь на знакомство, а полагаясь на сервисы по поиску работы. Две новости. Примерно в одно время вышедшие. Мне это напоминает, знаешь, этот анекдот про Вилариба.
2: Источники разные?
1: Про Вилариба. Mm-hmm. Источники разные. Про Вилариба и Вилабаджи. Mm-hmm. Вот. Но в первом источнике, когда поиск работы по знакомству, это в целом. Угу. А второй — это Суперджоб.
2: Суперджоб — тот самый сайт, где люди ищут работу.
1: Который, ну, у своих пользователей, которые спросил, пришли, да, к тебе на сайт искать работу, спросил и на всю страну, абсолютно не стесняясь вообще ничего,
2: говорит,
1: что
2: вы...
1: ой, да, никто сейчас не ищет работу по знакомству, все приходят к нам на сайт искать работу у нас. На что ВЦИОМ просто обзвонил всех по телефону и спросил, как вы ищете работу? Они говорят, ну, по знакомству. Угу. Там на этот сайт зайди, 15 этих объявлений кинь, там,
2: на самом деле,
1: откликнись, никто тебе даже не перезвонит.
2: Да, поэтому вот все подобные опросы, которые проведены конкретным сайтом на конкретную специфическую тематику, ставим под сомнение. ВЦИОМ здесь доверяем больше. И вот здесь формулировка по знакомству, она, может быть, звучит не очень позитивно, хотя контекст там следующий, что, ну, ты начинаешь спрашивать у родных, у знакомых, есть ли там у тебя на предприятии ставки, места, вот что значит, нет, что все пользуются, знаешь, связями, устраиваются где-то незаконно и так далее. Но это ведь правда, вот если мы с тобой сегодня, например, да, решили, все, уходим с радио, пойдем, я не знаю, там, в торговлю. Но мы же начнем сначала своих знакомых вспоминать, которые у нас в торговле, да, и спрашивать, слушай, а как у вас там, есть вообще места, можно попасть? И это нормально, потому что тебе как минимум надо понимать, какая ситуация. Может быть, действительно где-то есть место свободное.
1: Я сейчас понял, это как если бы, например, в международный терминал Шереметьево перейти, где люди все улетают за границу, да, и спрашивать, а какой отдых вы предпочитаете, внутренний или заграничный? И потом, типа, россияне перестали отдыхать в России.
2: И то же самое, если перейти во внутренний, да?
1: Количество желающих отдыхать по России, там, 5%, а 95% хотят отдыхать. Но это неадекватно, правильно?
2: Да.
1: Или прийти, там, допустим, в какой-нибудь стейк-хаус, в ресторан-кафе, вот, и спросить, как вы относитесь к вегетарианцам. Все скажут, да, они какие-то странные. И типа, россияне терпеть не могут веганов. Но это же неправда.
2: Угу. Все правильно.
1: Да вот это не объективные опросы. Поэтому в следующий раз, когда кто-то вам будет что-то рассказывать, что вот мы такие, а мы не такие, у нас там за 2 года можно накопить на квартиру, ну, вы... как бы делить,
2: но
1: все
2: опять
1: это на
2: же,
1: 2.
2: Но ты вот сейчас правильные вещи вроде, Тимур, говоришь, но в последний раз, когда мы с тобой спорили на подобную тему, ты отставил как раз тот сайт. Помнишь, был опрос, где очень популярный сайт знакомств, Мамба, кажется, он называется, но могу путать.
1: На всякий случай запрещено в России.
2: Да не запрещено. Ты что, сайт знакомств. Хотя, Сейчас всякое может быть. И там, собственно, женщины, которые приходят на этот сайт, их спросили, если мужчина без автомобиля, готовы ли вы с ним продолжать отношения? И там чуть ли не каждая третья сказала, что, или даже каждая вторая. Ты помнишь эти ужасающие для меня цифры? Для меня они были ужасающими. Сказали, нет, без автомобиля даже рассматривать не буду. Я ей говорю, как можно по этому опросу на сайте mamba.ru делать представление обо всех российских женщинах? Неправильно это. А ты говорил, ну как нет?
1: Ну сейчас-то в принципе, согласен. Но это то же самое, да, что всех, кто летит в Дубай по путевке, спрашивается, сколько должен зарабатывать ваш мужчина. Ну, вряд ли они скажут, да, 30 тысяч хватит. Ну, вряд ли, Марин.
2: Ну, так я тебе про это и говорю.
1: Выйти просто, на Патрике спросить.
2: Просто ты в прошлый раз говорил, что это вполне справедливо, и что женщины нынче меркантильные стали. Я говорю, да не может быть, чтобы женщины на сайте знакомств отвечали за всю российскую женскую общественность. Не может такого
1: нет,
2: быть.
1: Нет, я не доказывал, что я уверен в правдивости этого опроса. Я тебе говорю, вот есть опрос, есть цифры.
2: Да. Но они такие же не объективные, как Суперджоп, который говорит, что все устраиваются через Суперджоп.
1: Алиса и шептать умеет, написал Георгий.
5: У Яндекса в плане речевого синтеза самое продвинутое, в отличие от Салюта или Маруси.
2: Спасибо большое, знающий человек. Это вы, получается, Георгий, всех, да?
1: Проанализировали.
2: Все колонки у вас дома имеются, всех помощниц знаете. И вообще в курсе дел, да? Мне просто любопытно, как вы это выяснили? Вероятно, опытным путем. А для этого у вас должно быть, ну, как минимум, три разных колонки.
1: Вот хороший вопрос от Сергея. Здравствуйте. Если автомобиль у меня есть, да, но да. бензина нет, как быть? Как знакомиться с женщиной?
2: Вот.
1: Вот хороший вопрос.
2: А по нынешним меркам женщины смотрят на мужчин, только у которых канистра с бензином. Ну, это такие приколы в интернете. Типа, ходили по Патрикам и спрашивали у женщин, сколько должен зарабатывать мужчина. Они говорят, ну, чтобы хотя бы на 10 канистр бензина хватило. Ну, это приколы, знаете, 2 недели назад были, когда вот эта вся история с АЗС-ками началась. А в целом, ну что, машина есть, бензин найдем.
1: Ну, а на что вам женщина? Пусть толкает.
2: Кошмар какой. Это какой должен быть автомобиль и какая женщина, чтобы она его толкнула? Хотя я могу. Я могу толкнуть машину?
1: Знаешь, если у женщины хватит силы, я сижу внутри, а женщина толкает машину, я ее буду слушаться во всем.
2: А я могу толкнуть машину, в которой ты сидишь?
1: Поэтому я тебя и слушаюсь во всем.
2: Нет, серьезно, я не пробовала.
1: Я не знаю. Пойдем проверим. Пойдем, на парковке стоит. Пошли проверять.
2: Давай после рабочего дня, когда там все коллеги уедут.
1: Давай.
2: А то сейчас есть риск куда-нибудь не туда уехать. Так, ладно, я хотела
1: вам рассказать... Здравствуйте. Не, но если 30 тысяч долларов, то, в принципе, да, хватит, пишет Андрей. Это вот доход
2: да,
1: для
2: ты не уточнил.
1: Путешествующих в очень дорогие элитные места отдыха.
2: Не уточнил, да. Про валюту.
1: Дополнительная лошадиная сила получается.
2: Ну, это вы сейчас оскорбляете, что ли?
1: Получается. А вы знаете, что в лошади больше, чем одна лошадиная сила? Ну, в среднестатистической лошади.
2: А что такое вообще лошадиная сила?
1: Есть понятие определенное. Точно не смогу его сформулировать. Но это сила, которой хватит, чтобы одну там, тонну веса за одну секунду передвинуть на 1 метр.
2: А почему это лошадиными-то силами называют?
1: Да бог его знает, честно. Это кто-то, типа, 100 лет назад, когда изобрели первые паровые или какие-то там двигатели, поставили их на автомобиль.
2: То есть предыдущий транспорт были лошади только?
1: Да, да.
2: И больше не на ком было?
1: Были там гужевые какие-то повозки. Ну, лошадь, в общем, тяга. Вот эта вот сила выражалась в лошадях. И кто-то в своей рекламе автомобилей заявил, что моя машина это как там 10 лошадей, короче. Ну, вот вам надо 10 лошадей, чтобы этот груз увезти.
2: Понятно,
1: а мне достаточно одного двигателя. В моей машине 10 лошадиных сил. И оттуда как бы пошла вот эта вот идея считать силу вот эту именно в лошадиных сил. Типа, в кавычках.
2: А у нас же сейчас год коня идет. Да, сейчас год лошадки как раз. Слушайте, хороший вариант вообще на год лошади дарить машину, да? И говорит, дарю тебе там 300 лошадок. Ну, или сколько сейчас современных машинных лошадиных?
1: Прикольно ты, конечно, придумал.
2: Ну, это для тех, у кого есть такая финансовая возможность. Ну, как символично. Я дарю тебе много лошадок в год лошади.
1: Ну, можно какую-нибудь баночку.
2: Когда станешь миллиардером, Тимур, так и делай.
1: Баночку с присадками можно подарить, чтобы увеличить октановое число бензина, ну, топлива, которое у тебя в баке, и, соответственно, увеличить лошадиные силы. Но это надо было, Марина, в ноябре обсуждать. Сейчас-то мы что? Что поздно? Что дарить-то в июле?
2: Это так,
1: следующий
2: через
1: год
2: 12
1: какой?
2: Лет.
1: Козы?
2: Следующий год овцы, овечечка. Уже, кстати, я не знаю, как у вас, у меня контекстная реклама с этими овечками уже лезет вовсю. Предлагают мне купить в виде вот этих рюкзачков, игрушек в виде овечки внутри с конфетами. Вот я не понимаю, каждый год все раньше и раньше вот это начинается история. То есть у меня каждый день уже напоминают, что надо купить что-нибудь с овечкой. Новый год не за горами.
1: Учеными доказано, что мощность человека около одной лошадиной силы. Но тут надо понимать, что вот эту тонну груза я вообще никак не передвину никуда. То есть, если она на колесах будет, допустим, это легковушка какая-то, возможно, я... Не, ну я не то, что возможно, я как бы толкал машины, помогал там заводить людям. И, наверное, как раз метр в секунду я ее буду передвигать. То есть, получается, во мне лошадиная сила, представляешь?
2: Да, я, кстати...
1: А в лошади в среднем около там, ну, условно, 10-8 лошадиных сил. 8-10, вот.
2: Я в этом году одному нашему другу, Тимур помнит это прекрасно, на дружеской посиделке дарила предметы, в которых есть конь. Я подарила ему коньяк. Я подарила ему конфеты. Ну и много чего еще. Ну,
1: после коньяка ничего там это не клеилось.
2: Он уже нет, он уже такой, уже хороший подарок, можно дальше не продолжать. У меня там еще был кондиционер для белья, ну там, знаете, всякая ерундовина. Ну, прикольно получился подарок, я там предметов 15, наверное, нашла, где есть конь. Ну, понятно, что конь есть только в коньяке, а вот все остальное конь.
1: Ну, будет год козы, ты можешь тоже подарить.
2: Например?
1: Козинаки.
2: Так, хорошее начало. Дальше.
1: Козни?
2: Нет.
1: Коза Ностра. Козел.
2: Живого козла?
1: Ну, это, знаешь, вот если не любишь человека,
2: вот
1: можешь...
2: Вот только козинаки пока что подходят.
1: Грызи.
2: Ладно, я пойду посмотрю, какие еще у нас есть слова на коз начинающиеся. Может быть, действительно повторить эту
1: Козюлю можно, правильно, Сергей, да, козюлю.
2: Сергей!
1: Это типа, ну, сильно, когда человека не любишь.
2: Сергей, хорошо, что мы с вами в Тайного Санты не играем, и я вам не попалась. Или вы мне. С такой-то уж фантазией бурной. Ладно, я вам очень хотела рассказать одну новость, которая у меня сегодня одновременно вызвала и дикий смех. Тимур даже спрашивал, что я смеюсь на весь кабинет. И дикое возмущение. Вот я хочу вам ее рассказать сразу после музыкальной паузы. Вы мне скажите, что у вас больше смеха вызывает эта новость или возмущение? Будем решать вместе.
1: Стрекоза есть вариант. Я тоже подумал, ну как это, типа сейчас пойти поналовить, понасушить,
2: нет,
1: подарить?
2: Нет, если попадется девушка мне, то можно подарить брошь в виде стрекозы. Их множество, с камушками, красивые очень.
1: Да, Александр. А еще, говорит, толкнуть машину раньше имело смысл продать.
2: Что?
1: Ну, толкнуть машину.
2: А, да, в смысле двойной смысл этого слова. Да, да, точно. Мне кажется, и сейчас некоторые так выражаются. Хотя раньше,
1: наверняка,
2: как будто бы, да, действительно, в ходу была эта формулировка. Так, ладно, музыка у нас. Вернусь с той самой новостью. Если Тимур мне все-таки опять не перебьет меня и даст мне ее рассказать, а то уже с третьей попытки не могу.
0: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: рынка. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Мне тут напоминают про хоккей. Сразу вспомнилась вчерашняя история. Вот Алена пишет, что в России появится день хоккея. Будут отмечать его 22 декабря. Соответствующий указ президент подписал. И ссылка на «Комсомольскую правду».
2: Но так, подождите, а у нас до этого
1: правда,
2: не было?
1: Еще указ президент подписал. И ссылка на «Комсомольскую правду».
2: Но так, подождите, а у нас до этого
1: правда,
2: не было? Не было дня хоккея, что ли? Как будто

0: называется. И вот они там сидят, общаются, и ведущие, соответственно, Губерниев. И уже в конце этой программы он что-то начал рассуждать на тему дружелюбия. Говорит, что вообще вот там, американцы дружелюбные, вот эти хоккеисты, даже взять там из какого-то, назвал клуб какой-то американский, типа Монреаль, допустим, я не знаю, не помню, врать не буду. Но он говорит, вот они там всегда, ты их встречаешь, они улыбаются тебе, все, в отличие от там, например, ханты-мансийских хоккеистов, короче, вообще это... Такое вот у них поведение интересное. Ну что же вы, ребята, ну надо хотя бы здороваться, даже если вы в лифте с незнакомым человеком едете. Ну можно же там ради приличия сказать «здравствуйте». Я такой сижу, думаю, ах ты какой товарищ. Значит, тебя здесь в регионе кормят, поют хлеб, соль тебе, пожалуйста. Приезжай, пой концерт тебе, да, вот биатлон веди, там, на мероприятие, на открытие, там, памятников ты приезжаешь, биатлон-центр, ну, позволяешь себе высказываться некрасиво в адрес наших родненьких спортсменов. И сразу как-то отношение подпортилось к товарищу.
1: Ясно, понятно.
0: Спасибо. Другого комментария не ожидала человека, который спал 2.5 часа.
1: Да подожди ты, я просто все это время, пока ты нам тут про Губерниева рассказывал, я изучала историю. Я же помню, что у нас в России есть день хоккея всероссийский. Я пошла искать и нашла, разобралась, разрулила. Поэтому сейчас вам буду... Да куда ты пошел гуглить? Я уже все нашла. Я же помню, что мы всегда зимой отмечаем этот праздник. И действительно, у нас всероссийский день хоккея отмечался всегда 1 декабря. Ну как всегда, с 2007 года почти. Вот 20 лет, да, чуть-чуть не дожил этот праздник до 2027 года. И инициатором праздника тогда еще в 2007 выступил трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея Владислав Третьяк, которого вы все прекрасно знаете. И вот с 2007 мы отмечали этот праздник 1 декабря. Но вот сегодня, да, стало известно, как пишут все федеральные СМИ, у нас президент установил день хоккея, который будет отмечаться 22-го. То есть мы про 1 декабря забываем, при том, что, наверное, многие как бы эту дату уже привыкли
0: получается,
1: к ней.
0: За почти
1: 20 лет, да. Сейчас будем 22 декабря. Почему именно в этот день решено праздновать День хоккея? Потому что это историческая для российского хоккея дата. 22 декабря 1946 года, послевоенный год, прошли первые матчи первого чемпионата Советского Союза по хоккею. И тогда первыми чемпионами страны стала московская «Динамо». Серебряные медали завоевали ЦДКА. Бронзовые медали столичный «Спартак». Вот. Краткая историческая справка.
0: Ну, пожалуйста, сразу сыпятся новости о том, что Фетисов поздравил россиян с учреждением Дня хоккея Вячеслав, который...
1: Я поняла. Ну, я не знаю, как Третьяк, интересно, к этому отнесся. Ну, то есть, по сути, первый праздник был по его инициативе. Мы его почти 20 лет отмечали. Ну, надеюсь, он не против. Хотя хоккеисты тоже как будто бы уже привыкли к этой дате. Ну, и то в декабре, по крайней мере. Хотя бы месяц не изменился, да?
0: А Карпин снимается в художественном фильме. Что происходит вообще? А кто-нибудь будет вообще...
1: Заниматься тем,
0: в футбол.
1: Заниматься тем, что ему вообще положено чем заниматься, да?
0: Ладно, дальше
1: комментариям. В кино снимаются все, кроме профессиональных актеров, не заметил? Спортсмены, блогеры, какие-то медийные персоны.
0: Очередь, значит.
1: Люди, которые засветились в интернете благодаря какому-то одному ролику, тоже их в кино зовут сниматься.
0: А, у нас же с тобой тоже есть договоренности. Если какая-нибудь ролюлечка маленькая будет, ну вот будут у нас снимать в игре фильм.
1: С кем у тебя такие договоренности?
0: Вот, ты что? Нет, не придумали.
1: Ты много с кем договаривался?
0: Со всеми у меня.
1: Только никуда тебя еще не позвали до сих пор.
0: В общем, мы тут рассуждаем, что можно подарить, да, год козы, допустим, на кос, вот это вот все.
1: Да, это так.
0: Несколько вариантов появилось. Например, да, вот Надежда пишет.
1: Ну, вообще-то год овцы, я не понимаю, почему мы на козу ищем, я не понимаю.
0: Можно подарить козу живую, просто и все, и не париться.
1: Ну, я вот предлагала такой вариант, но я думаю, друзья не оценят.
0: А Андрей говорит, ну, это такая шутка, мне кажется, злостная, да, злобная. А в год овцы вариант зеркала подарить просто?
1: Это только врагам такие подарки можно делать. А вообще, кстати, если кто-то верит в приметы, то зеркало вроде как считается плохой приметой дарить.
0: Нелюбимой коллеге. Не, ну это, кстати, и не объясняя, ну то есть не афишируя, что я тебе вот в год овцы дарю зеркало, чтобы ты смотрела с него овца.
1: Сейчас все наши слушатели запомнили,
0: да.
1: И если кто-то им на Новый год подарит зеркало, вспомнят это.
0: Вот, а так, знаешь, как бы без намеков.
1: Поругаются просто с коллегой потом.
0: Типа, дорогуш моя, ты моя самая любимая подруженька, она тебе...

0: зеркало дарю.
1: Кошмар.
0: Вот.
1: Ой.
0: Ну ты-то знаешь прикол? А я... можно ее-то не посвящать?
1: Кошмар какой-то. Так по-злому,
0: если честно. Не, идея, ну мы ее как бы на заметку.
1: Ну, я кроме казинака еще придумала слово «козырь» есть. Колоду карт может подарить и сказать, чтобы по жизни козырь в рукаве был. Ну так, ну это тоже мелочь, как говорится. Надо что-нибудь придумать поприкольней.
0: Рогатку, пишет Ольга, можно подарить в год овца.
1: А, типа...
0: Рог.
1: Рог. Рожки. Нормально, нормально. Ну, в общем, есть у нас еще время подумать, но еще раз говорю, это не год козы все-таки. О. Хотя год козы, год овцы.
0: Слушайте, Ольга,
1: мне
0: спасибо, все, бери, пользуйся, Марина. Тебе только что подсказал человек, как можно выйти из этой ситуации. Ты же на кон дарила, да, коньяк, там, конфеты. Ты можешь сейчас на рог, типа творог, пирог. Поняла?
1: Слово рог использовать.
0: Слово рог.
1: Да, творог, пирог. Пачку творога дарить на Новый год, это интересно, конечно.
0: Мне всегда нравится, вот, когда люди вот так пишут, типа, как Андрей, ничего против девушек не имею, но... Вот это «но», оно просто перечеркивает все, что было до
1: да.
0: этого.
1: Мы не хотим сплетничать, но... После этого обычно сплетня начинается.
0: Угу. Типа, ну, мы не вправе, конечно, их осуждать или как-то их там критиковать, но мне кажется...
1: После «но» всегда идет то, что вы отрицали пара, в начале, да?
0: Пара вариантов есть. Можно, например, качан капусты подарить.
1: Да, козочки любят капусту. Я, кстати, посмотрела, год овцы и козы, да, так что можно и то, и другое животное задействовать.
0: Могут же неправильно воспринять этот подарок как подарок, потому что всегда как-то вот бытовало такое мнение, миф о том, что капуста для девушек оказывает некоторые изменения антропоморфные.
1: Да.
0: В части грудной клетки.
1: Как ты завернул-то?
0: Позитивно влияет на развитие.
1: Как он завернул? Все поняли вообще, что он сказал? Вот если не знать эту примету, то можно вообще не понять, что ты имеешь в виду. Грудная клетка. Слушайте, про овечку, мне кажется, тут все просто. И как будто бы каждый второй обязательно будет дарить носки из овечьей шерсти. Или там какой-нибудь свитер с овечками. Ну, что-нибудь такое миленькое. Сейчас очень модные тапочки из овчины домашние. Ну, в общем, тут, мне кажется, вот именно изделия из овчины будут номер один в качестве подарков. С другой стороны, я никогда не понимала эту логику, потому что если год овцы, ну, ее не надо обижать, как будто бы.
0: Ну, а чем ты ее обижаешь?
1: А мы дарим изделия из нее.
0: Не, а чем ты обижаешь? Подожди.
1: Я понимаю, что шерсть и мясо это разные вещи.
0: Тише, тише. Смысл жизни любой овцы, барана, там, например,
1: давать
0: в
1: нам
0: том,
1: шерсть.
0: Чтобы шерсть давать. Это, ну...
1: А овца согласна с этим? Вообще?
0: Конечно. Так а ей же комфортнее без шерсти.
1: Ну да, когда мы ее стрижем, да.
0: То есть, когда ее стригут, она избавляется от вот этой вот... А знаешь, сколько эта штука весит сверху? Несколько килограммов, да. Ну, может, даже 10. Я не знаю, надо посмотреть. А если порода такая шерстяная, то там вообще... И ты, когда ее обстригаешь... От нее, конечно, я вот смотрел видео, как, знаешь, постригли козу. Причем профессионально, так, несколькими движениями. Шик-шик-шик-шик, все, голышом. И она побежала к своему стаду, и от нее шугаются первое время. Все бегают.
1: Не
0: просто,
1: понимаю,
0: кто
1: это так?
0: Вообще? Что это?
1: А она бегает и такая, с вас
0: да.
1: это тоже все ждет.
0: Да, да. Но это ее миссия, это предназначение.
1: Как я хорошо сейчас поблеяла тебе.
0: Ну-ка еще раз.
1: Я уже не повторю, это было гениально, мне кажется.
0: Тебе не кажется, что...
1: Все, наверное, подумали, что у нас овечка какая-то в студии появилась.
0: Да, все. Тебе не кажется, что это очень странно, когда радиоведущий начинает в эфире блеять? Ну, это либо шизофрения...
1: Либо понедельник.
0: Либо пора в отпуск. Кстати,
1: понедельник.
0: Вот понедельник, вроде бы мы все такие, да, хмурые должны быть, но я знаю конкретно двух людей, с которыми я сегодня утром поздоровался, говорю, ну что вы, как вы, они такие счастливые.
1: Потому что отпуск через неделю.
0: Я зашел в студию к ним после утреннего шоу, говорю, привет, Николай, привет, Дарья, что вы, как вы? Они говорят, ну, мы вообще прям хорошо.
1: Конечно.
0: Нормально.
1: Неделя до отпуска, мы помним эти ощущения.
0: Понятно.
1: Мы тоже их в конце апреля испытывали. Но, кстати, мы с Дашей на прошлой неделе немножечко этой темы коснулись. Даша мне уже на прошлой неделе сказала, что у нее отпуск совсем скоро. Так что... Понятно, что на этой неделе у них вообще крышесносное настроение, потрясающее.
0: Ай, тогда мужикам отпуск. Надо морковку дарить, пишет Сергей. Но вот, да. К сожалению, не работает оно. Почему-то. Прики? Сколько не пробовал, не работает оно.
1: Прийти, короче...
0: Я в плане зрения улучшить, но
1: конечно,
0: морковка не...
1: Конечно, чернику пробуй. Надо прийти, короче, на дружескую тусовку, всем девчонкам по капусте вручить, всем мальчишкам по морковке. Ну так, чисто как открытки такие, знаете, новогодние. Прикольно, мне
0: кажется. Я тебе скажу, то есть мы заморачивались, мы подарки реально, а ты нам просто вон в пятерочке морковку купила, да?
1: Это начало, это как открытка съедобная, а потом уже
0: ну спасибо хотя бы мытую.
1: Да, я не знаю, почему, Тимур, ты так не хочешь услышать эту новость, но ты меня уже...
0: Я при чем здесь не хочешь? Я просто сижу, читаю комментарии, наслаждаюсь общением с любимыми слушателями.
1: Четыре раза.
0: Ты хочешь нам испортить коннект?
1: Наоборот, очень крутая новость, смешная, но...
0: Ну вот Ольга из Нижнесартымского пишет. Привет, нифига капуста не влияет на женскую грудную клетку.
1: Мы это да...
0: Как и морковка на нас тоже не...
1: Мы это выясняли опытным путем, мне кажется, все девчонки. Да, поэтому у нас есть, кстати, с Тимуром знакомые, которые очень любят капусту, но говорят, что-то не работает вообще ни разу. Поэтому это все народные байки, как говорится. А так вообще, вот как, какая вам передалась генетика, да, и все, там уже с этим ничего не поделаешь, никакая капуста не поможет.
0: Руслан написал, оренбургский пуховый платок из козьей шерсти.
1: Пуховый платок, это, кстати, очень крутой подарок оренбургский, потому что, во-первых, это красиво.
0: С козьей шерсти?
1: Ты знаешь, мне кажется, там из разных...
0: Хорошо, есть интернет.
1: Из разных делают. Вообще, они всевозможные есть и с точки зрения узоров, и с точки зрения материала. Безумно красивые и, кстати, не дешевые. Да. То есть этот подарок, если кому-то вы вручите, человек сразу поймет, что вы, ну, потратились конкретно, потому что сейчас это тоже...
0: Реально, смотри, какой молодец.
1: По крайней мере, вот если тот
0: молодец
1: самый...
0: Молодец какой, слушатель, Руслан, прям написал четко. Я никогда не задумался, ну, типа, есть платок и есть.
1: Никогда а из чего ты думал?
0: Да как... вообще не думал. То есть, ну, вообще не думал. Ноль идей был. Да никогда даже не приходило в голову. А написано, что оренбургский платок изготавливают из двух компонентов натурального козьего пуха. Ну, для меня пух это птица все-таки, да? И тонкая нить основы, чаще всего это шелковая нить или хлопок, но тончайшая вот эта вот ниточка. Прикол.
1: Да, если это та самая ручная работа, то это очень крутой, дорогой подарок. Поэтому хороший вариант. Особенно, если вы знаете, что женщина носит такие вещи, да, то есть есть девушки, которые прям обожают все эти платочки, шарфики, у них огромное количество аксессуаров. Мне кажется, правда, хороший подарок получится.
0: Добрый день, да, прям по овечьи получилось, ахаха, пишет Антон.
1: Спасибо, Антон. Ну, я же сама удивилась. Я чуть-чуть поблеяла тут и такая понимаю, господи, как это? Да я так не повторю в жизни. Но вот это было гениально. У меня есть даже желание после эфира достать этот кусочек из архива и просто сохранить его. Как я гениально. Просто никто не отличит. Вот дать пастуху послушать и сказать, настоящая овца или актер? Он скажет, конечно, настоящий.
0: На серьезных щах в эфире главного окружного радио.
1: Ладно, я все-таки доберусь до этой новости, Тимур, правда. Она касается мира спорта и одной персоны, которую в последнее время очень многие недолюбливают. Короче, выдала эта персона очередное такое. Я прям смеялась и возмущалась одновременно.
0: Плющенко, что
1: ли? Ну, вот ты уже, в принципе, на правильном пути. Но не буду выдавать их подробности. Выдам, но после музыки.
2: Свои люди.

0: Store приложение Автолига. Поездки по пути.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту из «Аспан Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадрин Константинович. Уверены по 34-662-533-101-2026.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/pp.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Если, допустим, в год свиньи, то можно подарить пятачок. Не свинячий-поросячий, а, ну, типа, монетками насыпать человеку. Подарок такой, пишет нам Надежда. Угу. Можно, почему нет?
2: У нас тут сейчас это, начались идеи по всем, да?
1: Да, глюкоза.
2: Что глюкоза?
1: Нет.
2: Вещество?
1: Вещество, ну да, элемент. Микро-макро. Что такое глюкоза? Химический. Ой, все, я тоже, наверное, поехал, короче. Домой.
2: Ну, глюкозка.
1: Александр,
2: поступает сахар
1: вот
2: в организм.
1: Из Югорска пишет. Глюкоза.
2: Организм из него делает
1: накидываем,
2: глюкозку.
1: Накидываем варианты тебе.
2: Ну.
1: Ну.
2: А глюкозку что?
1: А, я не знаю,
2: коза,
1: но...
2: Коза, глюкоза.
1: Ну, конечно.
2: Все понятно. И какой-нибудь старый винтажный альбом глюкозы. Спасибо за варианты. Причем я еще даже не решила, что буду именно такую концепцию в подарке использовать. Но мне нравится, что мы уже с вами накидали целый список.
1: Ну, давай, вот Сергей пишет. Караул, супруга с сыном уехали к родственникам на пару недель, оставили меня наедине с котом и прочими бытовыми заморочками. Если с котом, допустим, еще справлюсь, то с той же стиральной машинкой у меня проблемы могут возникнуть.
2: Так, присылаете нам фотографию панели вашей стиральной машины.
1: То есть не супруге позвонить, а нам.
2: Мы вам, ну, если супруга в дороге, связи нет.
1: Не в интернете поискать?
2: Ну, тоже вариант.
1: А нам?
2: Ну, интернет долго. А мы тут, по крайней мере, с 3 до 7 каждый день. И поможем по каким-нибудь там режимы вам понастраиваем.
1: Да? Короче, тыкайте все подряд.
2: Неправда,
1: пока
2: не надо.
1: Пока не запустится.
2: Есть риск вообще сломать машинку, если тыкать все подряд.
1: Я вот единственное, что знаю про стиральные машины, это то, что нельзя белое с цветным мешать.
2: Неплохо. Уже, ну, уже неплохая база. Но и с черным желательно тоже белое не стирать.
1: В целом, да. А все остальное для меня допустимо. Ну, то есть, например, нижнее белье с носками я спокойно закину. Причем носки белые, черные, красные, зеленые, я их в одну кучу. Потому что мне какая разница, какого цвета будут у меня носки.
2: Все с тобой понятно.
1: Почему у нас все серые, да? Они в итоге... Ты нам хотела рассказать, Марина, мощнейшую
2: девочки,
1: спортивную новость про Плющенко.
2: Да, не подпускайте мужчин к стиральным машинкам. Вот видите, что они творят. Ладно, я хотела рассказать действительно про Плющенко. Напомню, предыстория. 1 июля, вот в начале этого месяца.
1: Забавно, да, что Сергей водитель?
2: Да, а где? Подождите. Семья уехала в отпуск.
1: Не-не-не, я не про это. Забавно, что он водитель. Ну, то есть он может управлять профессионально машиной,
2: да,
1: но не машинкой.
2: А-а-а. Хотя, казалось бы, там целая машина.
1: В машине кнопок явно больше.
2: Машинка, три кнопки и все, да? Где, с кем кот, мне хочется спросить. Вот вы за рулем, семья уехала. Кот с кем? Почему так бессовестно оставляете кота вот одного в дом?
1: И еще одна такая...
2: Котик грустит.
1: Рекомендация, но если вы прям не умеете пользоваться машинкой, главное, проверяйте перед запуском, чтобы кот снаружи машинки
2: был. Это, кстати,
1: был.
2: Да. Таких историй, к сожалению, каждый год случается несколько десятков во всем мире, и в России тоже, к сожалению. В этом году в Ленинградской области одна старушка уже своего кота постирала. Ну, благо приехали спасатели, вовремя его вызволили. Оттуда кот выжил. Не все, к сожалению, выживают коты. Но это ужасно. Ладно, мы не об этом сейчас. Короче, помните, 1 июля, в самом начале этого месяца, Евгений Плющенко заявил о том, что его сын Александр, которого в народе просто все знают как Гном Гномыч, перешел в сборную Азербайджана. Так как, заявил Плющенко, у нас здесь... Ну, в России имеется в виду, идет деградация спортсменов. Вот такое у него было заявление. Ну, и, в общем, мы как бы такие немножечко повозмущались, потому что 4 года назад Плющенко говорил, что не понимает спортсменов, которые переходят под флаги другой страны.
1: Мы не немножечко повозмущались.
2: Мы сильно повозмущались.
1: Мы вообще против конъюнктурщиков. И даже Милонов высказался, говорит, да сам ты деградант. Ну, как бы вот... И
2: что в итоге? 17 июля, это минувшая пятница, к сожалению, увидела новость эту уже, когда мы вышли с эфира в пятницу, вот догоняю ее сегодня. 17 июля Академия Евгения Плющенко, у него есть своя Академия фигурного катания, эта Академия запросила грант у президентского фонда культурных инициатив в размере почти 25 миллионов, без малого, ну там 24 с чем-то, на ледовое шоу «Снежная королева». Хотят 25 миллионов государственных денег, чтобы это шоу поставить. И более всего меня и федеральные СМИ поразило обоснование этой заявки, почему ему нужно выдать деньги на постановку этого ледового шоу. Я сейчас вам цитирую дословно из этой его заявки. События нашего времени...
1: для противодействия деградации.
2: Подожди,
1: да?
2: Подожди. События нашего времени, пишет Плющенко, подчеркивают, насколько важно воспитать патриота и гражданина своей великой страны. Я сегодня читала, смеялась, клянусь. Через примеры вымышленных персонажей и настоящих героев необходимо передать молодому поколению любовь к своему государству и семье, актуализируя чувство гордости за свою родину. Точка.
1: Ты, а почему должны спонсировать любовь к Азербайджану, я не понимаю?
2: Я сегодня читала, я прям ржала в голос. Я не знаю, почему мне так смешно, и как у него хватает наглости после всего этого писать.
1: Не у него, это у людей, которые там на грантах сидят в академии.
2: А он, то есть он уверяет, что это шоу будет ставить с целью воспитания патриотов и граждан великой страны. Вот это тоже из его формулировки.
1: Но он же не подписывается, Евгений Плющенко там...
2: Это его академия, все, что он...
1: Его академия.
2: Под его именем все это происходит, и каждое слово в заявке от его фонда, от его,
1: ну,
2: скажи
1: мне... Ну, ты так считаешь. Ну, короче, ладно, такой типичный пример лицемерия, вот и все.
2: Да!
1: Ну, а ты, типа, сильно удивилась?
2: Я реально удивилась. Я сижу и думаю, ну, как это смешно звучит после того, что он говорил 1 июля.
1: Смешно будет, когда ему одобрят этот грант, и Милонов придет на открытие. Вот этой вот
2: не, Милонов не придет.
1: Площадь.
2: Милонов, кстати...
1: Вот это будет смешно.
2: Милонов, он еще и в начале июля называл Плющенко бесстыжим человеком, прям такую формулировку использовал. Сейчас он тоже называет это верх наглости. Есть у нас еще депутат Госдумы Дмитрий Свищев, который, кстати, является еще председателем Федерации лыжного спорта и сноуборда в России. Он раскритиковал тоже Плющенко в пух и прах и сказал, что вот последовательность этих действий его удивляет. Как мы говорим...
1: Вызывает удивление?
2: Вызывает недоумение.
1: Недоумение.
2: Вот у нас тоже это вызывает недоумение. Слава богу, вот уже несколько депутатов Госдумы обратили на это внимание, но...
1: У меня вообще не вызывает недоумение. Деньги не пахнут
2: парень. Это как будто бы в его случае да. Но есть, например, и другие образцы, потому что вот Ирина Роднина, которую вы все прекрасно знаете, тоже трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании и тоже депутат Государственной Думы, она высказалась относительно вот этого гранта, сказала, что ну, ледовое шоу и выступления спортсменов за другие страны, это не одно. Но и тоже.
1: Угу.
2: Поэтому как бы его сын имеет право выступать за другую страну, а гранты...
1: Мы же не против, мы же ни разу не осудили переход его сына в сборную. Мы же не сказали, что ай-яй-яй, как тебе не стыдно. Мы вообще, в принципе, с пониманием с неким, с Мариной относимся к переходу спортсменов в разные сборные. Им нужно продолжать свою карьеру, это единственное, что они умеют делать.
2: Почему
1: да?
2: Нет?
1: Я здесь не осуждал и практически никогда.
2: После его слов 4 года назад осуждаем.
1: Вот, мы осуждаем вот это лицемерие, когда он 4 года назад кричит, как можно предать президента, это же наш там Владимир Владимирович, мы будем до конца со своей страной. Потом через 4 года отправляет сына в Азербайджан, и бог с ним, да промолчи ты.
2: И в этом же
1: зачем
2: месяце
1: ты
2: просит
1: выходишь,
2: грант
1: да 25. Нет, зачем ты выходишь и говоришь, что я так сделал, потому что российский спорт деградировал, я не хочу ничего иметь общего с этим, да? И потом просишь деньги. Вот это вот осуждаем. То есть вот это лицемерие какая-то, я не знаю, как это назвать-то, мягко.
2: Ладно, одной строкой завершаю всю эту историю. Хочу сказать, что он пытался выбить грант на это шоу в прошлом году. В прошлом году ему отказали. Вот есть только надежда на то, что и в этом году откажут. При условии, тем более, того, что вот он говорил в начале месяца и говорит, и пишет в заявках на гранты сейчас.
0: Свои люди. Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. МФЦ Югры расширяет количество госуслуг для населения. В Сургуте проверяют безопасность детских площадок. Метеозависимых югорчан предупреждают о геомагнитной активности. Жителям округа стало доступно больше услуг многофункционального центра Югры. Решение о расширении этого перечня было принято на заседании окружного правительства, которое провел губернатор Руслан Кухарук. Так, появилось около 5 новых предложений от регионального департамента социального развития. Все они связаны с выплатами на проезд, возмещением расходов на питание и предметы первой необходимости, единовременными пособиями, а также с компенсацией стоимости арендуемого жилья. Таким образом, на сегодняшний день в МФЦ Югры можно оформить до 128 услуг. По словам губернатора Руслана Кухарука, главная цель изменений – сделать госуслуги доступнее для жителей округа и привести административные процедуры в соответствии с законодательством. Около 90 нарушений выявили на детских площадках Сургута с начала лета. Безопасность игровых комплексов проверяют по поручению градоначальника Максима Слепова. К ревизии подключились сотрудники администрации, депутаты и общественники. Комиссия уже осмотрела порядка 200 игровых пространств. Всего их более 700. Яркий пример – площадка на Гагарина 30. На участке обнаружили ветхие деревянные мостики на горке и недостаточное ударопоглощающее покрытие. Управляющая компания уже приняла меры. Завезла песок и восстановила лестницу. Но пока не хватает информационных табличек с правилами эксплуатации и телефонами для обращений, если оборудование сломается. Комментирует замдиректора департамента городского хозяйства администрации Сургута Галина Набиева.
4: На сегодняшний день составлено порядка 80-90 актов с выявленными нарушениями. По некоторым детским площадкам замечания сейчас устранены, но есть детские площадки с не наступившим сроком устранения замечаний. Почему? Это связано с тем, что поставка комплектующих для устранения заводами-изготовителями довольно-таки длительна, составляет порядка 30 дней.
3: Югорчане присоединились к Всероссийскому студенческому выпускному 2026. Праздник развернулся в Москве в рамках проекта «Твой ход» платформы «Россия – страна возможностей» и в честь Года единства народов России. Главный слоган – «Энергия будущего». Праздник объединил 500 молодых лидеров со всей страны. Игру представили 9 выпускников ведущих образовательных организаций региона, включая Ханты-Мансийскую медицинскую академию, Сургутский и Нижневартовский госуниверситеты. Генеральный директор платформы Андрей Бетин отметил, что студенчество сегодня создает проекты, занимается наукой, волонтерством и спортом, а задача организаторов – помогать реализовывать авторские идеи. Так, на площадке «Форсайт-сессии» обсуждались тренды в образовании, молодежной политике и медиа, а также вырабатывались шаги для развития страны. Еще в программу вошли экскурсии в крупные компании – ВК, Сбер и РЖД, где каждый мог познакомиться с востребованными компетенциями и карьерными возможностями. И последнее. Игру ждет непростая неделя. По данным лаборатории солнечной астрономии Российской академии наук, завтра наш регион накроет магнитная буря. Пик активности придется на вторую половину дня, когда индекс геомагнитной активности достигнет 5 баллов. Это умеренный уровень. Причиной станет двойной выброс солнечной плазмы в направлении Земли. При этом плотность солнечного ветра начнет увеличиваться уже сегодня. Кроме того, с 22 по 26 июля наша планета будет проходить через высокоскоростной поток плазмы из корональной дыры на Солнце. Поэтому возможны повторные геомагнитные возмущения. Специалисты призывают метеозависимых югорчан внимательнее следить за самочувствием. Возможны головные боли, скачки давления, перепады настроения и слабость. Чтобы избежать негативных последствий, рекомендуется соблюдать режим работы и отдыха. Больше бывать на свежем воздухе, пить достаточно воды и в целом придерживаться умеренного темпа жизни. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
5: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
2: Ну, кстати, вот мы уже сказали, да, что у нас президент сейчас подписывает ряд документов. В частности, один из них касается хоккея. День хоккея будет у нас в стране отныне отмечаться 22 декабря. Отвыкайте все от старой даты, которая была 1 декабря. Сейчас 22 уже подписано президентом. Плюс ко всему, подписал наш президент также закон один, направленный на педагогов, то есть дополнительные меры поддержки учителей. Но тема просвещения, образования, у меня сегодня очень много там новостей, я предлагаю чуть позже ее обсудить, и вот про этот закон тоже обязательно скажу. А пока вот еще одной строкой хочу сказать, что президент также продлил безвизовый режим для граждан Китая до конца 2027 года. Это значит, что китайцы к нам будут также активно приезжать в качестве туристов, да, как и в этом году. У нас, кстати, в этом году абсолютно обоюдная история, потому что мы в Китае тоже стали ездить на 70% чаще и больше, чем это было годом ранее, вот, до того, как был введен этот безвизовый режим. Так что этот безвизовый режим реально работает.
1: Ну, ты же скажи, что они в наш адрес же тоже его ввели в нейтрино.
2: А они вообще первые были, кто внедрил и как ты правильно заметил, продлил? То есть изначально Китай сделал безвизовый режим для россиян, а потом следом и российские власти. Причем как следом? Ну, по-моему, месяца два между этими событиями было, но тем не менее для китайцев тоже безвизовый режим сейчас. Его продлили до конца 27-го года. Ну и, кстати, еще у нас президент наградил Олега Газманова орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Вот. Что касается звездного мира, сегодня читала новость, она меня тоже удивила. Помните ту самую скандальную квартиру в Хамовниках, которую Лариса Долина продала мошенникам? Ну, не мошенникам, там, а были задействованы мошенники, одна женщина с фамилией Лурье.
1: Давай
2: вот
1: так,
2: эта вся история.
1: Продала под воздействием мошенников.
2: Все правильно. Потом были длительные вот эти все разборки, потом до Верховного суда дело дошло, помните, и мы все радовались, даже депутаты Госдумы в тот день смотрели прямую трансляцию заседания из зала Верховного суда и аплодировали стоя, когда Верховный суд сказал, что все-таки Лариса Долина обязана эту квартиру передать госпоже Лурье. Помните?
1: И выяснилось.
2: Помните всю эту историю? Что выяснилось?
1: Что Лурье?
2: Что Лурье? А сегодня, да, как пишут все федеральные СМИ, оказывается, это Полина Лурье снова продает квартиру, бывшую квартиру Долиной.
1: Прикольно быть, если под влиянием мошенников.
2: Я вообще думаю, что там с этой квартирой не так? То есть она почти год, реально почти год судилась за эту квартиру, и в итоге все-таки ее продает. Да что же с этой недвижимостью не то?
1: Купила за 112?
2: Да, она, кстати, покупала за 112 миллионов, а продает уже за 200 лямов.
1: Представляете? Вот и думаете. Может, уже и Долина не такая уж и плохая?
2: А как это связано, не понимаю, но...
1: Да, никак.
2: Но после решения Верховного суда, как пишут у нас СМИ, вот эта Лурье, девушка, она так и не переехала в это жилье, то есть она там вообще даже не жила. Судилась за него, судилась целый год, но в итоге даже не заехала. Поэтому, я думаю, может быть, сама Лариса Долина сейчас отреагирует на покупку эту и сама же свое жилье и выкупит. Как вариант. Потому что она говорила, что очень любит эту свою квартиру, что по ней скучает. У нее же там, вы видели, вот этот весь помпезный дизайн, вот этот интерьер. Это же все Долина делала под себя, на заказ. Поэтому...
1: Мариночка.
2: Да.
1: Там люди по 200 миллионов туда-сюда. Мне так неинтересно про их истории и жизни слушать.
2: Да.
1: Почему-то.
2: Ну, окей.
1: Можно вот Дмитрий скинул новость о том, что мужика... спасли под Петербургом, так. Который застрял в дупле.
2: О, эту историю тоже все выходные, я не знаю, прям повеселила почему-то все СМИ эта история, как один начали все тиражировать. У меня только один вопрос. Я не знаю, если вы смотрели, не только читали новость, но и смотрели фотографии к этой новости, у меня только один вопрос, как он туда попал. Потому что дупло очень высоко было. То есть надо было сначала залезть на дерево.
1: Залез туда.
2: Залезть. Надо было сначала, потом... Ну, как пишут, невзначай угодил. Как можно невзначай угодить в дупло, я не понимаю.
1: Куда? Специально залез в дупло.
2: Да, понятно, что специально.
1: Вот. Прихватил с собой пиво.
2: Хотел в дупле пивка попить?
1: Очень много.
2: Мне кажется...
1: И он... всю ночь его там пил. А потом, когда его уже кинулись искать, вызвали, ну, нашли, созвонился он там с каким-то другом, рассказал, что он в дупле.
2: Ага.
1: И у него все хорошо. Но вдруг почему-то вызвал спасателей, которые приехали, его извлекли из дупла.
2: Ну, вдруг правильно сделал, потому что сам он
1: был
2: оттуда...
1: не сильно рад тому, что его спасают.
2: Серьезно? Угу. Так он же сам оттуда не мог выбраться, насколько я читала.
1: И не очень ты хотел?
2: Серьезно? То есть кайфово,
1: он
2: да?
1: Он сидел, пивко попивал в дупле.
2: Ну, он там сутки сидел.
1: Сутки. Но тут просто все, кто знаком с этой историей, да, говорят, что у него есть супруга, дети, и вообще он работяга.
2: Просто все достал, он пошел пить в дупло?
1: Ну, скорее всего, он просто такую отмазку придумал, что я в дупле, ну а как я могу отсюда выйти? Единственное, что меня еще держит на плаву и дает тягу к жизни, это мое пивко.
2: Ну, это шутки.
1: Не смей меня осуждать, женщина.
2: Ну, вот это шутки, понятное дело. Как, я не знаю, сутки просидеть. Я просто вот этот факт про пивко, честно говоря, не читала, потому что я, видимо, адекватные СМИ мониторю. А вы по каким-то телеграм-каналам шастаете, которые чуть больше подробностей знают, да? Вероятно.
1: Ну, нет, потому это не телеграм-канал, это такой вот сайт, который немножко может приукрасить. Немножко.
2: Просто официальные СМИ опустили этот факт, но мне кажется...
1: Не, а как тебе официальные СМИ написали бы?
2: Нормально, они иногда пишут подробности. Типа,
1: сотрудниками МЧС из дупла дерева возле дома такого-то был извлечен мужчина, который пил пиво, так что ли? Зачем вам эти подробности?
2: Я не понимаю, как он с собой на верхушку дерева, это же прям реально высоко затащил.
1: В пакете,
2: затащил.
1: Марина, ты лишний вопрос задаешь. В пакете.
2: Понятно.
1: Сергей пишет.
2: Мне кажется, он уже был сильно поддатый, когда на этот шаг шел.
1: Ну, естественно. Что-то, ты трезвый полезешь на дерево пиво пить в дупле?
2: Я бы впрягая... Я, в принципе, до этого бы не додумалась. А что, мало мест на карте России, где можно пиво попить?
1: Поэтому мы считаем, что это просто удобная отмазка для жены.
2: Странно.
1: Вот ну если ладно. Бы она спросила, ты где? Я пью пиво на лавочке в парке, иди домой. Правильно? А ты где? Я застрял в дупле, я домой не могу пойти. Я застрял.
2: Ну, тогда вызываем спасателей и тебя доставим.
1: Вот
2: все.
1: Пока спасатели к утру приехали, он уже успел насладиться жизнью. Сергей, который писал, что остался один в квартире с котом, пока супруга с детьми уехали к родным и не знает, как быть со стиральной машинкой, ага. Пишет, в том-то и дело, вот любой автомобиль до болтика могу разобрать и собрать. А к стиральной машинке я подходил еще во времена Сибири и малютки последний раз.
2: О-о-о.
1: Как работают современные...
2: Не знаете. Там магия. Там просто кнопочку нажимаете, и все само собой происходит. На самом деле, это до поры до времени. Вы не знаете устройство машины. Пока она у вас, не дай бог, например, как вот у нас была история, когда полетела какая-то деталь, запчасть.
1: Ну, Марин, это мы с тобой нищеброды. Может быть, у Сергея денег куры не клюют, он даже заморачиваться не будет, просто новую купит.
2: А может, ради любопытства, вот как Тимур в свое время просто 2 недели искал причины, каждый день ее разбирал, перебирал, и в итоге нашел-таки, в чем причина. А оказалось, что в малюсенькой детальке, малисипусечкой такой, знаете, просто она 3 сантиметра эта деталька. Вот прям малявочка. И стоит недорого. А из-за вот этой малявочки недорогой вся машинка к черту полетела.
1: Причем уже в какой-то момент и Марина говорит, да бросьте.
2: Я уже хотела новую машинку.
1: Уже даже мои родители говорят, что ты мучаешь Марину, купи ей новую машинку.
2: Да.
1: Я говорю, дело не в этом.
2: Так а я вручную стирала все эти дни.
1: Дело не в том, что ну там мне жалко денег или нет денег. Я просто хочу докопаться до истины. Вот я ее починю. Если вот сейчас вот ее все уже точно не починю, тогда куплю, не проблем. Но я хочу добиться
2: и вот
1: справедливости.
2: Благодаря этой истории Тимур теперь знает устройство стиральной машинки.
1: Потому что мастера мне говорили, типа, ой, 15 тысяч замена мозгов.
2: 400 рублей в итоге стоила эта деталь, и машинка заработала. Так, ладно, у нас тут комментарии есть.
1: Здравствуйте, Белочка виноват, пишет Ирина, в прямом и в переносном, да, наверное, смысле. Может быть, он ее увидел в дупле и полез за ней.
2: И полез за ней, да. Белочка точно здесь виновата. Ну, потому что, правда, этот поступок, я бы после этого, наверное, отправила все-таки мужчину к какому-нибудь специалисту, если он ходит в дупло пить пиво. Надежда задается вопросом, это же какое дупло, что мужик туда залез. Надежда, он в том-то и дело, что не целиком туда залез. Он там как бы вроде уселся, но руки-ноги наружу. Понимаете, да? То есть он таким образом был скукожен, вот так вот. Я вообще не понимаю, зачем. Вот это настолько дискомфортно, судя по фотографиям. Я тоже еще откопал такое дерево с дуплом. Ну, в общем.
1: Это не горизонтальное дупло.
2: Да.
1: Это вертикальное дупло.
2: Да, да.
1: На верхушке дерева. Клен, вот ствол такой широкий-широкий, вот он идет так вверх, а потом в какой-то момент начинает в разные стороны ветви расходиться.
2: И вот на этом
1: развилке
2: этой?
1: И вот он получается
2: этой?
1: На развилке вот внутрь, то есть вертикальное дупло.
2: Это в стволе дерева, короче, большое такое отверстие, вот. И он, по сути, туда, пум, приземлился, и вот как на троне, ну, да не то, что на троне, как в ямку присел и сидел там. Вот так вот можно стать героем новости федерального масштаба. Просто залезть в дупло.
1: Можно новость, которая мне понравилась сегодня?
2: Давай.
1: Вот, в Москве посчитали, сколько обойдется первое свидание с девушкой, которую ты хочешь впечатлить.
2: И после этого Тимур сказал, хорошо, что мы не в Москве живем.
1: Хорошо, что я не хожу по первым свиданиям. Никаких денег не
2: хватит. Тем более в Москве, да?
1: В общем, пишут у нас, что первое свидание в Москве сложно назвать бюджетным удовольствием. В 26-м году на это необходимо 25 тысяч рублей. Что входит в эту стоимость?
2: Я напомню, что у некоторых в регионе зарплата такая месячная.
1: Ну да. Барбершоп, где нужно прическу себе.
2: А можно просто в парикмахерскую? Потому что слово барбершоп добавляет автоматически, мне кажется, 200% к стоимости стрижки.
1: В Москве вообще есть парикмахерские? Остались? Или там по программе реновации...
2: Все снесли.
1: Все снесли, барбершопы пооткрывали. Просто это не по-московски. Еще парикмахерская, не по-московски.
2: Действительно.
1: Салон еще скажи, окей. Ну какая парикмахерская Марина, да, наверное? Не, это
2: я думаю, если поискать, найдешь. Тоже
1: стрижка, букет цветов, такси, ну, для себя и для дамы. И ресторан. Причем вот ресторан, это львиная доля, там 15, больше даже 1000 уходит на ресторан.
2: Ну да.
1: Все остальное, типа, как бы на доп. Расход. Но... А, и вот тут, кстати, отмечается, что это мужчина тратит. А женщина, в свою очередь, чаще вкладывается в подготовку к встрече. Макияж, укладка, маникюр и прочее.
2: А сколько это по московским
1: меркам? Непонятно. Такие траты нельзя назвать обязательными. Многие пары предпочитают прогулки по парку.
2: Да, и кофе.
1: Кофе
2: за 200
1: бесплатные
2: рублей.
1: Бесплатные городские мероприятия.
2: Вот как раз хотела сказать, а можно мужчина не будет в барбершоп, можно не стриженным пойти на свидание? А можно еще не в дорогой ресторан, а в какой-нибудь фастфуд зайти? На...
1: Ну, вкусная точка, приходим просто.
2: Ну, типа того.
1: Берем...
2: И не на такси, а на автобусе.
1: Метро.
2: Там, метро. На метро, да, классный вариант. Можно как-то так? Тогда уже и получается московское свидание по карману большинству будет.
1: А шанс, то, что ты на второй раз захочешь встретиться?
2: Это смотря... Какая девушка и какого возраста? Наверное, в студенчестве норм такие свидания.
1: А шанс, что это перерастет в продолжение вечера?
2: Еще раз говорю, я тебе эту мысль каждый раз, когда тема заходит
1: я
2: за свидание.
1: Я не знаю, я честно не
2: говорю
1: хожу,
2: мысль, что если человек понравился, если вот прям загорелась та самая искра, вообще плевать, куда да. он тебя в ресторан или в KFC поведет.
1: То и шаурма с вашей мидией будет.
2: О, шаурма. Ну, кстати, шаурма для первого свидания вообще плохой вариант.
1: Мне кажется, отлично.
2: Потому что
1: мне
2: шаурму
1: кажется,
2: отлично. Надо есть с людьми, которых ты знаешь давно. Потому так. что есть красиво шаурму, не получится.
1: Так в том-то и смысл. Смотри, вот люди, когда приходят друг к другу на первое свидание, да, начинается вот эта вот попытка обмануть друг друга. Собеседование на работу. Ты когда приходишь на работу собеседоваться, ты говоришь, я пунктуальный, я ответственный, я коммуникабельный, я стрессоустойчивый. Проходит месяц, ты опаздываешь постоянно, ругаешься с коллегами, психуешь, когда тебе начальство просишь делать что-то, что выходит за рамки твоих компетенций, плачешь после того, как тебе зарплата пришла на карту, потому что понимаешь, что тебе не хватит на месяц. Вот. Но до этого ты говоришь, что ты такой классный весь. А руководство тебе говорит, что у нас здесь есть кофемашинка, у нас здесь бесплатные там условно обеды, у нас гибкий график, можешь приходить, когда хочешь, уходить, когда хочешь. Главное, чтобы работал, еще и премии. А потом выясняется, что кофемашинка, она есть, но она 2 года уже не работает.
2: Ничего, короче, нету, что... и все друг друга обманули.
1: Да,
2: на свидание думаешь,
1: обеды это только для тех, кто в ночную смену работает, а гибкий график подразумевает, что ты будешь приходить раньше, уходить позже. Ну и премии последний раз 5 лет назад при предыдущем директоре. И вот мы друг друга обманули, и в чем смысл? Но это, понимаешь, это работа. А когда мы увиделись с человеком, и я хочу быть с этим человеком всю жизнь, например, мне кажется, максимально, максимально просто нужно и правдиво говорить о том, кто ты есть.
2: Угу.
1: Вот.
2: Да, единственное, что редко, мне кажется, кто на первом свидании думает, что хочу бы с этим человеком всю жизнь жить. Но если так получилось, и ты уже это чувствуешь, это прям круто. В общем, дорого ходить по свиданиям в Москве, у нас дешевле. Хотя свидание свиданию рознь. Кто-то, может, скажет, поехали на свидание на Мальдивы. Вот, такие тоже свидания, наверное,
1: понятно,
2: бывают.
1: Понятно, раскрыли твою истину.
2: Как вы себе? Никто на Мальдивы на свидание не... вообще никогда не была на Мальдивах. Ни разу. Ладно, тему образования предлагаю обсудить, потому что, во-первых, и у нас президент подписал один новый закон, направленный на учителей и педагогов, а во-вторых, огромное количество новостей на эту тему. Но сначала музыка.
0: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
3: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Дуешь в спины пешеходам. Гонишь их кого куда. Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Представляешь, Марина, деньги вымогают у меня.
2: Кто?
1: Мошенники какие-то.
2: Ну ладно, я думаю, я что ли?
1: СМС-ку написали. Ваш тариф заблокируется сегодня, пополните счет на 400 рублей, иначе вам будут недоступны услуги связи.
2: А, подожди, так это же нормальное сообщение от мобильного оператора.
1: Не знаю, мне говорили, что только мошенники.
2: Ну ты можешь, конечно, не платить, но завтра останемся без связи. Я поняла твою шутку. А я уже думала, ты подумал, что это я у тебя что-то вымогаю. Тут просто Надежда нам написала комментарий. Тимур, про Мальдивы это тонкий намек от Марины. Надежда, это не тонкий намек. Это очень толстый, фактически в лоб.
1: Реально намекаешь?
2: Нет, на самом деле, если выбирать место для отдыха, я, наверное, что-нибудь более такое.
1: Например. Более вот такое, чем Мальдивы, например.
2: Более активное. Ну, Мальдивы, там же реально просто лежать на песке, там делать нечего. Ну, там делать нечего.
1: В этом и смысл отдыха, понимаешь?
2: Лежишь, просто все время лежать.
1: Смотришь на море.
2: Мне хочется куда-нибудь погулять, походить, посмотреть. Я не знаю.
1: Типа в Тверь.
2: Кстати.
1: Я поэтому и сказал это слово. Это не кстати.
2: Я же хотела рассказать про сферу образования. Там очень много новостей. А ты меня почему плавно подводишь к Твери? Ну, хочешь, давай про Тверь расскажем. Дело в том, что у нас Тверь официально включили в Золотое кольцо России. Вот. Я, кстати, еще ни в одном городе Золотого кольца не была. А оно все расширяется и расширяется. Ну, нет. Ну, а ты что, был в каких-то? Ты что-то там пошел гуглить, я тебе сейчас все расскажу. Какие там?

0: Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Рыбинск. Вот, кстати, Рыбинск, я не была в этом городе, но видела несколько программ, где тревел-блогеры или
1: про Рыбинск,
0: ведущие.
1: А его потом вы исключили оттуда, потому что вот список у меня как будто без Рыбинска.
0: А к расширенному маршруту иногда относят до 20 с лишним городов. Вот Углич, который ты, например, назвал, он как бы из расширенного списка. Вообще классическое кольцо, оно вот из 9 городов. Ну, смотрите, в Рыбинске, в чем там фишка вообще, там сохранились до сих пор, и их, это прям как, ну, такую фишку города сохраняют, название вот в старорусском стиле.
1: Да.
0: Где на конце обязательно твердый знак.
1: Цирюльник с твердым знаком.
0: Да, и вот эти, мне кажется, если надеть какие-нибудь на себя наряды той эпохи, тех времен, просто потрясающе можно делать фотосессии в Рыбинске. Там, потому что этих локаций, где ты как будто бы оказываешься в прошлом, ну, огромное количество, практически весь город. И у них это прямо... То есть, условно, когда, если заходит, например, какой-нибудь бизнес в Рыбинск, ну, та же сеть, например, Магнит, потому что я именно вот магнитовские видела вывески, они обязаны как бы быть в конвейере, в контексте этого города, и они должны тоже...
1: Если... Концепцию соблюдать.
0: Все правильно. Они, если вывеску делают, магнит, то, во-первых, она в таком старинном стиле, а во-вторых, обязательно буква, твердый знак на конце. То есть даже сетевой современный бизнес обязан подстраиваться под реалии города, и мне кажется, это правильно. То есть если вы хотите у нас на территории развиваться, пожалуйста, будьте добры, в общую концепцию впишитесь. Местные власти за этим следят, поэтому мне это нравится. Короче, хочу в тур по Золотому кольцу. Вот! Вот это, кстати, мне нравится идея больше, чем на Мальдивы поехать. Вот лучше 9 городов, а теперь уже получается и больше, да? Посетить, посмотреть. Это активно, это интересно, это ярко, это эмоций много.
1: В Твери я был.
0: Ты был.
1: Считается, что я был на Золотом кольце? Ну, теперь.
0: Ну, сейчас уже, да, если Твери официально включили в Золотое кольцо,
1: вот
0: конечно.
1: Вот и подловили тебя.
0: А я здесь при чем? Я не была.
1: Этот твердый знак на конце называется Ять.
0: Да, Ять, спасибо большое, все правильно. А, кстати, Тимур, ты вот хоть и был в Твери, но ты же только там, на окраине. Ты по центральным улицам не гулял, достопримечательности не видел. Так что считается или не считается? Ну, не как будто бы не, нет.
1: Смешно, Дмитрий, да? Смешно, похоже. Ну, правда, похоже. Не хватает просто определенных логотипов, которые признаны у нас нынче экстремистскими. А так, да, похоже.
0: Не понимаю, о чем ты говоришь, и никто
1: Георгий
0: не понимает.
1: Георгий написал нам. Георгий, вопрос. Надо ли ходить с такими дамами на свидание, у которых на первом свидании требования такси, комфорт плюс, минимум, а лучше бизнес, ресторан мишленовского уровня вместо уютного кафе на улице с плетеной мебелью?
0: Ну вот, Георгий прав в том плане, что если ты можешь себе это изначально позволить на первом свидании, ты должен понимать, что такого уровня надо потом как бы придерживаться и в будущем.
1: Ну, это
0: иначе,
1: понятно.
0: А зачем на первом свидании понтоваться,
1: ну, типа, знаешь,
0: а потом...
1: добиться женщину, а потом уже можно будет и как бы сбросить маски. А может
0: маски
1: быть...
0: Маски сбросить можно, но если она...
1: Нет, а вопрос мотивации.
0: В том числе вот, заценила и то, твое
1: Марина,
0: материальное благосостояние.
1: Вопрос мотивации. Угу. Вот ты познакомился с девушкой, ты ей там обхаживаешь, ухаживаешь где-то, ищешь деньги, но это же мотивирует тебя как человека искать варианты для того, чтобы зарабатывать больше денег. Да. Если не преступным путем, то если вообще прекрасно.
0: Это, ну, если это только не превратится потом в цель номер один, заработать денег, лишь бы она со мной была. Ну, это странно.
1: Ну, да. Я-то согласен.
0: Угу.
1: Я-то согласен. А Тимуру неинтересно, кто там что за 200 миллионов продает. У него в мыслях лучше бы мне отдали на развитие сельского хозяйства. Совершенно верно. Вот эти 200 миллионов мне бы, ну, реально хватило на такой стартапчик неплохой. Вот. Mm-hmm. Есть у кого? Ну, можете меня профинансировать?
0: Стартапище, уж скажи тогда. 200 миллионов. Mm-hmm. Это ты себе столько куриц можешь на них купить? Ё-моё.
1: А я там уже не курями думаю.
0: Ты уже комбайнами думаешь,
1: я уже думаю,
0: коровами.
1: Комбайны. 2000 гектаров.
0: Ага.
1: Да? Пассивных угодий.
0: В каком регионе?
1: Не знаю, в любом, наверное, в который пригоден к этому. Хотите, могу даже в Челябинскую область. Дайте мне денег, а?
0: Даже в Челябинск. А Челябинск чем тебе не угодил, что даже в Челябинскую?
1: Ну, Курганская область, помнишь прикол?
0: В Курганской области есть шикарные условия для
1: сельского
0: хозяйства.
1: В свое время звали к себе жить, переезжать, и говорили, кто к нам переедет, ну, то есть не местные, переезжайте к нам, оформляете тут аренду земли, и мы вам от региона помогаем, по-моему, до 70% стоимости сельскохозяйственных животных, угу. Компенсация у нас, такие меры. Но это было, по-моему, лет 6 назад, если
0: Нет,
1: не соврать.
0: Раньше. Это мы, когда только переехали в Югру в 22-м году, была такая новость.

0: Вот такие пирожки. Я тогда плотно подумывал о том, чтобы поехать.
1: 4 года прошло. Сейчас, может, там еще побольше мер для сельскохозяйственников. Ладно, переходим к теме образования. Про Тверь, в общем, все разузнали. Тверь теперь тоже Золотое кольцо России. Все, имейте в виду, если вы не ездили по Золотому кольцу, много чего вам тоже предстоит открыть и чудо.
0: Слушай, а ты прям реально хочешь про это? Я просто хочу перейти чуть-чуть тоже такую смешную новость. Россиянам, то бишь нам, напомнили о правилах сбора и продажи грибов и ягод. Короче, суть в чем? В том, что Роскачество и юристы Роскачества говорят, можете спокойно собирать, посещать леса и собирать грибы, ягоды и березовый сок. И никто вам за это ничего не сделает. Я думаю, до чего мы дожили, а? Что нам как бы напоминает о том, что это разрешено. То есть это, в принципе, не должно быть запрещено. Ну, для себя-то, если. Не в промышленных масштабах, там, вырубить весь лес, продать в Китай. Понятно, что это, наверное, запрещено. А вот так, чисто прийти, березового сока набрать. Ну, кто мне может это запретить? Я по праву, например, там, рождения или гражданства. Я же гражданин этой страны. Я же могу какими-то, ну, какими-то хотя бы дарами пользоваться.
1: Угу, так пользуемся каждый год.
0: Земляничку в лесу могу покушать? Гриб сорвать, пожарить себе могу? Сок березового надоить могу?
1: Надоить. Надоить можешь.
0: Ну почему?
1: Если не корову, то хоть березу, да, подаю?
0: Ну и более того, мы это уже обсуждали. Тут юристы отмечают, что продать собранные грибы и ягоды тоже можно законно. Например, сдать предпринимателям через специальные приемные пункты. Например, привезти на сезонную ярмарку. Или на рынке продать, где есть специальные места для дачников и грибников.
1: Ну ты сейчас назвал все законные схемы, действительно.
0: Законные.
1: А просто выйти на дорогу и торговать законно?
0: Вот вопрос хороший. И специально для этого мы хотим в гости людей, экспертов, которые могут нам это все рассказать и объяснить. Департамент промышленности. Наш окружной. И вроде бы как бы есть определенные договоренности у уполномоченного по правам предпринимателей.
1: Ну дай бог.
0: Дай бог, чтобы у нас этот эфир состоялся, и мы бы могли понять, могу я вот на даче под Ханты-Мансийском вырастить в теплице огурцы и продать их на трассе. А? Или мне штраф 5000.
1: Угу.
0: Вот этот вопрос меня интересует. И почему, если штраф, то почему? Надо ли мне платить налоги, учитывая, что я уже плачу налоги на землю? Ну, это же дача моя, она же облагается налогом определенным. Я там за воду плачу, допустим. Да?
1: Ну, дай бог, если придут,
0: своими руками пообщаемся. Копал.
1: Да. Хотела тему образования, ну, собственно, сейчас уже точно не успею. Одной строкой скажу для слушателей наших из Тюменской области, ну, и, может быть, тех, кто поедут в Тюмень в ближайшие денечки. Дело в том, что в следующие выходные будет День города в Тюмени, и там будет запрещена продажа алкоголя. Просто вас хотела предупредить. 25 и 26 июля. 2 дня будет гулять, кстати, Тюмень. А расскажите, дорогие наши слушатели из Тюмени, вот наверняка кто-то сейчас с нами на связи, какие у вас в этом году мероприятия. Помню, в прошлом году нам сразу несколько человек писали, что там и артисты какие-то приезжали, известные, любимые. По-моему, Сережа Лазарев или что-то такое. Или это 2 года назад было. Ну, короче, если вы с нами на связи, напишите.
0: Сколько денег планируется потратить?
1: Да это нам...
0: Из какого бюджета?
1: Да это не надо. Просто. Главное, чтобы с погодой повезло, потому что 2 дня, представляешь, гуляния будут, а если с погодой не повезет...
0: Возможно. Местные жители пока что не знают о том, кто конкретно приезжает, где конкретно будет, потому что есть у нас в стране...
1: За неделю обычно уже.
0: Понятно. Есть у нас в стране такие локальные меры контртеррористической безопасности, которые не предполагают публикование, официальную публикацию точных мест и времени проведения определенных мероприятий. Это надо понимать и учитывать. Я не утверждаю, что в Тюмени работают соответствующие постановления, но, возможно, они работают. И просто, ну, если информации нет конкретно,
1: да
0: что
1: ладно,
0: приедет Сережа Лазарев в 9 часов на Красной там площади,
1: пойду.
0: Ну, ладно, в Тюмени нет Красной, на Центральной площади будет концерт.
1: Я же пойду у Яндекса спрошу, мне все расскажут, если знает, конечно.
0: Раньше у Ясеня спрашивали.
1: Сейчас у Яндекса, да, я спрошу у Яндекса, все правильно. А по поводу образования, я к этой теме вернусь обязательно, вот в конце часа перейду, потому что, во-первых, тут про ЕГЭ несколько любопытных историй. Казалось бы, ЕГЭ уже завершилось и все, у всех, но нет. Во-первых, были пересдачи, и вот как раз с этих пересдач есть пара интересных, любопытных моментов. Ну и плюс ко всему, очень много изменений у нас в сфере образования. Все это обсудим обязательно.
2: Свои люди.

0: реклама.
1: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и заспан профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и в Дрин Константин Дмитриевич. ОГРН по 34662 533 101 2026 год.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией до обращения в суд за защитой своих прав, обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну что, у нас сегодня президент подписал ряд документов, и один из них – это указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Все, у кого в семьях есть учителя, слушайте внимательно, там в целом хорошие изменения. Надеюсь, учителя даже местами сейчас скажут, ну, слава богу, наконец-то. Ну, в общем, во-первых,
2: у нас... Надо тут спросить, давайте тогда так сделаем. Плюс 7-950-510-66-66. Сразу, если есть что высказать на этот счет, пишите, ладно, мы... Это обязательно зачитаем в эфире. Рады вы этому, не рады этим изменениям? Я, честно, я даже не знаю, что конкретно Марина будет рассказывать. Буду со своей колокольни рассуждать, а вы можете либо поддержать, либо опровергнуть.
1: Во-первых, в этом указе нет пока точных каких-то подробностей. Здесь просто описан перечень вот этих мер, призванных помочь учителям в разных моментах, сферах. Давайте начну. Во-первых, указ закрепляет в России особый статус и общественную значимость профессии учителя. Вот. Ну, как бы подчеркивается значимость. Окей, хорошо, тут как бы даже особо обсуждать нечего.
2: Тоже пока непонятно. Возможно, следующим логическим шагом было бы, например, утверждение каких-то правил поведения у учеников в отношении к учителям. Ну что, это нельзя будет просто на три буквы посылать, когда тебе заблагорассудится, да, за это будет какая-то ответственность персонала.
1: Это обязательно будет, до этого сейчас дойду. Во-первых, надо еще сказать, что учителям, согласно этому указу, учителям, которые проработают в профессии 25 лет и больше, ну вот достиг стажа в 25 лет, тебе уже будет присваиваться звание ветеран труда. А это, на секундочку, дополнительные какие-то привилегии, в том числе и материальное поощрение и так далее.
2: Неплохо. Сейчас нет такого?
1: Сейчас, если и есть, то, возможно, чуть больше надо, а может, не чуть больше проработать в этой сфере. Но 25 лет, как мне кажется, это такой реальный срок для большинства педагогов, да, если учитель всю жизнь посвящает именно своей профессии, то 25 лет как будто бы отрабатывают почти все.
2: Я не знаю, читаю 22 мая 2024 года статья «Сколько лет нужно отработать для получения статуса ветерана педагогического труда?» То же самое. Отработать в сфере образования не меньше 15 лет, иметь общий трудовой стаж для мужчин 25, для женщин 20. То есть, получается, ухудшились условия.
1: Не знаю, надо разбираться.
2: Или речь идет здесь только о ветеране педагогического труда?
1: Да, а здесь ветеран труда. Все правильно ты говоришь. Это два разных
2: точно
1: звания.
2: Все правильно говорю?
1: Ну это как минимум звучат по-разному звания, Тимур. Это разные вещи. Ветеран труда может быть представитель любой профессии.
2: А, я понял. Здесь еще нужно ведомственную награду иметь. Наличие знака отличия, да еще право на присвоение знаний. Ладно.
1: Короче, а здесь достаточно отработать 25 лет без всяких званий, наград, каких-то прочих плюшек, да, просто отработал 25 лет, стаж наработал, все, ты ветеран труда. Просто потому, что это колоссальный труд. И 25 лет для этой сферы, это очень много. Ты реально ветеран труда заслуживаешь прям. Это я сейчас даже лично свое отношение говорю. Дальше, что касается поддержки учителей, учителям, которые приступили к работе впервые, будет гарантировано наставничество минимум на год. Это тоже новшество, этим указом вводится это новшество. То есть за каждым молодым педагогом закрепляется опытный коллега, который как минимум год будет его наставлять.
2: Ой, я здесь даже вижу плюсы не для молодых коллег, а для тех, кто работает уже в этой системе, потому что сам по себе статус наставника, он предполагает, по-моему, оплату. 25% от ставки твоей в качестве
1: у
2: доплаты.
1: У нас, кстати, закон о наставничестве относительно тоже новый, свежий закон, он вступил в силу, по-моему, в прошлом году. Вот, и действительно, наставник, согласно этому закону, это такая деятельность оплачиваемая, а не просто так, волонтерство. Это хорошо обеим сторонам, мне кажется, будет. Кроме того, учителям гарантирована теперь бесплатная юридическая помощь по профессиональным вопросам и трудовым правам. То есть, если возник у педагога вопрос, касающийся его деятельности, ну, какая-то спорная ситуация в школе, может быть, то ему гарантирована бесплатная юридическая помощь. Тоже круто.
2: А где ее можно получить?
1: А это уже сейчас на уровне регионов будут расписывать все эти организации, где учитель может ее получить. Это следующий шаг.
2: То есть, если учителя планируют уволить по какой-нибудь непонятной статье, потому что он в купальнике сфотографировался в Сочи,
1: числе,
2: то
1: да?
2: Человек идет, бесплатно его защищает.
1: В том числе или какие-то, может быть, споры, не дай бог, с учениками, с родителями, всякое бывает, или с руководством школы. Да, все это бесплатно будет юридически помощь оказываться. Плюс ко всему, учителя смогут пользоваться государственными электронными образовательными ресурсами бесплатно, даже те, которые до этого были платными.
2: Сейчас платно, реально?
1: Какие-то, видимо, да. Какие-то ресурсы, вероятно, да.
2: Но это, знаете, из разряда видел вакансию, короче, какая-то газета, ну, типа, допустим, может быть, сейчас сильно совру, типа «Комсомольская правда», ну, к примеру. Вот. И в вакансии там сотрудник, пишущий новостник. Преимущество там офис уютный, зарплата, оформление согласно ТК, скидки на платные подписки на ресурсы наших, короче, этих партнеров. Ну, типа вот у них есть, например, просто статьи в интернете, а есть платные статьи, да, которые можно дополнительно открыть, почитать, там больше материалов.
1: Я знаю такое издание одно, где платные материалы.
2: Скажи, как?
1: Это газета «Ведомости».
2: Ну, по-моему, не про них речь была.
1: Но «Ведомости», если что, я вот тоже...
2: Меня удивило, то есть, получается, сотрудник приходит к вам работать, а вы ему не бесплатно оформляете эту подписку, а вы ему скидку даете на нее. Ну, это же бред какой-то.
1: Угу. Ну, в общем, «Ведомости» в свое время, я так любила это издание, пока вот действительно не поняла, что мне с ними не по пути, потому что у них, знаете, как интересно, у них не все материалы платные, но какие-то эксклюзивные, крутые, классные, которые прям, ну, за которые люди готовы платить, они их делают платными. И более того, это знаешь, какая история? Идет статья, и вот чем ближе к самому интересному,
2: кульминация,
1: тем больше пропадает вот этот шрифт. Еще какие-то строчки можешь прочитать, а потом все, оно уже нечитаемо, то есть белое на белом получается. И внизу подпись, если хотите читать дальше, заплатить. Вот, я еще ни разу не заплатила, но эту подписку надо оформлять.
2: Коля, ты мне скажи, мы через код страницы все почитаем.
1: Ты знаешь, умеешь как взламывать систему эти? Нет, я знаешь, что...
2: Найдем способ.
1: Я жду, когда наши федеральные коллеги, у которых есть возможность покупать эти материалы за деньги,
2: опубликуют у себя.
1: Опубликуют со ссылкой на «Ведомости» эти, и все, я пользуюсь
2: как
1: потом
2: этим. Как тебя отвлечь?
1: Бесплатно.
2: Что там с учителями еще?
1: Плюс ко всему, у нас этот документ гарантирует обеспечение всех необходимых условий для профессионального развития учителей в течение всего периода их работы, а также непрерывное методическое сопровождение. Но это пока размытая формулировка, на самом деле...
2: Ну, бесплатное повышение квалификации.
1: В том числе, я в конце вот про сеть формулировки отдельно скажу. Мне еще, знаете, эти два момента, которые зацепили. Во-первых, ну, может быть, учителям это понравится, мне кажется. Учителям гарантируется бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже одного раза в месяц. Так что смогут бесплатно ходить в музей. Это раз. В зависимости от региона. Я думаю, щедрые регионы, ну, такие, как наша Югра, например, могут, мне кажется, там не один раз в месяц, да, сделать минимальным, а там 5, 6, 7, а то и все музеи бесплатными, да?
2: Что-то щедрое.
1: Ну, потому что мне кажется, что...
2: Типа, обеспеченные, ты имеешь в виду?
1: Нет, именно вот щедро на такие...
2: На социальные проекты?
1: Да, да, абсолютно точно. Ну, мне так кажется. И еще один момент, который меня очень порадовал. Единственное, что подождать придется полгода еще с этим моментом. Президент в этом указе поручил правительству оптимизировать требования к режиму рабочего времени учителей и объему их учебной нагрузки. И дал на это правительству полгода, то есть максимум через полгода должны быть введены новые меры, согласно указу президента, которые, во-первых, с учителей снимут дополнительную нагрузку, а во-вторых, к их режиму рабочему тоже какие-то будут упрощения применены, потому что сейчас они работают на износ. Президент это понимает и сказал правительству в течение полугода принять меры. Все, полгода у них есть на это. Как правило, правительство справляется раньше, чем за отведенный срок, они начинают работать сразу.
2: Да, ну, есть проблемы же.
1: И последний момент, можно договорю сразу?
2: Можно договорить.
1: В конце, в самом этого указа говорится, что властям регионов, вот это все уже финальное, власти регионов сейчас, им поручено президентом обеспечить информирование учителей о полагающихся вот этих мерах поддержки, о их реализации, рассказать, где они могут получить юридическую помощь, какие музеи они смогут посещать бесплатно.
2: Да музеи, бог с ним.
1: И вот это все, что я сказала
2: сейчас.
1: Подожди,
2: последнее. Да. Мы снизим нагрузку на учителей. Да. Это очень классно. Ну, это можно сделать, потому что, как правило же, все учителя работают там в полторы, в две ставки. Но эта проблема, знаешь, какая вскроется? В том, что если мы их всех переведем на одну ставку, и положенные 8 часов они будут отрабатывать, уходить домой, они будут зарабатывать в два раза меньше, чем сейчас. Если мы вот сейчас им зарплату смотришь, иной раз думаешь, как вы вообще чувствуете себя при таких доходах, работая на полторы, на две ставки. Кто берет там дополнительные какие-то часы внеурочно, классное руководство,
1: да,
2: проверка вот тетради там дома. А если все это поснимать с учителя, он будет зарабатывать в два раза меньше. Ну, по моей такой логике. И что делать теперь?
1: Можно таким путем идти, а можно подумать, покумекать и что-то, может, другое придумать. Какие-то внедрять электронные помощники, я не знаю, распределять нагрузку, какие-то новые должности вводить. Ну, что-нибудь, я не знаю. Для этого у нас существует профильное министерство и правительство в целом.
2: Отлично, но учителя же работают на две ставки. ставки не по приколу, а потому что есть такая возможность просто выйти на какой-то, хотя бы какой-то вменяемый доход.
1: А как же у нас, опять же, указы президента, согласно которым зарплата должна быть не ниже определенной планки?
2: А при... Они исполнены.
1: При занимании одной ставки.
2: Они выполнены, эти указы президента?
1: Не везде.
2: Ну вот.
1: Ну вот.
2: Ну как же указы? Ну вот. Вот так.
1: Ну, в общем, вот такие изменения приняты этим указом. Пока еще говорю раз, формулировки вроде понятны, но не конкретизированы. А вот конкретика уже, конечно, будет за властями всех российских регионов. Они это должны уже прописать на бумаге четко, чтобы учителям было понятно. Новости из сферы образования продолжим в новом часе.
0: Свои люди. Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Югра нацелена на развитие футбола. В Сургуте проверяют безопасность детских площадок. Нижневартовский район отправил на переработку почти полтонны вторсырья. Югра подтверждает звание территории спорта. Готовится подписание соглашения о развитии футбола с Министерством спорта России, Национальным профильным союзом и Федерацией округа. Решение было принято на заседании окружного правительства под председательством губернатора Руслана Кухарука. Ожидается, что документ заложит основу для совместной работы в широком диапазоне. От популяризации футбола и подготовки кадров до обновления инфраструктуры и проведения соревнований. Важное место займут профилактика допинга, противодействие дискриминации и насилию в спортивной среде, а также обмен статистикой и аналитикой. Это послужит продвижению массового любительского, школьного и студенческого футбола, а также подготовке спортивного резерва. Глава региона отметил, что сегодня во многих коллективах есть желание заниматься спортом, но не хватает подходящих помещений. Новое соглашение должно помочь решить эту проблему. Около 90 нарушений выявили на детских площадках Сургута с начала лета. Безопасность игровых комплексов проверяют по поручению градоначальника Максима Слепова. К ревизии подключились сотрудники администрации, депутаты и общественники. Комиссия уже осмотрела порядка 200 игровых пространств. Всего их более 700. Яркий пример – площадка на Гагарина 30. На участке обнаружили ветхие деревянные мостики на горке и недостаточное ударопоглощающее покрытие. Управляющая компания уже приняла меры, завезла песок и восстановила лестницу. Но пока не хватает информационных табличек с правилами эксплуатации и телефонами для обращений, если оборудование сломается. Комментирует замдиректора департамента городского хозяйства администрации Сургута Галина Набиева.
4: На сегодняшний день составлено порядка 80-90 актов с выявленными нарушениями. По некоторым детским площадкам замечания сейчас устранены, но есть детские площадки с не наступившим сроком устранения замечаний. Почему? Это связано с тем, что поставка комплектующих для устранения заводами-изготовителями довольно-таки длительна, составляет порядка 30 дней.
3: Югорчане присоединились к Всероссийскому студенческому выпускному 2026. Праздник развернулся в Москве в рамках проекта «Твой ход» платформы «Россия – страна возможностей» и в честь Года единства народов России. Главный слоган – «Энергия будущего». Праздник объединил 500 молодых лидеров со всей страны. Югру представили 9 выпускников ведущих образовательных организаций региона, включая Ханты-Мансийскую медицинскую академию, Сургутский и Нижневартовский госуниверситеты. Генеральный директор платформы Андрей Бетин отметил, что студенчество сегодня создает проекты, занимается наукой, волонтерством и спортом, а задача организаторов – помогать реализовывать авторские идеи. Так, на площадке «Форсайт-сессии» обсуждались тренды в образовании, молодежной политике и медиа, а также вырабатывались шаги для развития страны. Еще в программу вошли экскурсии в крупные компании – ВК, Сбер и РЖД, где каждый мог познакомиться с востребованными компетенциями и карьерными возможностями. И последнее. Забота об окружающей среде – одна из задач, которую сообща решает Нижневартовский район. По итогам большого экомарафона в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» жители сдали в пункты «Югра собирает» более 450 килограммов вторсырья. Участие принимали и дети, и взрослые. Родители помогали ребятам сортировать отходы, воспитатели организовали процессы, школьники устраивали соревнования. А вожатые в летних лагерях превратили сбор в игру. В результате самая крупная отправка пришлась на бумажные отходы. Только от одного дошкольного учреждения поступило около 30 килограммов груза. Активно принимается и пластик. Например, в рамках акции «Добрые крышечки» удалось накопить порядка 15 килограммов. Еще около 4 килограммов составили автономные элементы питания. Все это уже отправили на переработку. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
5: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
1: Ой, боже мой, смеюсь не могу. Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Я сейчас просто за эфиром общалась с братом своим родным, а он мне, вижу, что в Максе долго пишет голосовое сообщение. Он прям, знаете, наверху надпись «записывает аудио» или как-то так. Вот, и долго, минуты две или три вот это висит надпись сверху, я такая, ну окей, сейчас послушаю. В итоге никакое голосовое не приходит, а приходит в текстовом виде сообщение с очень такими, знаете, яркими эпитетами в отношении мессенджера Макса. Потому что я с этим тоже раньше сталкивалась. Короче, если у вас на телефоне мало памяти, Макс не умеет отправлять длинные голосовые сообщения. Вот у меня, например, до этого, вот еще неделю назад на телефоне было чуть больше, ну, полтора, где-то 2 гига свободных. Ну, вот просто вся память засорена, короче. Около 2 гигов свободной памяти. И при вот такой памяти свободной Макс не может отправить голосовое дольше 10 секунд. Я записывала прям короткие, если мне надо было записать, да? А что касается, например, того же Телеграма,
2: да,
1: то ему все равно абсолютно. Он, даже если у тебя будет 5 мегабайт всего свободных, он тебе все равно
2: потому
1: запишет.
2: Потому что Телеграм, ну, потому что наш уродненького национальнейшего мессенджера Макс, голосовушки хранятся у тебя на телефоне в целости, безопасности. Вот. А голосовушки у Телеграма, они идут лично в Пентагон.
1: Понятно, поэтому они сжимаются
2: поэтому
1: так.
2: Поэтому им без разницы.
1: Окей, я как бы ничего не говорю против, но я уверена, что когда-нибудь Макс докрутит эти настройки, потому что пока что, чтобы писать голосовые в Максе, вам надо, чтобы объем памяти на телефоне свободный был приличный. Это, кстати, вот для таких, как я, очень проблематично. Я причем освободила вот буквально выходные 16 гигов у себя на телефоне, скинула там лишнее видео на комп и все такое. И что вы думаете? У меня было 16 свободных гигов. Сегодня утром смотрю, уже 8. Думаю, да как так? Это вообще? Как я за 2 дня 8 гигов как-то у себя в телефон вообще наковыряла, нашла, скачала?
2: Не знаю.
1: Просто не телефон, а помойка, честно говоря.
2: Это правда. Надежда пишет. Раньше было звание ветеран ХМАО.
1: Угу.
2: У женщин стаж 25, у мужчин 30. Вот кто отработал в Югре, всем как бы выдавали. Но в 2005 году, где-то в феврале или марте, убрали эту функцию. А у меня как раз 1 апреля было бы 25 лет.
1: Ого!
2: Ну, увы. И сейчас ветеран ХМАО и ветеран РФ имеют одни и те же льготы, и не надо было никакие медали, ордена иметь. А сейчас надо, чтобы были высокие государственные награды.
1: Простите,
2: чтобы стать ветераном.
1: Можно уточню? Ведь не просто ветеран Югры, а ветеран труда все-таки Югры?
2: Ну да.
1: Угу. Просто.
2: Ну, а какой?
1: Ну, это слово опущено, поэтому я вот и спрашиваю. Как-то надо все-таки восстановить эту справедливость.
2: Очень... А лучше писать буквами, они бесплатные, пишет нам товарищ майор по имени Георгий.
1: Спасибо, Георгий.
2: Такой интересный намек. Намек, они бесплатные буквы. Слушайте, а что вот повально в последнее время с Максом творится? Уже из наших только общих с Мариной знакомых, наверное, человек 5 взломали. И каждый день вот это вот. Привет, я к тебе с просьбой. Привет, как дела? Привет, там то все. Ну, понятно, что там следующее сообщение будет «займи денег». Потому что эти сообщения приходят одновременно нам, и мне, и Марине.
1: Ну да, взламывают. На самом деле, надо задать вопрос, каким образом взламывают. То есть наши знакомые, в том числе, кстати, и коллеги, журналисты, от которых меньше всего ожидаешь, да, что они поведутся на какие-то вещи, потому что мы про мошенничество каждый день в эфире говорим. Даже они попадаются. И мне интересно, каким образом их взламывают. То есть какие кидают файлы, ссылки, материалы.
2: Как мне объясняли они, вообще ничего не предвещало. Вот тут типа, Я общался с этими людьми, позвонил, говорю, как получилось, что тебя взломали? Объясни мне, пожалуйста, тебе пришло сообщение о том, с каким-то файлом, ты его открыл там, mm-hmm. или что? Он говорит, вообще ничего не делал. Ну, вообще ничего не делал.
1: А как
2: я не заходил в Макс сутки.
1: Угу.
2: Вот сейчас пытаюсь зайти, он не пускает меня. Пытаюсь восстановить, он не восстанавливает ничего. Пытаюсь блокировать, он не блокирует. Просто так, ну вот на ровном месте. Вот поди знай.
1: Странно, очень странно. Ну ладно.
2: Ну ладно.
1: Ну а что я могу сказать?
2: Да ладно.
1: А что я могу сказать? Подожди, а ты с нашей подругой общался?
2: Да. А что?
1: Ну, может, надо позвонить еще нашему коллеге, которого выходные взломали?
2: Давай.
1: Может, он хотя бы скажет, что какие-то действия производил?
2: Да, вот если
1: потому
2: раньше
1: что, если
2: все
1: человек
2: было...
1: ничего не делает, а его взламывают, это странно.
2: Это странно. Раньше все было прозрачно. Ну, типа, сам дурак, тебе там призвали, mm-hmm. проголосуй за племяшку, ты перешел по ссылке, авторизовался, это понимаемо. Или какой-нибудь файл прислали, ты его открыл установочно, это да. понимаемо. Но когда ты ничего не делаешь, у тебя просто уводят аккаунт, это непонимаемо.
1: Mm-hmm. Да, вот интересна схема, каким
2: так
1: образом.
2: Так быть не должно. Особенно в мессенджере, который позиционируется как самый суперзащищенный, никем вообще никогда в жизни не взламываемый.
1: К которому привязаны всевозможные личные данные в том числе.
2: При этом, при всем, Толив восстановил, вот наша подруга восстановила аккаунт у себя в Максе, ее, по-моему, еще раз взломали, потому что от нее через 3 дня пришло через, еще точно такое же сообщение.
1: Через 2, да, и это взлом опять был.
2: И это очень любопытно и интересно. Вот, угу. Как так происходит?
1: Не знаю. Ну, кстати, заметили, в Максе еще появились эти сторис наверху, которые в Телеграме есть, ну и в других
2: мессенджерах. Ну, у меня еще не появились. Я пытался сделать, мне говорят, скоро у вас появится эта функция.
1: А у меня, вот, я уже могу сделать. У меня, во-первых, уже 3 контакта делают сторис, видишь, я могу, и свою даже появилась плюсик. Вот, нажимаю плюсик, могу записать какое-нибудь видео и опубликовать. Так что вот.
2: А у меня нет такого.
1: Скоро...
2: Где, ну, плюсик нажимаешь, что-то тут должно быть написано. У меня только создать группу, канал, групповой звонок, найти по номеру, пригласить по ссылке. Все, у меня нет больше ничего. Не написано.
1: Давай,
2: а когда
1: посмотрю.
2: Я перехожу вот в эти вот сторис и жму плюсик, пишет, скоро вы сможете создавать истории.
1: А, да-да-да, мне тоже самое. А я думала, если появилось, значит, уже можно. Ничего подобного. Обновиться, может, надо. Ну ладно, если что, имейте в виду, вот сторис уже в Максе тоже появились. Потихонечку обрастает вот этим всем функционалом. С другой стороны, хотелось бы, чтобы этот функционал появился, ну, типа, еще полгода назад. Очень
2: сегодня,
1: медленно обрастает.
2: Пишет Сергей, сегодня в Макс маме прислали сообщение с частного какого-то номера, якобы от Федеральной налоговой службы. Ну, все оформлено, очевидно, соответствующим образом. Аватарка, там подписи. И в этом сообщении обращаются по фамилии, имени, отчеству, личные данные, все. Говорится, что есть налоговая задолженность, вот ссылка, перейдите, оплатите или там актуализируйте данные. Ну, естественно, мы все заблокировали, но вы будьте бдительны. Спасибо.
1: Спасибо большое. Вы
2: знаете, вдруг правда налоговая, да?
1: Вот как раз хотела сказать, что ваша новость, ваша вот эта информация на фоне сегодняшних новостей звучит странно даже. Я думаю, ну хотя нет, они с 1 августа. Короче, сегодня читала в федеральных СМИ, что налоговые уведомления начнут автоматически приходить на госуслуги, а поскольку у нас госуслуги с Максом...
2: Ну, сказать, что мошенники тупые, угу. Нет. Очень умные люди.
1: Угу.
2: Они прям, ну не то, что очень умные люди. Помните, частичная мобилизация. 22 сентября 2022 год.
1: Угу.
2: Утром объявляется, в 5 часов мне приходит сообщение, то ли смс, то ли что, по-моему, в мессенджере. Типа, поможем избежать мобилизации.
1: Угу.
2: Представляете, вот настолько мошенники прошарены в этом плане.
1: Оперативно все, да?
2: Они не ждут там месяц, не сидят, не чешут репу. Они сразу делают. Вот они видят, актуальная тема, налоги надо было заплатить. Сейчас уже период прошел, сейчас они
1: до
2: будут...
1: До 15 июля надо было.
2: Пожалуйста.
1: Да, но вот этот новый механизм, когда налоговые уведомления начнут автоматически приходить на госуслуги, он заработает с 1 августа, то есть пока он еще не работает. Раньше для получения этих электронных оповещений от налоговой нужно было подать заявление, а теперь документы будут приходить всем пользователям с подтвержденной учетной записью автоматически. Вот. Также через госуслуги будут направлять требования об уплате налоговой задолженности, ну и другие документы. То есть ФНС будет активно через госуслуги сейчас уведомлять граждан обо всем. Вообще обо всем.
2: Вот. С одной стороны удобно, с другой стороны думаешь, вот раньше по старинке мы как-то жили, да, пешком ходили в налоговую, пешком декларации отдавали, пешком платили, и никто нас не обманывал, никаких мошенников не было.
1: Угу.
2: Никто деньги не вымогал.
1: Да.
2: Сейчас вроде все удобно, все цифровое, все через сервисы, одну кнопку нажал, зашел, посмотрел, там раз, кнопку тыкнул, оплатил. Но где гарантия, что это не мошенники? А мошенники, они же, знаете, сейчас... Ну, не, это прям не сейчас, вот не сию секунду, это уже тема, которой там 3 года. Они заморачиваются, ищут людей, которых вербуют, ну, например, вот из Ханты-Мансийска. И эти люди, им дают данные вообще всей домовой книги, вот в твоем доме. Распечатываются платежки с QR-кодами. И на этих платежках написано, например, там, задолженность по капремонту 2000 рублей и QR-код. И человек приходит и вкладывает его в эти, как это называется?
1: Ящики.
2: В ящики почтовые.
1: Да.
2: Всем жильцам. И, соответственно, кто-то ведется, кто-то сканирует, кто-то деньги отправляет. Там особо не вчитываясь, кому ты их посылаешь.
1: Угу.
2: Вот это прикол. Смотрите, как заморачиваются люди.
1: Да.
2: И я, конечно, очень терпеть не могу. Но не признать, что это титанический труд в плане умственный.
1: Я всегда говорю...
2: Придумывание вот этих схем.
1: Всегда говорю, мозги бы мошенников, да, в хорошее русло, цены бы им не было. Ну, кстати, по поводу интернета, сегодня еще читала, у нас все федеральные СМИ пишут про ВКонтакте, они заменили... Короче, у них раньше какой был домен? vk.com, и они вот вели планомерную работу в последнее время по переходу на vk.ru. И вот сейчас они эту работу завершили. Так что vk.ru стал основным адресом для ВКонтакте.
2: А какой раньше был?
1: vk.com. Да, причем они завершили только сейчас переход на этот единый домен, который работает на российской инфраструктуре и уже теперь не зависит от зарубежных сервисов. До этого, как вы понимаете, зависел. Вот, ну и...
2: Не то, что зависела вся информация, ну не вся, ладно, но какая-то часть информации, это даже депутаты Госдумы об этом признавались, что невозможно полностью защитить информацию «Контакта» или «Макса», потому что информация хранится на серверах, которые находятся в Европе.
1: Да, да, все правильно. А у нас 16 июля, я напомню.
2: И потом депутаты резко выходили из фракций своих, потому что что-то ты там это распоясался.
1: Да. Я напомню, что в конце июня у приложения ВК пропал из App Store, а вот 16 июля буквально на днях удалили из Google Play также ВК, и после этого ВК начал призывать всех пользователей переходить как раз с домена .com на домен.ru. И мне, кстати, вот не так давно прислали ссылку, ты, наверное, тоже видел это в нашем таком общем дружеском чате, ссылка на ВКонтакте, и там ру. И я сначала подумала, это что вообще за спам? То есть мне настолько непривычно видеть ру, потому что до этого всегда был ком. Привычно.
2: Я вообще не обращаю внимания, если честно.
1: А я обращаю, я такая понимаю, что с этой ссылкой что-то не так. Ну, то есть прям глаз режет, потому что всю жизнь мне кидали ссылки на ВК, и там всегда был ком, всегда. А сейчас ру, и это, знаете, уже выглядит как мошенническая какая-то схема. Типа, что-то тут поменялось. Раньше не так выглядело. Ну, в общем, знаете, что теперь это основной адрес.
2: Понятно.
1: Для ВКонтакте, и не пугайтесь таких ссылок. Еще про интернет сегодня читала одну ужасающую новость.
2: Ты думаешь, это для нас? Ну, делается. Вот для нас, ну, чтобы это нас обезопасить, в первую очередь. Возможно, так и есть. Тогда ладно, так скажем. Косвенно это еще и поможет этот контакт огородить от всего мира. Ну, в плане того, что, например, там очень нелегко будет с территории Украины без использования всяческих аксессуаров заходить на .ru.
1: Ну, так а это разве не обезопасить
2: нас? На .com, пожалуйста, на .ru нет.
1: Ну, так это же тоже про безопасность.
2: Ну, как будто бы двух зайцев убивают.
1: Да, так и прекрасно. И прекрасно.
2: С одной стороны.
1: Более того, я очень надеюсь, что они еще...
2: С другой стороны, если все сервисы по типу Контакт, там, Рутюб и прочее, они переедут из-за границы на российские домены, можно будет просто интернет закрывать.
1: Да хватит ты с этим со своим.
2: Ну, если, например, вчера закрытием. Еще закрыть интернет, но надо обеспечить доступ к vk.com, то есть, получается, мы должны оставить брешь, чтобы выйти туда.
1: Угу.
2: Сейчас уже не надо. Сейчас там для ВК уже не надо делать, он уже здесь, в России.
1: Надеюсь, что следующим шагом у ВКонтакте будет чистка конкретная чистка видеоконтента. Потому что среди видеоконтента на ВК-видео огромное количество запрещенных материалов.
2: Таких, да.
1: Надеюсь, что это будет следующий шаг.
2: Содержание. Пишет Георгий. Самое интересное, что iPhone, который кичится, что у них закрытая система и безопасная, по итогу взламывается очень просто. Макс. Макс сестры взломали, когда вот этот вот был доступен в App Store, этот Макс.
1: Mm-hmm.
2: Но я не знаю, как прокомментировать. У меня нет ни айфона, не Апстора, не хотел сказать, не Макса. Макс есть.
1: Но заметьте, кстати, Макс взламывают независимо от того, где он, как он, на какой телефоне, на какой... Ну, то есть вообще независимо от... Айфон, не айфон.
2: А может быть, спросить у этих людей? О, точно. Блин, о чем мы не подумали? Надо спросить.
1: У всех ли айфон?
2: У всех наших коллег, которых взломали.
1: А ну, я как раз сижу и говорю, что нет. Вот как раз про ту подругу, которую ты говорил, у нее не айфон. Ну, может, ей подарили, я не знаю, за последнее время. Надо поинтересоваться. Но раньше у него был Android. Но всякое в жизни бывает.
2: Ну да. Учитывая, что у нее не так давно появился новый ухажер. Как будто бы Уотсон, как будто бы мы на пути к разгадке.
1: Представляешь, странные вопросы от нас будут.
2: У тебя айфон?
1: Откуда?
2: Подарили? Нет.
1: Ладно, хватит. Не завидуй. Так, хотела рассказать еще одну новость. Она связана не только с интернетом, она в целом про медиа-контент. Короче, выяснилось, вот РИА Новости сегодня пишут со ссылкой на аналитиков, россияне в среднем тратят на медиа-контент 8 часов 40 минут в день. Это почти 9. Это... Я была в шоке, но потом поняла, что, наверное, даже для меня это справедливо.
2: Для меня даже мало. Вот я сегодня 4 часа, вот сейчас мы с тобой, ну, сколько общаемся? 3 часа 20 минут. Я все время пялюсь в монитор.
1: Ну вот,
2: это считается?
1: Ну, у тебя
2: я
1: больше.
2: Я постоянно мониторю новостные ленты. А до этого я 4 часа сидел, пялился в монитор в соседнем кабинете, когда готовился к эфиру. А утром я проснулся, первое, что я сделал, взял руку в телефон. А вечером я приду, что я буду делать? Играть в компьютер, соответственно, поглощать медиа-контент. Правильно?
1: Вот именно. И получается, что если делить день на вот эти справедливые 3 куска по 8 часов, ну как в идеале? Человек живет 8 часов полноценно спит, 8 часов усердно работает, 8 часов хорошо, полноценно отдыхает. Вот это идеальный вообще режим. 8 на 8 на 8. Так вот, представьте, что мы с вами 9 часов, это в среднем россияне, Тимур даже больше, как только что выяснилось. Вот это, по сути, 8 свободных часов, когда мы не спим и не работаем, мы проводим все в интернете.
2: Ну... И смерти подобное будет заблокировать его.
1: Это же обалдеть как много. Обалдеть. Но я понимаю, что кто-то на работе проводит время в интернете. Но все равно. Это получается все ваше свободное время так или иначе связано с медиа.
2: Ладно, это проблема или нет?
1: Да нет, это просто статистика, которая меня сегодня немножечко ошарашила. А потом я понимаю, ну да, если посчитать, сколько я провожу времени, обязательно, не обязательно в интернете, это и всевозможные платформы с кино и так далее. Да, 8 часов в день даже у меня, наверное, берется.
2: Я уверен.
1: У меня просто работа с интернетом связана так или иначе тоже.
2: Что вот не было интернета. Да, родители. Вот сейчас родители, типа, ты опять в своем интернете сидишь. 20 лет назад говорили, когда интернет не так распространен был, ты опять вот этот телевизор смотришь свой. Там 50 лет назад, ну 100 лет назад, когда телевизора не было, говорили, ты опять свои газеты читаешь постоянно, там всякую ерунду, пишут новости, зачем ты себе мозг загружаешь этим всем. 300 лет назад говорили, ты опять вот эти вот книжки свои вот это вот читаешь, пишешь там, Пушкин, ты чё? 1000 лет назад, ты опять свои папирусы залипаешь. Ну, то есть это всегда было же. А является ли это проблемой?
1: Ты опять с костями динозавра
2: играешь. Да, типа ты опять на скалу пялишься с рисунками наскальными. Ну, то есть это же всегда с нами было. Вот всегда.
1: Ну, хорошо, я понимаю.
2: То есть вот ты сейчас, смотри, ты сейчас смотришь на людей, которые читают книжки, с глубокопочтением каким-то. А те, кто газеты читает, просто небожители какие-то. Просто вы откуда? Вы вот, ну, вы последний оплот человечности нашей. Хотя там 30 лет назад, условно, жена на мужа ругалась, что ты опять все деньги на газеты спустил.
1: Ладно, на самом деле, завершая всю эту историю, хочется мысль, которую прочитала также на днях в интернете. Вот справедливо заметили, что в нашем детстве без интернета нас нельзя было с улицы загнать. То есть мы на улице пропадали, нас домой не загонишь.
2: Ну, сейчас выгнать нельзя.
1: А сейчас, да, уже выгнать никого нельзя.
0: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
2: Лайк.
1: Общение.
2: Лайк.
1: Знания.
2: Лайк.
1: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Тема образования. Можно я к ней вернусь, с вашего позволения? Мы сегодня немножечко уже касались. Во-первых, у нас сообщила уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова, так ее зовут, сказала, что в адрес нее уже поступило 10 жалоб, когда родители выпускников говорят, что им отказывается в зачислении в 10 класс. Вообще такие случаи, конечно, незаконные. У нас по объяснениям Министерства просвещения, вот эти объяснения были буквально пару недель назад, и как раз очень актуальны. Школа не имеет права отказать ученику в поступлении в 10 класс. Отказ может только быть в двух случаях, и то эти два случая тоже решаемы. Первый случай – это когда, например, в 10 классах конкретно школы все места уже заняты, и тупо нет свободных мест.
2: Это очень легко провернуть.
1: Но в этом случае местные органы управления образованием, то есть в администрации, например, комитета по образованию там, или управления, я не знаю, смотря в каком, о каком муниципалитете идет речь, местные органы обязаны помочь устроить ребенка в другую школу. То есть нельзя. Вот, кстати, такая история была в прошлом году вот в школе, где учатся мои племянники, учились. Ну, сейчас вот. Один племянник уже выпустился, а племянница вот как раз в 11 класс перешла. И к ним добавили в школу несколько новых учеников. Потому
2: с разных
1: что,
2: школ.
1: С разных. Потому что в тех школах, где были эти ребята, там уже не было мест в 10 классах.
2: Ну, они как делают по-хитрому? Вот у вас в параллели 9 классов, там, 5, может быть, 6 классов, да, а 10-х 1-2.
1: Да.
2: Почему?
1: Ну, потому что, как правило,
2: ты
1: есть расчет...
2: Ты не оправдаешь никак.
1: Ну, окей, я не оправдаю, но как правило...
2: Как правило, есть расчетный, поэтому мы отказываем. Идите в другую школу. Так откройте 3 класс, не отказывайте. Рассчитайте, пересчитайте. Ну, вот в нас желающих, там, например, вот 20 человек, вы нас просто разогнали по разным школам. Зачем вы это делаете? Откройте 3 класс. Кабинетов не хватает, что ли? А это моя проблема. Ну, вот у меня, типа, по закону же могу. Имею право. Конституция, там,
1: причем,
2: все такое.
1: Забавно, но вот тот случай конкретный, который мы знаем лично, когда девочек из одной школы перевели вот в школу, да, к моим племянникам, это девочки, которые учатся хорошо. То есть это не ребята, которых, может быть, школа не очень хочет видеть, потому что они там с двойки на двойку перебиваются. Нет. Это хорошистки без единой тройки в этом... в аттестате за 9 класс. Представляете? То есть это никак не связано со знаниями ученика, просто вот реально в конкретных школах не хватает мест, но в этом случае,
2: ну,
1: все
2: ладно,
1: равно ребенка должны
2: какой?
1: Поместить в другую школу, отказать никто не имеет права.
2: Да.
1: А второй случай, это если ученик не прошел индивидуальный отбор. Речь о том, когда школа организует профильное или углубленное обучение, угу. Ну, условно, есть математический класс, там, гуманитарный, еще какой-то. И если ребенок, например, не прошел отбор в тот профильный класс, в который он хочет поступить, то его, в принципе, ему могут отказать, но здесь тоже есть важный нюанс. Даже в этом случае, опять-таки, местные органы власти обязаны предоставить место для продолжения обучения в общепрофильном классе. Вот и все. То есть не брать по углубленному какому-то изучению какого-то, да, там, предмета или ряда
2: вот
1: наук, но в общепрофильный надо обязательно поместить ребенка.
2: Вот тебе ситуация. У нас 5 девятых классов. Угу. Да, и все 5 девятых классов хотят идти в 10 класс. Ну, потому что ЕГЭ, потому что престижно, потому что там ЕГЭ устроится.
1: Предположим. Хотя такого не бывает, но предположим.
2: И у нас 5 десятых классов. Все по закону, все нормально.
1: Угу.
2: Один класс физико-математический, другой химический, третий гуманитарный, четвертый там с иностранными языками. И один общий...
1: Профильный.
2: Войсковой, хотел сказать.
1: Общеобразовательный.
2: Общеобразовательный.
1: Да.
2: И вот я... Меня не берут ни в математический, ни в физический, ни в химический. Ну, не прохожу по каким-то, да, понятиям.
1: Идешь в универсальный класс.
2: Иду в универсальный. Ну, таких, как я, еще 5 классов. И да. Меня туда не берут. И в итоге в математическом там 12 человек, в литературном, или как я там уже сказал, не помню, 13 человек.
1: Все правильно.
2: А туда мы как селедка в банку не влезаем.
1: Да, и там...
2: И нас распределяют по другим школам,
1: получается. Так, да. Но здесь, видите, есть все-таки моменты, когда могут отказать
2: а что жалуются тогда?
1: В том или ином классе, но, в принципе, взять и сказать...

0: Вообще ни одна школа города вас не примет в 10 класс, такого и быть не может.
1: Чего
0: по закону.
1: Жалуются, почему?
0: Ну вот говорят, что школа отказывает, я не знаю.
2: Ну это... ты говоришь, подожди, противоречие пошло какое-то. По закону нельзя, но они отказывают.
0: Да.
2: Получается, беззаконие творится в стране.
0: Нет, вот как раз Львова-Белова в каждом случае будет индивидуально разбираться.
2: Лично сама?
0: Я не знаю.
2: За 10 миллионов выпускников лично с каждым будет разбираться?
0: Какие 10 миллионов? 10 таких обращений в ее адрес поступило. Всего 10. Можно и в индивидуальном порядке.
2: А если будет 1000?
0: Если будет 1000, идут направления...
2: Тогда не лично будет
0: разбираться. Идут обращения к властям регионов, где эти случаи, там уже
2: ясно,
0: разбираются
2: ясно.
0: На месте. Вот и все. Я вообще взяла эту информацию про вот эти 10 обращений. Просто
2: есть
0: как повод...
2: Свидетели нужны, Марина, свидетели.
0: Как повод для того, чтобы вам рассказать, что вам все-таки не имеют права вообще отказать в 10 классе.
2: У нас с тобой этот митинг какой-то сейчас.
0: Кто кого переорет, называется.
2: Нужны
0: да?
2: свидетели.
0: Какие?
2: Есть ли среди нас родители выпускников 9 классов, которым мягко намекали, что не стоит ребенку идти в 10 класс, потому что, возможно, не хватит мест, возможно, не хватит там знаний, чтобы хорошо ЕГЭ сдать.
0: Ой, такой-то сплошь и рядом.
2: Идите в техникум. Вот напишите, пожалуйста, было ли с вами так, потому что, ну, как будто бы есть подозрение, легкое подозрение, что, возможно, в угоду среднему профессиональному образованию, что неплохо, я не говорю, что это плохое образование, просто нужно сформировать вот точку зрения на этот вопрос.
0: Вот то, что ты говоришь, такое сплошь и рядом. Лично знаю эти примеры. И, кстати, еще один важный момент, который я забыла сказать, а он действительно очень важный. Есть реальная причина, почему могут отказать зачисление 10 класс. Вот прям правомерная причина. Это если ребенок
2: не сдал
0: ОГЭ и не получил аттестат. В этом случае, конечно, все. Но и то для таких ребят, я напомню, у нас сейчас уже действуют. Слава богу, я вообще очень рада вот этим всем принимаемым мерам. У нас уже действуют, в том числе на территории Югры. Если дети не справляются с программой 9 класса, к сожалению, не смогли сдать вот эти выпускные экзамены и не получают аттестат, у них есть возможность идти получать профессиональное образование на базе среднеспециальных учреждений образовательных, какую-то профессию, то есть не терять время, не терять год, потом через год попробовать сдать снова экзамены, а целый год обучаться профессии.
2: Ну вот она воронка.
0: Угу.
2: Вот воронка, которая все концы идут в технарь.
0: Нет, не все, это только когда ребенок...
2: Все концы идут. Ты не сдал? Иди в технарь. Ты, у тебя мест не хватает? Ну, есть технарь. У тебя там в 10 классе физико-математический? Ну, технарь есть, там не надо физику знать.
0: Нет, ты просто идешь в другой класс, в другой школе. Если ты хочешь в 10 класс,
2: а если там
0: и ты сдал экзамен, тебе никто не имеет права
2: если
0: отказать.
2: Если там все занято.
0: Это проблемы уже будут департамента образования местного.
2: Ты
0: понимаешь?
2: Одно и то же толдычишь. Мы же просто гиперболизируем и дискутируем. Я понимаю. Ну, президент мешается, можно на горячую линию ему написать.
0: Да.
2: Ну, это давай фантазировать тоже не будем.
0: Так ты тоже фантазируешь. Ты фантазируешь, что для конкретного ребенка не достанется места ни в одной школе. Это тоже фантазия.
2: Но эту проблему будет решать кто-то там. В итоге львовые, беловые люди пишут. Извините, ничего не спасает меня. Никто не может
0: не
2: помочь.
0: Не факт. Возможно, в этих случаях
2: возможно,
0: она...
2: люди просто не разобрались.
0: Да, все правильно.
2: Понятно.
0: Все правильно. Это просто сухая цифра, что 10 обращений поступило. Насколько они обоснованы, это другой вопрос.
2: Ладно, если у кого-то есть такая же похожая проблема, не пишите Львовой Беловой. У нее и так, видите, работы много. Пишите нам, мы чем сможем, поможем.
0: Ну, как минимум.
2: Позвоним в департамент, спросим, что такое вообще.
0: Ну да. Вот, по крайней мере, все случаи, когда могут или не могут отказать.
2: А может, у нас...
0: Их не так много, их всего 3.
2: Все хорошо в регионе.
0: Вполне возможно. Все работает.
2: Вот кто бы нам об этом рассказал. Анна пишет. Ну, Анюта подписана. А если сдавал ребенок только 2 экзамена, математику и русский, как ему в специализированный класс попасть? Не знаю. Я вообще давно 9 класс. Я даже не помню, как я...
0: Там, когда идет в профильное или углубленное обучение, дети идут, это...
2: Выбирают сами, да, для себя?
0: Там идет, во-первых, отбор. Да, во-первых, отбор. А, ну, естественно, ребенок сам выбирает. Но для того, чтобы попасть в тот или иной класс, это отбор по результатам ОГЭ, по среднему баллу аттестата, портфолио и внутренние еще испытания внутри школы. По крайней мере, так вот нам сообщают в Министерстве просвещения. Так ли это делается на самом деле в каждой школе страны? Я надеюсь, что так, что по единому какому-то стандарту. То есть получается, что, в принципе, два экзамена сдать окей, но для того, чтобы поступить в какой-то углубленный класс, да, там уже, конечно, дополнительно придется проходить.
2: Георгий написал, ну, относительно недавно, лет 10, если мы правильно понимаем, а может быть, чуть побольше. Ну, короче, пишет, я когда хотел идти в 10 класс в своей школе, мне сказали, что если никуда не возьмут в другое место, то только тогда они примут 10 класс. То есть ты сначала попытай вон...
0: Это нарушение.
2: Счасть. Ну, это 15, сколько, 20 лет назад с человеком случилось.
0: Это нарушение.
2: Сейчас уже концов мы не найдем, Марина.
0: Ну,
2: даже
0: понятно,
2: если захотим.
0: Мы не будем... Даже если... Георгий уже взрослый человек.
2: Бастрыкину даже если напишем, ну...
0: У Георгия уже сложившаяся там взрослая уже... судьба.
2: Сроки давности вышли, Марина.
0: Но в целом, вот если в нынешних реалиях то, что пишет нам Георгий, произойдет с кем-то, это прямое нарушение. Не имеют права.
2: Мы тут говорили, что в интернете сидим очень много...
0: 9
2: вот
0: часов.
2: Василий написал, я еще на даче иногда время провожу, а потом в интернете. А вы не пробовали на даче прям в интернете сидеть?
0: А зачем тебе дача,
2: когда...
0: если ты в интернете сидишь?
2: На даче сидеть в интернете и играть, например, в веселого фермера. Это вообще прикольно было.
0: Комбо.
2: Я же рассказывал,
0: сидеть
2: да?
0: на даче и играть виртуально в дачу.
2: Рассказывал, как я с одним таксистом еду с таксистом. Я на заднем сиденье, у него впереди огромный планшет, вот так, прям посередине панели вот этой вот прибор. Ну, типа торпеда, да, называется. И на светофоре останавливается, горит 60 секунд красного. Угу. Он берет планшет, заходит быстренько, у него свернута игра, называется там Crazy Taxi, только угу. для планшета. И он пока ждет, когда загорится зеленый в реале.
0: Играет в такси
2: он играет
0: виртуально,
2: в такси
0: да?
2: виртуально. Я вообще обалдел. Вот это уровень вовлеченности в профессию, а?
0: Прикол. Ладно, еще про ЕГЭ у меня есть парочка новостей. Во-первых, в Рособорнадзоре рассказали пару изменений, в частности...
2: Куда ты? Уже... Можешь попозже. Ну, там сейчас реклама должна у нас появиться в эфире.
0: И музыка даже еще.
2: Она уже смс-ку скинула, говорит, хочу.
0: Ну, раз уже смс-ит...
2: Ты что-то шпаришься и шпаришь.
0: Да потому что здесь очень много новостей про ЕГЭ. И, кстати, хорошие, как мне кажется, изменения додумались в Рособорнадзоре. Вот про это как раз сразу после рекламы.
1: Свои люди. Реклама. Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и заспан профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и в Дрин Константин Дмитриевич. ОГРН по 34-662-533-101. 2026 год.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну что, не успела я договорить новости про образование. Давайте про ЕГЭ сначала, а потом хорошие новости из мира всемирных и международных олимпиад. Я вообще, конечно, поражаюсь нашим умничкам, ребятам, школьникам, которые за последние 3 недели уже столько нам радости подарили и привезли призовые, золото привезли с олимпиады международной по химии, по физике, по математике. У нас самые крутые ребята. Вот самое главное сейчас этих самых крутых ребят, самых образованных, на международном уровне признанных, самое главное дать им достойное образование, оставить в стране, чтобы работали на наше благо. Но об этом чуть позже, а пока давайте про ЕГЭ. Во-первых, Россубернадзор.
2: Можно я вот эту пометочку от слушательницы прочитаю?
1: Давай,
2: да, Танюта напоминает нам, слушательница, что у нас в Югре с 26-го года эксперимент. Ты можешь давать 2 экзамена, если не планируешь идти в 10 класс, если ты собираешься в технику, условно говоря, там, на среднеспециальное образование.
1: Да.
2: Куда-то в колледж.
1: Все правильно.
2: Она и это имеет в виду. Только 2 экзамена. Математика, русский, и идешь. Тогда ничего не делать.
1: Да,
2: в колледж.
1: Когда есть уже определенная точность, что ребенок будет сдавать 2 экзамена, не идя при этом в 10 класс, здесь как будто бы уже определен дальнейший ход событий, да? То есть вы берете на себя ответственность и говорите, что да, мы приняли решение сдавать 2 экзамена и идти учиться уже куда-то на среднеспециальное.
2: А вот интересная пометка. Если цель 10 класс, нужно сдать 4 экзамена. При этом ребенок, который сдавал 2 предмета, но передумал и захотел вернуться в школу, тоже может подать заявление на зачисление в 10 класс. А в чем смысл тогда? И школа не имеет права отказать только на том основании, что сдано меньше 4 экзаменов. А в чем смысл тогда? Вообще не понимаю.
1: В том, что любой может передумать.
2: Так это так, сейчас все могут так, я не хочу 4 сдавать, 2 сдал и все, а потом, я передумал.
1: Если ты думаешь, так легко и просто, это как бы 4...
2: А как там надо передумать?
1: Когда ты заявляешь, что ты сдаешь 2, это как будто бы уже определился, что ты идешь в колледж поступать.
2: Да, и потом передумал.
1: Передумать это для тебя сложнее, то есть ты автоматически...
2: Вот я передумал, сразу передумал.
1: Иди сдавай еще 2.
2: Так не надо, оказывается.
1: Почему? Там же написано.
2: Тут не сказано, что надо вернуться в школу и снова сдать 2 этих.
1: Прочитай дословно, как было.
2: При этом ребенок, который сдавал 2 предмета, но передумал и захотел вернуться в школу, тоже может подать заявление на зачисление в 10 класс. Школа не имеет права отказать только на том основании, что сдано меньше 4 экзаменов.
1: Я сначала неправильно.
2: Я говорю, я 2 хочу сдавать. Все. Сдали экзамен, я говорю, я передумал. Сразу. Получается, обман системы какой-то намечается.
1: Этот момент надо прояснить.
2: Угу.
1: Анна, я так понимаю, вы про свой личный опыт говорите, да? Как есть у вас примеры, может быть, ваши одноклассники, да, ваших детей, как выходили из этой ситуации? Сначала заявляли, что будут 2 экзамена сдавать, а потом передумывали и зачисляли ли их? Или вообще есть сообщение, что их зачислили?
2: Схема рабочая, Марина, имеете?
1: Нет, не то, что схема рабочая. Как это на практике происходит? Потому что то, что ты нам сейчас прочитал, может быть, там есть какие-то еще нюансы, которые здесь не написаны.
2: Что там с ЕГЭ?
1: Короче, ЕГЭ со следующего учебного года, который же в сентябре наступит, да, будет начинаться не раньше 1 июня. Мне кажется, это вообще здравая идея, слава богу, что до нее додумались в Россубернадзоре. Почему? Потому что раньше ЕГЭ начинали проводить уже в конце мая, и это очень все перемешивалось с последними звонками, и там непонятно, то ЕГЭ сначала сдаем, потом последний звонок отмечаем, потом снова ЕГЭ.
2: В середине. Сдали русский, пошли, подметили...
1: Да.
2: Последний звонок.
1: То есть сейчас
2: сдали математику выпускной.
1: Типа того, сейчас будет полноценное вот это окончание учебы, то есть последний звонок, все, закрыли там учебники, сдали, последний звоночек прозвенел, все ура-ура, школу окончили, и потом уже, после 1 июня, когда все мероприятия завершены, начинается ЕГЭ. Для того, чтобы и у педагогов, и у самих ребят-школьников была возможность подготовиться нормально к экзамену. Все. педагогов же тоже, педагогам тоже надо же как-то готовить ребят. Поэтому вот как будто бы для будущих выпускников хорошая новость. Все уже, до 1 июня никто их с экзаменами трогать не будет. Сдвигаются эти сроки. Дальше, что хотела рассказать. У нас в этом году Рособорнадзор рассказал о новых необычных техниках списывания на ЕГЭ. Какие шпаргалки? Помимо того, что классические бумажные шпаргалки по-прежнему в ходу, несмотря на все современные технологии, приносили школьники бумажные шпаргалки. Единственное, что пытались их покруче спрятать. Например, самое изощренное — это в обертке от шоколадки. Шоколадку разрешено с собой.
2: Прям так изощренно, блин. А как они додумались до этого, Марин?
1: Ну, надо же как-то ее было еще...
2: Ничего себе, в шоколадку такой неочевидный вариант. Я бы никогда не додумался.
1: Разглядеть же как-то надо ее еще.
2: Да, она же небольшая шоколадка.
1: Ну ладно, в общем.
2: Вот изощренно было, если бы они использовали Google Glass, например, какой-нибудь, очки.
1: Вот сейчас так говорю как раз.
2: В которых здесь не видно ничего, а изнутри ты видишь текст на экране этих очков.
1: Mm-hmm.
2: Ну, линзы.
1: Телефоны, к сожалению, тоже, хотя, мне кажется, очень глупо проносить телефон на ЕГЭ. Ну, это вот то, что точно заметят.
2: Или какой-нибудь микрочип в ухо засунул, и тебе надиктовывают ответ.
1: Ну, вот близко к этому, на самом деле, в этом году кто-то из учеников...
2: Или, например, микрочип в зуб вставить можно.
1: Ну, это уже прям какие-то, я не знаю, Илону Маску, чтобы
2: позвонить.
1: Ну,
2: если хочешь на бюджет попасть в университет, будь любезен, старайся.
1: Ну, или просто подготовься на 100 баллов,
2: ну,
1: да?
2: И просто сидишь такой, так, пу-пу-пу, в каком году началась Северная война?
1: Да, интересно. И все вслух.
2: Да, все вслух, да, что, ну.
1: Как будто непонятно. На самом деле, вот если говорить про современные технологии, то действительно кто-то из учеников попытался принести...
2: А в каком году, кстати?
1: Что?
2: Северная война началась.
1: Ты знаешь.
2: Ну
1: прекрасно.
2: Да, я знаю.
1: В каком?
2: 1700.
1: Молодец.
2: А закончилась 1721.
1: Попонтовался?
2: Получается так.
1: Вот, смотрите, все, кто вместе с Тимуром ответил на вопрос, образованные люди, получается.
2: Пойду проверю, а то сейчас вдруг опозорился просто ни за что, сам себя.
1: А ты можешь на меня обратить внимание, а не гуглить ничего? Я же тебе рассказываю.
2: Да, давай.
1: Короче. На самом деле я слушателям рассказываю, но хочется, чтобы ты тоже слушал. Попытался кто-то в этом году из учеников пронести на экзамены камеру, которую замаскировали под брошку. То есть девчонки. Но в итоге вскрылся этот обман в том числе.
2: Такая здоровая, да, как в этом.
1: Не, ну, там мини-камера
2: была. Иван Васильевич меняет профессию у финского этого посла.
1: Да нет.
2: Огромный такой орден на груди.
1: Камера-то малюсенькая, но там, я так понимаю, девчонка...
2: Или он шведский был, ну не
1: спалилась, когда пыталась этой камерой как бы показать нужные области листочка. Вот. Ну, не суть. Еще статистика по нарушителям. 917 участников в этом году удалились ЕГЭ, к сожалению, без права пересдачи. Это много, как мне кажется. То есть 1000 почти человек пытались сдать.
2: Столько же, сколько и прошлые годы.
1: ЕГЭ нечестно. Вот. Ну, и еще про пересдачу одной строкой хотела сказать. Помните, мы говорили, что в этом году 5 школьников, у которых 99 баллов, пошли на пересдачу. К сожалению, ну и захотели 100 баллов, соответственно, получить. К сожалению, не все они смогли пересдать на 100 баллов, но один московский школьник, который написал профильную математику на 99, пошел и добился этого максимального результата. У него 100 баллов, про него даже РИА Новости написали.
2: Ой, молодец.
1: Вот, да, он действительно молодец.
2: А самый такой, ну, неприятный результат какой был? С 99 до скольки скатился?
1: Ой, этого мне не говорят. Нет такой статистики. По крайней мере, в СМИ не видела. Но были, к сожалению, да, ребята, которые написали хуже.
2: Типа
1: без
2: на 40, куда. Прикинь, написал. Перенервничал.
1: Ну вот этот парень, который пересдал все-таки на 100 баллов, он сказал, что будет подавать документы на поступление в МГУ на механико-математический факультет.
2: Хороший вопрос от Сергея. А если школа одна в населенном пункте, куда деваться выпускнику? Ну это проблемы школы. Я думаю.
1: Здесь вот как раз не будет вообще вариантов отказать ребенку. Ну все, тут нет вот даже вариантов, куда его перевести. Здесь просто говорят местные профильные как раз управления, там департамент, не знаю, кто там у них отвечает за образование в конкретной деревушке, да, если там одна школа. Все, товарищи, учим всех, кто хочет пойти в
2: 10 класс. Нет кабинетов, пусть в учительской сидит.
1: Кабинеты же для девятиклассников были, почему для десятиклассников-то не будет?
2: Так новые девятиклассники пришли в эти кабинеты сели. Или ты думаешь, там набрали с первого класса и ведут их до конца?
1: Тим, ну если были 50 человек в девятом классе, почему они в десятом-то не смогут учиться? Да количество-то от этого не меняется.
2: Если в колледж не взяли, веская причина есть, чтобы передумать. В колледже же тоже отбор на бюджет, написал Георгий. А вот платно не всем по карману. На днях общался с теми, кто учился в том же колледже, на том же направлении, что и я. Стоимость семестра 80 тысяч. А в то же время у меня семестр в ВУЗе 68 стоил. Годы учебы были те же. То есть в ВУЗе и в колледже. Сейчас колледж дороже, чем ВУЗ.
1: Есть такое. Смотря ладно, какое направление, какой колледж, да.
2: Классно с вами, очень здорово. Спасибо всем, кто с нами сегодня был. Понедельник наконец-то подходит к концу. Ну, по крайней мере, рабочая его часть. И что завтра?
1: По крайней мере, у тебя, Тимур.
2: В 3 часа. Пока-пока.
1: Кто-то, может, и продолжает работать.
2: 7 вечера, Марин.
1: А ты вот это хвастаешься, сидишь. Я вижу, что 7 вечера. Не люблю вот так вот резко заканчивать эфир, но действительно никуда не денешься. 7 вечера. Тимур Полунин, Марина Штенникова были с вами. Завтра в 3 часа мы вас будем ждать. Выспавшиеся, свежие, бодрые, веселые.
2: Если повезет, пока.
1: Я, по крайней мере, очень постараюсь. До завтра.
0: Свои люди. Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Югра нацелена на развитие футбола. Нягань отправила на передовую 5-й в этом году гуманитарный конвой. Инспекторы природонадзора округа повстречали медведя. Югра подтверждает звание территории спорта. Готовится подписание соглашения о развитии футбола с Министерством спорта России, Национальным профильным союзом и Федерацией округа. Решение было принято на заседании окружного правительства под председательством губернатора Руслана Кухарука. Ожидается, что документ заложит основу для совместной работы в широком диапазоне. От популяризации футбола и подготовки кадров до обновления инфраструктуры и проведения соревнований. Важное место займут профилактика допинга, противодействие дискриминации и насилию в спортивной среде, а также обмен статистикой и аналитикой. Это послужит продвижению массового любительского, школьного и студенческого футбола, а также подготовке спортивного резерва. Глава региона отметил, что сегодня во многих коллективах есть желание заниматься спортом, но не хватает подходящих помещений. Новое соглашение должно помочь решить эту проблему. Нягань продолжает системную поддержку участников СВО. Местные жители отправили очередную партию помощи, ставшую уже 5-й по счету с начала года. Сбор груза объединил предпринимателей, депутатов, волонтеров фонда, бойцам Югры, защитникам Отечества и простых горожан. В этот раз защитникам отправили 352 именные посылки, 10 комплектов общего назначения, а также 3 автомобиля и 2 мотоцикла. Помимо этого, в зону спецоперации доставят стройматериалы, шины и оргтехнику. Груз проследует до Старобельска и Макеевки. Далее его распределят по конкретным подразделениям. Нягоньцы продолжают активно поддерживать бойцов. Жители вяжут теплые носки, плетут маскировочные сети, приносят в пункты сбора предметы личной гигиены, медикаменты, нательное белье и продукты длительного хранения. В Югре дикие звери все чаще выходят к людям. По словам специалистов, это тревожный сигнал. Так, инспекторы регионального природонадзора во время патрулирования лесов стали свидетелями необычной картины. На обочине автодороги Ханты-Мансийска-Горноправдинска они заметили медведя, который обедал прямо из старой железной бочки. Кадры с косолапым за столом вызывают улыбку, но не следует забывать, что за внешней милотой скрывается реальная угроза. Речь не только об опасности для человека. Пострадать может и хозяин тайги. Дело в том, что его рацион на 85% состоит из растительной пищи. Еда, которую могут предложить люди, для зверя неестественна и даже вредна. Подкормка провоцирует хищника ближе подходить к населенным пунктам и дачам. Если ситуация выйдет из-под контроля, уполномоченным органам придется принимать жесткие меры, вплоть до регулирования численности. И последнее. Нефтеюганский ветеран СВО завоевал серебро Всероссийского чемпионата «Обилимпикс» в Казани. Роман Секерин занял 2-е место в номинации «Слесарное дело». Участникам необходимо было за 3 часа изготовить деталь по сложному чертежу. Югорчанин справился вдвое быстрее. Примечательно, что мужчина работает токарем более 15 лет, а в новом направлении решил попробовать силы впервые. В зону спецоперации Роман ушел добровольцем. В мае 2023 года во время выполнения боевых задачи подорвался на мине и потерял ногу. После долгого лечения и протезирования защитник вернулся к привычной жизни, любимой работе у станка, и теперь планирует покорять новые профессиональные вершины. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
4: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главная сейчас!
2: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+. Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и «Заспан Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадрин Константин Дмитриевич. Оферы на 534-662-533-101-2026 год.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Message.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
3: Лайк.
2: Общение.
3: Лайк.
2: Знания.
3: Лайк.
2: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
4: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и заспан профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадрин Константин Дмитриевич. Уверены по 304-662-533-101-2026 год.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: Мировым товаром мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио.

0: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
7: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы Радио Югра 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Ну что там?
1: Усталость и сонливость.
0: Да-да, совсем сонливый.
1: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
0: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Ехал по трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
5: И что ты сделал?
4: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
6: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Главное окружное радио.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не

0: детства.
1: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Югра. Главное окружное радио.
1: Звезды с неба падают бисером. Я сижу на окне под звездами. Жду удачу, удача близ.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио